Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже, я и не заметил.

0: фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Отдыхай! С Бим Радио!

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани. Как красиво.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бимрадио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Первые в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

587-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет. This is

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Засаднило у меня как-то в горле. Ну, посмотрела в интернете, чем его прополоскать. Среди прочего нашла солевой раствор, еще свекольным соком лечится. Ну, в общем, наварила борща, сижу, лечусь.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: гигиены пользуются менее 30% населения земного шара.
1: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Отдыхай. С Бим Радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что несмотря на все достижения в индустрии по производству туалетной бумаги, существует ароматизированная, сверхмягкая и даже увлажненная алоэ вера бумага. Этим предметом гигиены

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
2: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, сохраните улыбку до конца дня, иначе вы вряд ли сумеете выполнить задуманное. Тельцы, вам предложат какое-то компромиссное решение, примите его обязательно, пора двигаться вперед. Близнецы, рекомендуем не ходить пока по магазинам, используйте удачу в другом месте. Раки, если вы ждете улучшений в жизни, сделайте первый шаг и просто делайте больше. Больше двигайтесь. Львы, избегайте скучных и надоедливых собеседников. Не подвергайте эмоциональное состояние испытания. Девы, награда ждет терпеливых. В этом как раз вся мудрость. Лишние эмоции только помешают. Весы, наступает время надежных финансов. Возложите денежную функцию на супруга. Скорпионы, не стоит задерживаться на работе. Кто-то будет ждать от вас утешения. Стрельцы, вы будете беспокоиться больше и чаще обычного. У вас начинается новый интересный период жизни. Козероги, не спешите говорить «да», вы будете настроены обсуждать и разводить демагогию. Водолеи, старайтесь спокойно реагировать на аврал на работе, вы справитесь, и это принесет плоды. Рыбы, вам надо сделать что-нибудь для себя нехарактерное, удивить своим поведением. Всем знакам зодиака желаем интересных событий.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме выдвинули инициативу о частичной компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги для семей в первый год жизни ребенка. Эта мера призвана расширить уже существующую систему поддержки родителей и дать семьям ощутимую помощь сразу после появления малыша. Ожидается, что нововведение укрепит семейные ценности и поможет эффективнее решать задачи демографической политики. Стилисты поделились рекомендациями по ревизии осеннего гардероба. Суть не в том, чтобы резко сократить количество вещей, а в том, чтобы выделить те, что идеально сидят, гармонично комбинируются друг с другом и регулярно используются. Эксперты особо подчеркивают, состояние обуви критически важно, из-за поношенных пар может пострадать весь образ. Интересный факт. Память работает не как видеокамера. Она не записывает события один в один. Это скорее процесс реконструкции. Вспоминая, мы заново выстраиваем картину прошлого, и иногда она обрастает деталями, которых на самом деле не было. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
4: Шоу «Утромены» на Бимрадио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 5-174-174.
1: Какая же прекрасная солнечная сегодня атмосфера на улице.
2: А какая музыка?
1: Не потеплел немножечко сегодня. Хорошо стал так.
2: Только 9 градусов.
1: Вот, я чувствую, что уже не 5, ни 1, ни 0.
2: Ну, прям хорошо.
1: Идем такие от машины-то до... Сначала с подъезда до машин, потом с машины до работы. Вот. А и да. По пути солнцезащитные...
2: Они просто из двери в дверь, вот так по сути.
1: Кстати, вот я хочу всех спросить, у вас сколько пар солнцезащитных очков в машине? У меня, значит, есть одна пара...
2: У меня одни, я их не надеваю никогда.
1: Одна пара поляризационных, раз. Не две пары поляризационных, ладно. Одна под, значит, эту... Она под такую солнечную погоду. Есть вообще черные тонеры. Такие в бункер хлам, такие черные стекла.
2: Сварить, чтобы?
1: Вообще, да, вот прям реально такие вот. Есть одни ночные и одни под сумерки такие, желтоватые, прикольные.
2: Ничего
1: такие.
2: Себе.
1: Вот, и получается, сколько я уже насчитал? Штук 5?
2: Что-то много,
1: еще
2: да.
1: Одних не хватает, одни в ремонте еще. А у вас сколько вообще? Вообще солнцезащитными очками пользуетесь? Нет?
2: У меня всего одни лежат в машине, то я их даже не надеваю.
1: А зря вот не надеваешь-то. Не знаю, глаза не вечные же. Ладно, друзья мои, с вами лучшее шоу в мире под названием
3: «Утромены».
1: Вот так неожиданно иногда начало вступает.
2: Музыка короткая была.
1: Ну да ладно. У нас сегодня с вами планы грандиозные. Мы сегодня, во-первых, легендарный камбэк у нас случается. У нас к нам вернется рубрика, которая у нас была до сентября. Потом,
2: с
1: началом учебного года, она завершилась. А теперь она вернется. Как называется, говоришь?
2: «Эврика», по-моему, она называлась. Да, Полина Мисалимова вернется, друзья. Не было ее давно уже. Месяц точно не видели мы ее. Даже больше.
1: Не будем обсуждать мы воспитание детей, что, где, как, все по полочкам раскидываем. Да. В общем, Полину
2: бить
1: ждем.
2: Бить или не бить, вот в чем вопрос.
1: В этом часе вас ожидает, естественно, игра. Сначала вы, наверное, скажете, утромани, нет, еще и рок из 90-х разыграем, потом уже будет утромани. Ну, а в самое ближайшее время историческую справку мы вам сейчас, собственно, сделаем. Так, давайте представимся. Напротив меня Фарид Галимов.
2: А напротив меня Альберт Хузяхметов.
1: Так что, я смотрю на дерево прямо за нашим окном, и листьев становится все меньше и меньше.
2: Я думал, скажешь, все больше и больше. Как ни странно.
1: Так сказать, происходит такая древесная аллопеция. Ну, пойдем, в общем, мы подготовимся, скоро вернемся. Всем доброе утро. Напишите нам тоже доброе утро. Давайте, погнали. Доброе утро, погнали!
4: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
7: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
8: Когда в последний раз вы проверяли свое здоровье? Чекап в клинике Муратова от 2000 рублей. Проверьте важное – печень, щитовидную железу и организм в целом. Клиника Муратова. Диагностика – это забота о себе. Акция действует до конца декабря.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
11: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар», балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
12: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
13: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
14: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
15: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
14: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
15: А метро далеко?
14: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
16: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
17: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Не выношу кронштейны на стенах.
19: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
2: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
19: Гипсокартон «Knauflist». Выдержит все. Проверено.
0: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что о человеке можно судить по его обуви? Например, если подошва его обуви бьется о ваше лицо, то, скорее всего, человек чем-то расстроен.
3: Я тебя научу смородину любить!
4: Шоу Шепелявых!
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Историческая справка.
6: 8 октября, и сегодня у нас день интереснейший. Начнем с праздников, как и обычно. Мы давайте сразу же в бой, потому что в бой, вот почему я говорю, да не зря, потому что сегодня день командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России.
7: Yeah!
6: Вообще...
7: Поздравляем, ребят, всех поздравляем.
6: Дата эта неспроста появилась в памяти о Наваринском морском сражении 1827 года. В бою особенно отличился русский экипаж под командованием Михаила Лазарева. Был такой корабль под его командованием, первый в истории российской флота удостоен был Георгиевского флага и вымпела. Ну, соответственно, в честь этого и праздник поздравляем еще раз.
7: Класс.
6: День работника доп. Образования в России. Вот это вообще интересная ситуация. Педагоги, кружки, секции, тренеры, методисты, педагоги-организаторы, другие специалисты.
7: Продленки.
6: Все. Тем, кто занимается там спортом, творчеством, техническим, естественно, научными дисциплинами и так далее. Проблема доп. Образования в России в следующем, что когда-то доп. Образование вытащили из образования и вывели в отдельную структуру под названием, ну, у нас же теперь есть молодежь, министерство. Да, молодежи, да. Российская, там, и так далее, и так далее. Так вот, проблема была в том, что когда тренера и педагоги были от образования, у них была ставка, там, в среднем, условно, там, 40 тысяч рублей в месяц. За это они вели, там, определенное количество детей, там, и так далее. И потом, когда они в молодежку перешли, там, немножко пересчитали, случилось то, что у них теперь за 40 тысяч рублей они должны вести бесплатные группы 50 человек.
7: Вот. Класс.
6: И вот, и, соответственно, им просто было выгодно, например, их устраивать, например, на 0,5 ставку, на 0,25 или даже на 0,125. Я знаю об этом не понаслышке, я в этой системе, конечно. Возможно, сейчас все изменилось, но, тем не менее, я просто за педагогов переживаю, потому что, действительно, хорошие, классные спецы, к сожалению, после того, как такие условия были, они из доп. Образования или из молодежки
7: уходили, конечно.
6: Ну, конечно, уходили, потому что зачем этим заниматься. Поэтому имейте в виду. Но хочу напомнить тем, у кого есть дети. Во-первых, вы рядом с домом посмотрите, есть какие у вас молодежные центры, какие у вас есть подростковые клубы. Вы сильно удивитесь.
7: Секции какие-то, да.
6: Больше 60 только вот по молодежке могу сказать. В любом ДК. Вы зайдите в ДК Ленина, посмотрите. ДК в Дербышках Саид-Галеева. ДК железнодорожника в Юдино. Я думаю, все родители уже наслышаны, но кто не был, вы можете, во-первых, просто прийти в гости в Дербышках в Саид-Галеева. Например, у нас показывают кино. Вообще, ну, в смысле, прям кинотеатр там нормальный, обустроенный. Прям просто можно прийти, посмотреть какие-то новые фильмы абсолютно. Так что, ребятоньки, все в ваших руках. Изучайте город в этом плане, тоже интересен. Ну что, Всемирный день зрения сегодня,
7: да,
6: у нас.
7: Да, кстати, много о зрении мы говорили здесь в студии у нас. Да, у нас. Сколько специалистов приходило.
6: Давайте вот просто напомним еще раз, Фарид Эфенди. Просто сходите, проверьте зрение. Если вы давно 100%. Его не проверили. Я уверен, вы уже давно себе говорите, что-то плохо стал видеть, что-то песок в глазах, что-то уже читать тяжело надо. Вот книгу или и там телефон подальше от глаз. Идите проверять, смотрите, катаракту выслеживайте и так далее. Сейчас нынешние технологии, мы знаем не понаслышке. Ох, как много всего интересного умеют. Международный день подиатрии. Это специалисты, которые занимаются здоровьем стоп и голеностопа. Подиатры, в общем, они. Тоже, собственно, проверить, что у вас там со стопами, что у вас там с ногами, что у вас там вообще и так далее. Наверное, я имею в виду... Ну, тут, смотрите, еще есть некоторые заболевания типа диабета. И тогда у вас вообще там соединяется подиатрия и как уж называется-то они, которые диабет изучают. Ну, вот вы поняли. Это сразу два соединяются медобразованных человека и лечат вас. И Всемирный день осьминога. Это очень удивительные
7: просто
6: создания.
7: Просто всемирные осьминога.
6: Просто удивительные
7: Кстати,
6: создания.
7: Кстати, они очень умные.
6: Обучаются, решают задачи, пользуются укрытиями, взаимодействуют с окружающей средой. Короче, самое толстое...
7: Они даже умудряются банку с резьбой открыть, представляешь? Какой умудряется?
6: Самое толстое в их организме, что есть, вот, то есть когда тебе надо через какую-то щель пробраться, это у них клювик есть такой там, ну, которым они обычно атакуют. И если вот и клювик оттуда проходит, то все остальное тело пройдет вообще как нечего делать. Хотя он, казалось бы, такой гигантский. Это интересно, конечно. Интересный праздник, другие необычные. Необычные праздники. В США национальный день пироги. Это блюдо из теста с начинкой, близкого привычным нам к вареникам. Короче, вареники.
7: Вот, день вареников.
6: Вареник придумали.
7: В Армении день танкиста.
6: Поздравляем. День флафернаттера. Это американская гастрономическая дата, посвящена необычному сэндвичу из арахисовой пасты и сладкого зефирного крема маршмеллоу флаф. Особенно хорошо это сочетание известно в Новой Англии. Это где, вот у них интересно есть, у них вот, видимо, сметаны тогда не было, и кислот, они арахисовую пасту мазали на хлеб. То есть хлеб, арахисовая паста и сверху джем.
7: Да.
6: И вот так вот ели. Мы ели там со сметаной или с каймаком обычно в Татарстане. Вот. Ну и, конечно, вот, пожалуйста,
7: и, конечно,
6: еще один.
7: Кайма вкуснее.
6: 100%. День игры в салочки в США. Ну и еще у нас в Индии день военно-воздушных сил. В Перу годовщина битвы при Ангамосе.
7: Ну, в Таджикистане день сельскохозяйства.
6: Вот, поздравляем Таджикистан. И народный календарь прямо сейчас у нас сегодня. Сергей Капузник или по-другому курятник.
7: Курятник?
6: Да.
7: Прикольно.
6: Первые заморозки, семьи занимались заготовкой капусты на зиму, там и подготовкой различной. Ну и посиделки, конечно, устраивали. Пироги да лепешки с капустой были. А вот курятник Сергей Радонежский народной традиции считался покровителем домашней птицы, особенно кур. Поэтому его и почитали. Но в народном календаре вот у него есть целых два обозначения. Так что имейте в виду. Так, смотрим. Если ясная погода, по народным наблюдениям, обещала еще 3 недели без серьезных перемен.
7: Прикольно.
6: Отлично. Мне все нравится вообще.
7: Да, кстати, что нельзя делать в этот день? Ну, как обычно, ссориться, ругаться. Это обычно каждый день. Можно нельзя. Поднимать вещи с земли нельзя сегодня. Носить грязную рваную одежду, мыть голову, примерять чужую обувь, а также отказывать в помощи.
6: Вот так вот. Но я еще смотрю, что северный ветер считался предвестником холода. Холодной зимы. Южный теплый, а западный снежный. И знаешь, какой сейчас четко ветер?
7: Сегодня теплый.
6: Западный. Четко западный. А западный это снежный.
7: Опять вот снег, что ли, будет?
6: Вот и думайте.
7: Хватит снега, в том году уже достаточно было. Сколько можно?
6: Не ко мне, это вон там кому-то. К Министерству метеорологии. Какие исторические события произошли в этот день, расскажем прямо сейчас. 1094 год. Еще раз. Не 1900, а 1094 год.
7: Далеко.
6: Короче, давным-давно. В Венеции был освящен собор Святого Марка. Это символ города. Красивейший шедевр византийской архитектуры. Обязательно посмотрите, как он выглядит. В 1480 году началось стояние на Угре. Между войсками Ивана III
7: Угри, наверное,
6: и ханом Ахматом.
7: Угре, правильно.
6: Еще раз. Началось стояние на Угре между войсками Ивана III и ханом Ахматом. Ахмат сила! Положившая конец монголо-татарскому игу на Руси. Наконец-то скинули 300 лет оно продолжалось. Удивительная ига. Если вкратце, да, еще раз мы вот об этом проговариваем, просто хочется вам напомнить, как вообще это происходило. Происходило интересно. То есть приходили монголы,
7: да,
6: и говорили: веру оставляем, все оставляем. Вот столько вы должны принести, передать нам лично. Вот такой срок, столько вы... Все, живите как хотите, вот столько приносите. Там сказали: окей. Ну и, конечно, давали золотой ярлык одному, кто будет как бы представлен, кто будет главным.
7: Да,
6: ставленников выбирал лично хан. Ну, условно, да. И вы представляете, вот я не помню, вот при каком царе из царей это было, но, в общем, уходили они... Не стало государя, сыновья пошли решать, кто будет следующий, заодно и дань отнести. Вот, они ушли, путь примерно 3-4 месяца там шел, они пришли, сказали: так, у нас тоже тут хана не стало, сейчас пока там перевыборы туда-сюда. Короче говоря, они еще там просидели, пока выбирали нового хана, а в итоге эта девушка стала, женщина, и они просидели там, по-моему, 2 года или 3 года, и потом еще полгода домой. То есть их в общей сложности, они читают, вот прикинь, у тебя 2 царевича уходят на 4 года.
7: Представляешь?
6: Через 4 года возвращаются такие: так, все, младший теперь главный здесь. Дань надо отдавать. Удивительные времена.
7: Пойду в новый поход.
6: Да, типа того. В 1806 году с вторжениями армии Наполеона в Саксонию началась война 4-й коалиции, охватившая почти всю Европу. Вот в Европе всегда какой-то маленький человечек там появляется вечно, с амбициями. Да.
7: О, смотри, 1818 год. Англичане впервые использовали в бою боксерские перчатки.
6: А, в смысле, есть, в боксерском?
7: Да, да, обычно раньше мы просто голыми руками били. Теперь, прикинь, перчатки поберешь.
6: Просто так сказал, в бою. Я подумал, что военные действия начали.
7: В бою, да, в бою.
6: Просто такие выходы. Мы англичане, сейчас мы вам наваляем. 1871 год. В США вспыхнул великий чикагский пожар, уничтоживший большую часть города и ставший одним из крупнейших в истории страны. Там еще интересный факт, что, не сра... ну, возможно, сейчас для вас будет удивление, но пожарная служба, даже у нас в России и там тем более, она не сразу стала государственной, такой многокомплексной и автоматически приезжающей. В те времена в США, скорее всего, несколько команд пожарников, которым впоследствии заплатят за работу. Сначала они подбегали, идет пожар, горят люди, они дрались.
7: Кто победил, тот и тушит.
6: Да, и вот слегка пошатываясь с различными родом травмами.
7: Угольки заливали.
6: Да, они бежали там, и потом уже только спасали людей. Это забавно, конечно. В 1906 году, в некоторых источниках, даже 1905-1908 год встречается, в Лондоне парикмахер Карл Людвиг Несслер впервые продемонстрировал химическую завивку волос, положив начало индустрии перманента.
7: А знаешь прикол? Сейчас молодежь делает химическую завивку.
6: Да.
7: Вот эти зумеры там все, как там?
6: Я вообще, мне вот всю мою жизнь меня это веселит. Значит, смотрите, я сейчас объясню, почему. Я сначала действительно у меня такая тонкая была бородка. Она шла по контуру лица раньше была. Потом мне надоело бриться, я себе полную бороду отрастил. И мне все говорили, зачем? Через год, после того, как я отрастил, через год это супер стало популярно, все начали бороды носить. Мне говорили, ну ты, конечно, хипстер.
7: Все стали этими, как дровосеком.
6: Я говорю, подождите, в смысле хипстера. Я это первый начал вообще-то, и потому что, не потому что это модно, а потому что мне удобно. Потом, я долго по-разному стригся. Буквально, наверное, года вот, полтора назад мы пришли к тому, что а зачем мы вот от обратного идем? Кудрявятся же волосы. Просто, я говорю, просто вот постриги меня, и чтобы они вот как есть, так и есть. Они у меня супер кудрявые, кто меня видел. Вот. Теперь это стало опять популярно.
7: Да.
6: И мне все трогают кудри и говорят, ты ж по-любому, наверное, завиваешь. Как я вот от этого устал, если честно? По-любому завиваешься. Ты же вот за модой следишь. Да ни зачем я не слежу, если честно. Просто то, что я ношу, становится модой. Нет. Просто это чистое совпадение. Ну да ладно. Химическая завивка языка случилась. Извините. В 1912 году Черногория объявила войну Османской империи, положил начало Первой Балканской войне. Раз. В 1967 году в Боливии был схвачен революционер Че Гевара, ставший символом борьбы за свободу. Ну, у него там интересная судьба у Эрнесто-то.
7: Он причем даже не кубинец был, насколько я помню.
6: Да.
7: Аргентинский революционер.
6: Да, у него там, я вам говорю, очень интересная судьба, обязательно изучить. Там, потому что его и сажали, и освобождали. Он очень умел вот за собой вести людей. Такой лидер прям. А в 1970 году Александру Солженицыну присудили Нобелевскую премию по литературе. В формулировке Нобелевского комитета отмечалась нравственная сила, с которой писатель продолжал традиции русской литературы. В скобках набрал стрекороба, и почему-то все думают, что это правда.
7: Да. Кстати, за два года до этого, 1968 год, Битлз при записи белого альбома впервые использовался женский голос. Кто это был? Йоко Оно, конечно же.
6: А кто еще? Вот кумовство в отдельно взятом графстве в Британии. Так, ну и что? Давайте перейдем на Фарида Фанда с вами к дням рождения великих, кто родился в этот день, посмотрим. Ну, давайте начнем с величайший Иван Поддубный.
7: Иван Максимович, да.
6: Русский борец, артист цирка.
7: Советский тоже.
6: Многократный чемпион мира 1871 года рождения.
7: А начинал в цирках работать?
6: Это верно, да, конечно. Теперь следующая фамилия знакома тем, кто играл в «Монополию». Алексей Щусев. Это русский архитектор, автор «Мавзолея Ленина» и «Казанского вокзала» в Москве.
7: На секундочку.
6: Тоже 1873 года рождения.
7: 1892 год. Марина Цветаева.
6: Ну, это поэтесс.
7: Наш величайший поэтесс.
6: Серебряного века.
7: Даже в Чистополе жила на одно время, представляешь?
6: Да, знаю. Да. Слышал. Мало того.
7: В моем родном.
6: Подожди, а в Елабуге тоже? Или Анна Ахматова
7: она
6: там была? Или это
7: она
6: была
7: там
6: Цветаева?
7: Тоже, скорее всего, была. Ну, Цветаева в Чистополе тоже была. И там так, нас точно.
6: Нам, да, нам неумехом. Расскажите, да, пожалуйста, кто оттуда, кто знает. Фрэнк Герберт, 1920 году. Это имя сейчас вообще очень популярно, потому что это американский писатель-фантаст. Он написал культовый цикл романов «Дюна», который сейчас экранизирует Вильнёв. Поэтому ждем третью часть. В Новом году, говорят, выйдет все фильмы 18+.
7: 1911 год. Величайший Марк Бернес родился.
6: О, любимый город.
7: может спать спокойно.
6: Это мы видели, что он пел. А, кто родился и все еще с нами на одной планете шагает? 87 лет легендарному Полу Хогану. Австралийский актер и комик, звезда фильма «Крокодил Данди».
7: Ну, такой что харизматичный
6: нож,
7: мужик.
6: Вот
7: такой.
6: Нож, говорил он.
7: Да. 86 лет исполняется нашему замечательному Леониду Куравлеву. Тот самый Афоня и так далее.
6: Легендарный. 77 лет исполняется Сигурни Уивер, американская актриса, звезда фильма «Чужой 18+.» Далее Мэтту Дэймону 56 лет.
7: О, смотри, кто родился сегодня. Сегодня исполняется... Сколько ему исполняется? Короче, Бруно Марс родился в этот день.
6: 41 год Бруно Марсу. Американский певец. Да. Множество премий. Грэмми, там, платиновый.
7: Красавчик все. Вообще, конечно.
6: Ну, Бруно Марс, конечно, да, великолепный. На этом что, завершим, пожалуйста?
7: Да,
6: сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Ну а мы об этом с удовольствием расскажем в нашей любимой рубрике под названием «Историческая справка». Всем доброе утро.
7: Хайдлерте.
5: Историческая справка.
6: А еще вот вам информацию на правах рекламы. Мы зовем вас, мы это Бим-радио, зовем вас на вечеринку «Рок из 90-х». Уже 10 октября, через 2 дня, в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен.
7: Это точно.
6: Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд, подарки для самых активных, ну а за образ, за ваши косухи, стильные аксессуары, лет.
7: О, смотри, кто родился сегодня. Сегодня исполняется... Сколько ему исполняется? Короче, Бруно Марс родился в этот день.
6: 41 год Бруно Марсу. Американский певец. Множество премий. Грэмми, там, платиновый.
7: Красавчик вообще, конечно.
6: Ну, Бруно Марс, конечно, да, великолепный. На этом что, завершим, пожалуйста?
7: Да, GTA.
6: Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Ну, а мы об этом с удовольствием расскажем в нашей любимой рубрике под названием «Историческая справка». Всем доброе утро.
7: Хайдлерте.
5: «Историческая справка».
6: А еще вот вам информацию на правах рекламы. Мы зовем вас, мы это Бим-радио, зовем вас на вечеринку «Рок из 90-х». Уже 10 октября, через 2 дня, в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен.
7: Это точно.
6: Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд, подарки для самых активных, ну а за образ, за ваши косухи, стильные аксессуары, за самый крутой...

0: Мы это Бим-радио. Зовем вас на вечеринку «Рок из 90-х». Уже 10 октября, через два дня, в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен.
1: Это точно.
0: Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд, подарки для самых активных. Ну а за образ, за ваши косухи, стильные аксессуары, за самый крутой выразительный стиль вас ждет подарок, поэтому одевайтесь от души. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нижинский, ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
1: Не пропустите.
0: 18+. Все идем на рок из 90-х.
2: Реклама на Бим-радио. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
3: Максидом. С вас 5875 рублей.
4: За новый кроссовер Хавейл?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе «Брикс». Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт «Басты». Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф. Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели «Брикс». Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11 2026. Подробности об организаторе, правилах его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Хочешь новенький iPhone 18 Pro Max? А если мы скажем, что его можно выиграть?
8: Кафе-заправка разыгрывает iPhone 18 Pro Max и другие крутые подарки. Все просто. Заходи в социальные сети заправки, находи конкурсный ролик и участвуй. Срок проведения конкурса с 1 по 22 октября. Кафе-заправка. Приходи голодным. Заправим.
9: С информацией об организаторе, правилах участия, количестве призов, выигрышей и сроками подведения итогов можно ознакомиться в социальных сетях Кафе-заправка. ИП Круг Ирина Викторовна. УГРН-ИП 325-169-300-173-680. 18+.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, сохраните улыбку до конца дня, иначе вы вряд ли сумеете выполнить задуманное. Тельцы, вам предложат какое-то компромиссное решение, примите его обязательно, пора двигаться вперед. Близнецы, рекомендуем не ходить пока по магазинам, используйте удачу в другом месте. Раки, если вы ждете улучшений в жизни, сделайте первый шаг и просто делайте больше. Больше двигайтесь. Львы, избегайте скучных и надоедливых собеседников. Не подвергайте эмоциональное состояние испытаниям. Девы, награда ждет терпеливых. В этом как раз вся мудрость. Лишние эмоции только помешают. Весы, наступает время надежных финансов. Возложите денежную функцию на супруга. Скорпионы, не стоит задерживаться на работе. Кто-то будет ждать от вас утешения. Стрельцы, вы будете беспокоиться больше и чаще обычного. У вас начинается новый интересный период жизни. Козероги, не спешите говорить «да», вы будете настроены обсуждать и разводить демагогию. Водолеи, старайтесь спокойно реагировать на аврал на работе, вы справитесь, и это принесет плоды. Рыбы, вам надо сделать что-нибудь для себя нехарактерное, удивить своим поведением. Всем знакам зодиака желаем интересных событий.
0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
6: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день. Одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения. От 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Самый точный прогноз погоды, только на БИМ-радио. Сейчас все расскажу.
9: Let's go. Плюс 10 градусов по данным Яндекс.Погоды. Сегодня прогреется до 14. Сегодня будет такой ясный солнечный день. Ближе к 12 появятся облака, но зато дождя, друзья, не будет. Это самое главное. 9 октября, то есть завтра, утром плюс 8, днем плюс 13. Тоже прекрасная погода и тоже без осадков. Это великолепно, просто великолепно. Но вот, к сожалению, в субботу обещают дождь прямо с утра до вечера. Но зато плюс 15. То есть дождь, но тепло. Класс, значит, супер. А по республике, друзья, переменная облачность 8 октября. Ночью местами небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Местами порывами до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. Максимальная плюс 10, плюс 15 градусов. А вообще по республике плюс-минус везде погода одинаковая. Вот такое, знаешь... Ясная погода с облачками, так вот, и плюс так 14-15 градусов, 13-14-15, класс.
8: Ну, красота какая-то невероятная.
9: Великолепно. Тут везде, смотри, в Челнах, также и в Елабуге, вот и в Бавлах.
8: Все единым фронтом, так сказать, держимся. Так, а мы прямо сейчас наконец-то в игру переходим и, как всегда, разыграем самое крутое. Это пригласительные на наши вечеринки, так что встречайте рок из 90-х.
1: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
10: Рок из 90-х. На БИМ-радио.
8: Надеюсь, вы уже готовы сорвать голоса, потому что уже через два дня Бим Радио приглашает вас на вечеринку рок из 90-х, что пройдет в ресторане Максимилиан.
9: Послезавтра прям уже.
8: Вас ждет, да, все верно, вас ждет, во-первых, вечер без полутонов, первые аккорды знакомы каждому, подпевать будет весь зал вместе с нашим главным рокером Бим Радио Петром Нежинским, а за пультом диджей Айон.
9: Айон?
8: Любимые рок-хиты, конкурсы, подарки, есть косуха, рваные джинсы и даже рокерский прикид. Надевай. Самый яркий образ не останется без внимания. И, конечно, подарок, сюрприз там вас ожидает. Еще раз, 10 октября в 20.00 ресторан Максимилианс, будет жарко. Подробности на maximilians.ru 18+. Ну а мы что?
9: Каким
8: пригласительных мы сегодня разыграем на одну персону. Ну давай сегодня это пусть будет, смотри.
9: 8, 9, 10.
8: Смотри, вот 8 число, это сегодняшняя дата. 10 это месяц. 8-10, время 7 часов 37 минут, много семерок. Давай 7, 8, 10.
9: 7, 8, 10.
8: Неожиданно будет, пусть.
9: Интересно,
8: да.
9: Пусть будет так. Друзья, предельно, ну как простой, хороший вопрос такой.
8: Давай.
9: Про рок. Я вам даю вопрос, даю три варианта ответа. Вам надо написать либо один, либо два, либо три. Вот и все. Просто один, два, три. И будет понятно, правильно или неправильно. Итак, внимание, вопрос. Какой рок-группе принадлежит альбом, на котором младенец плывет под водой за долларовую купюрой? На обложке так было там.
8: Да,
9: младенец плывет за долларовую купюрой. Вариант первый — Нирвана. Вариант второй — Металлика. И вариант третий — Queen.
8: Пишите прямо сейчас, мы прервемся, чтобы вас посчитать. Пишем только в Макс. Плюс 792-72-42-128, 7-80 победителя. Прервемся на золотые нулевые. Там у нас, кстати говоря, и подсказочка будет.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
6: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства? Stenet T4L. Больше технологий и комфорта? Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлинга и перевозки дилера. Банк партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».

0: Подведем итоги.
1: Рок из 90-х на Бим-радио.
2: Несмотря на то, что Smells Like Teen Spirit вышла в 91-м году, активно ее слушали все и в 90-е, в том числе, ну, в России, по крайней мере,
3: ну, точно. Конечно.
2: Она долго просто доходила, вот поэтому они в золотых нулевых и оказались. Так, а давайте теперь узнаем, у кого же на обложке альбома был младенец, который плывет под водой за долларовой купюрой.
3: Ну, конечно, друзья, это обложка группы Nirvana! Альбом назывался Nevermind, 91 года, оставший одной из самых узнаваемых в рок-музыке. Младенца на фото, кстати, зовут Спенсер Элден. Тогда ему было всего 4 месяца. А долларовую купюру для съемки подвесили на леске, чтобы он подтянулся к ней, представляешь?
2: Насколько я помню, кстати, потом впоследствии Спенсер Элден или сам, или там через кого-то из родни, короче, подавали они в суд, а типа он говорит, а что я, говорит, обнаженный, я ребенок, это какого черта, на всех пластинках, значит, на всех альбомах изображен
3: с писюном,
2: я.
3: Как говорится, да?
2: Там, да, значит, не совсем одетый, значит, что это такое, как это все делать. В итоге, там, насколько я не знаю, чем закончился, обязательно почитаю, потом вам расскажу. Ну, да. А 7, 8, 10 кто у нас были? Быстренько.
3: Кстати, многие почему написали третий вариант? Нет, ребят, конечно, это Нирвана. Правильно ответила и заработает пригласить на нашу вечеринку Айгуль Зайцева. Айгуль, поздравляем вас, я вам отправил даже такой ю-ху, смайлик веселенький. Также Олечка у нас побеждает, ее номер заканчивается на 7853, я ей тоже отправил смайлик. А также Денис. Денис, поздравляем, номер на 4810 заканчивается. Денис, мы вас тоже поздравляем, и вам достается пригласительный билет на одно лицо.
2: А, значит, спасибо большое всем еще раз. Один пригласительный на одну персону вам достается. Да. Из интересного, короче, повзрослел Спенсер Элден, вот этот совсем юноша, который был тогда. В 21-м году подал суд на выживших участников группы и вдову еще, конечно же, и фотографа, и даже звукозаписывающие лейблы. Короче, было их 15 ответчиков. С каждого хотел по 150 тысяч долларов и утверждал, что, ну, во-первых, эксплуатация, ну, во-первых, там детская, но вы сами знаете, еще не очень хорошая вещь.
3: Да.
2: Эксплуатация была не очень хорошая. Родители не давали официального письменного согласия, а сама фотография принесла им пожизненную эмоциональную угнетенность, сказал он. Ну, конечно, когда у тебя замелькала такая огромная сумма, там же практически он долларовый миллионер, мог, кстати,
3: себе,
2: буквально
3: да.
2: за один иск. В итоге суд окончательно отклонил иск, естественно, группе Nirvana и признал его претензии необоснованными.
3: Интересно.
2: Да. Несколько лет тяжба это, кстати, длилась, и вот совсем недавно они все-таки все порешали, с чем я вас и поздравляю. Сама фотосессия, кстати, в 91-м году прошла, когда я родился. Вот такие вот истории, друзья мои. Двигаемся дальше.
1: Утромены сделают твое утро.
2: Со вчерашнего дня стартовали встречи с жителями дворов, которые будут благоустроены в 2027 году. Обсуждение по программе
3: классно.
2: «Наш двор». Если вдруг вы видите эти объявления, ходите, узнавайте. Вот только есть такой важный момент. Там просто некоторые приходят и свои хотелки начинают. О, было бы здорово, вот здесь кофемашина поставить. Весь двор закатайте нам в асфальт. Мы хотим много парковочных мест.
3: Да,
2: и так
3: детская площадка нафиг.
2: Конечно, кому эти дети?
3: Главные машины.
2: И так далее. Да, можно прийти, вот особенно, когда если вы там в активе дома, или вы знаете, что есть какая-то проблема определенная, можно прийти, высказать, и ее там рассмотрят. Вот я просто сам лично участвовал, причем это не мой был, далеко не мой, просто сам лично приходил, смотрел. Как, я вообще удивился, как житель там пришли, такие ребята защищали проект перед жителями. Жители говорят, а почему так? Они говорят, вот. И житель, а вот это что можем добавить? Они такие, давайте вот мы подумаем, а идея классная. И все реализовали. Это было в Салават Купере, кстати говоря. Парк обсуждали,
3: вот,
2: я тоже помню.
3: Вот это неплохо.
2: Я к чему? Ходите обязательно такого рода собрания, это прекрасно. Так, из интересного. Нас тут предупредили татарстанцев о подорожании техосмотра. На 2027 год предельная цена техосмотра повысится чуть-чуть. Ну как чуть-чуть? Легковые автомобили 1270 рублей вместо 1202 рубля. На 68 рублей повысилось. Ну и все вот примерно в таких вот небольших суммах. Там нет такого, что было 1000, а стало, например, там 15 тысяч. Такого нет. Вот, имейте в виду, короче говоря, ну подорожание так или иначе мы не можем вам об этом не сказать.
3: И еще один плавный, кстати, участок дороги появился. Вот это Шали-Бавлы есть, да, дорога?
2: Да, ты че?
3: Да, там тоже тебе долбанули там еще плюс.
2: А сколько там есть?
3: 99 рублей для ковушки.
2: А, ну нормально.
3: Ну, там есть одно место, короче, да, там такое будем, добавилось.
2: Будем, как говорится, знать. Так, ну, а если вы хотите заплатить денег, но при этом, чтобы у вас в доме или на вашем участке что-то поменялось, то следующая информация на правах рекламы от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС» для вас. Вы все еще открываете ворот вручную? Тогда, друзья мои, знайте, что можно выйти из машины, что можно не пойти открывать, не возвращаться в холоде, вот это вот, и сесть в машину. Я думаю, знакомо это каждому, когда вручную открываешь. Пора сделать намного проще. Гаражные рулонные ворота, рольставни, автоматика, все, чтобы открывать и закрывать одним нажатием. Нажали кнопку, ворота открылись, а вы даже не успели устать. Ну или замерзнуть, ну или промокнуть, ну или много чего еще. Стел. Комфорт вашего дома начинается с ворот. Звоните 5-174-174. 5-174-174. Впереди утро, Мария.
1: Реклама на Бим-радио. Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.

0: Все. Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Свет мой зеркальце. Скажи, обстановку доложи.
4: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
5: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
6: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
7: Мама, а мы ничего не забыли?
8: Кажется, ничего.
7: А зрение проверить?
9: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Абим радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Так, у нас там на проспекте Победы от Глушко до Губкина какой-то блефарохолязис, если честно, 25 минут примерно там будет ехать. В целом 4 балла, местами затруднения. Гвардейская от Аметьевской магистрали до Ершова 15 минут. Ленинградская Копылова от Беломорской до Тетовской 14 минут. Колгали от комиссара Габишева до Юлия Сфучика 11 минут. Ковачуковая модельная от Владимира Кулагина до Технической 10 минут. Давайте посмотрим, что там на проспекте у нас происходит. Ну, в целом, как будто бы ничего такого страшного не происходит. Просто все стоит на Арбузово, кстати, после журналистов в сторону квартала ДТП, поэтому это все сдерживает аж от Меги. Все практически от Меги, все становится красным, к сожалению. ДТП также присутствует у нас на Ершова. Это когда вы едете в сторону пересечения с улицы Гвардейской, там пытаетесь повернуть налево, в сторону арт-центра, там два ДТП. Кстати, в ту же сторону, если двигаться по Патрису Лумумбе, там тоже все бордовое, еще и дорожная работа, потому что добавляется к этой пробке. Что у нас еще по дорожно-транспортным? Как будто бы больше ничего не наблюдаю, поэтому остается только соблюдать ПДД. Все будет хорошо. Она нас через час вернется, вам все расскажет, подскажет. Ну, а мы что, все, идем играть, что ли,
5: конечно,
4: получается?
5: Конечно, конечно.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ООО «СЗ «Октава». Старт продаж в жилом комплексе «Октава». Студии для студентов, трешки для семей, подземная парковочка. А рядом еще ТЦ «Горки парк» и «Горько-Скамитский лес». «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-0636 или смотрите octavadom.ru. Ну, а у нас сегодня в гостях, с огромным удовольствием, представляю уже опытную игрокиню. Можно вас так назвать? В общем, Эльмира Гелязова сегодня. Эльмира, доброе утро.
6: Доброе.
5: Доброе утро.
4: Вы сегодня одна? Кто рядом с вами?
6: Рядом со мной коллега.
4: Коллега, но он просто на поддержке.
6: Да.
4: Уважаемый коллега, вы...
5: Двигай микрофон.
4: Артур, говорить будете что-то? Или вообще мы бы радовали вас услышать. Доброе утро.
7: Доброе утро, всем привет.
4: Добро пожаловать. Вот же. Скажите, пожалуйста, вы сегодня в качестве просто поддержки моральной или от вас какие-то сегодня подсказки будут звучать?
7: Ну, посмотрим.
4: Правилами так игры не запрещено, если что, поэтому участвуйте смело. Эльмир, напомните, пожалуйста, какой по счету это уже раз у вас?
5: 18-й.
6: Как на работу всегда хожу, да?
4: Да, коллега.
6: Третий раз.
4: Ну нет, уже все опытный игрок уже. До какого максимального вопроса вы доходили?
6: Третий, по-моему.
4: Ну,
6: в прошлый раз, да.
4: Все, сегодня задача дойти хотя бы до четвертого, а то и до 10 тысяч.
6: Да хотелось бы пятый хотя бы послушать вопрос.
4: С удовольствием. С удовольствием. Для этого мы сделаем абсолютно все. Напомним нашим слушателям, что вы можете стать зрителями. У нас есть прямая трансляция ВКонтакте. Именно туда вы можете прямо сейчас, во-первых, подписаться наконец-то. Во-вторых, смело наблюдать. В самой группе есть уже вся трансляция. Наблюдайте, смотрите. Да. И всех там рады видеть.
5: Так. Там даже есть уже зрители.
4: Отлично. У нас впереди 5 вопросов на 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей сумма несгораемая. После правильных ответов можно забрать заработанную сумму, пока не задам следующий вопрос. Болельщики у вас есть сегодня еще? Может, кому-то сказали на работе, может, или еще где-то?
6: У нас много болельщиков, да. Мы все на работе, мы каждый день разгадываем ваши вопросы.
4: Прекрасно. Тогда перед началом все болельщики, перекличка у нас в прямой трансляции ВКонтакте. Можете нам тоже в личку писать. Здесь у нас номер в Максе и в телеге доступен. Пишите смело. Мы начинаем. Первый вопрос на 100 рублей.
0: Утромани.
4: Итак, скажите, пожалуйста, как звали царевну, которую было невозможно рассмешить?
6: Не смеялась.
4: И это абсолютно верно.
0: Утромены утроманят.
4: Продолжим сразу, хорошо, идем быстро.
5: Один есть уже? Все,
4: мощно, 100 рублей уже. Позже здесь они в шкатулочке лежат, там с подписями, с печатями на вас поглядывают. Но у нас еще впереди вопросы есть, поэтому туда пока не смотрим. Лучше слушайте вопрос. Кем работала Надя Шевелева из фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром»? Надя Шевелева. Вы помните, кто такая Надя Шевелева вообще? Тихо-тихо, спокойно, спокойно, спокойно.
6: Так, Надя, это та, которая в Ленинграде жила, правильно? Этот чувак, он был хирургом каким-то.
5: По-моему, ветеринаром, по-моему.
6: Не-не-не, не, он был каким-то там прям врачом.
5: Главное, кто Надя.
6: А она...
5: Надь, нам этого не Надь.
6: Чего, блин, на второй вопрос серьезно?
5: Нормально, вспоминайте, Артур, давай, помогай, что ты. Ну, Надя.
6: Ты помнишь, кто это вообще?
7: Я не смотрел фильм.
5: «Иронию судьбы» или «С легким паром» не смотрел?
6: Он не смотрит.
4: Я, кстати, от начала до конца по-человечески все еще тоже не посмотрел. Я все
5: серьезно?
4: Я вот за свои 35 лет отрывками тут.
6: Она учительница, наверное, он врач, а она учительница.
5: Я наизусть просто знаю.
4: Ну и что тогда? Эльмира, что, мы оставляем учительницу?
6: Оставляем.
4: Оставляем учительницу и делаем это абсолютно не зря, потому что это верно!
0: Утромены утро манят.
4: Разорался я.
5: Вот и найден человек в нашей стране, кто не смотрел «Иронию судьбы» или «С легким паром». Это Артур.
4: Это Артур, да. Одно только, я так понимаю, Артур,
5: мне кажется, таких людей наш штраф накладывает.
4: Ты вообще даже не представляешь, о чем фильм получается? Или так вот образно?
7: Ну, я видел отрывками.
4: Да, вот как, вот
7: там у меня... родители как-то смотрели, а так сам...
4: Вот у меня такая же история, один в один.
7: Смотрел.
4: Я по 15 минут тут, по 15 минут там. Я примерно что там представляю, что происходит.
5: Надо штрафы на таких людей вести.
6: Потому что салаты не режете сами, вот поэтому вы не смотрели.
4: А мне знаете, что забавляет? Что Фарид сам всегда против штрафа, но как только дошла речь, смотри, сразу про штраф заговорили. Итак, следующий вопрос на 1000 рублей. На 1000. Рубикон, который был раньше, сегодня, надеюсь, станет просто этапом. Внимание. Согласно одному анекдоту, некой компании срочно требуются сестры-близнецы, сильно отличающиеся по весу. Чем торгует эта компания? Ну так, логически. Сестры-близнецы разные по весу. Сильно отличающиеся по весу. Сильно отличающиеся по весу. Чем торгует эта компания?
5: Тут есть люди, которые тоже не смотрят. Оля тоже не смотрел фильм.
4: Да, мы ищем людей, которые не смотрели «Иронию судьбы» или «С легким паром» или другие культовые фильмы. Какие фильмы вы не смотрели, возможно, даже этим гордитесь.
5: Да, пишите.
6: Типа, я думаю, что это или средство для похудения, или фитнес-клуб какой-нибудь. Ну, так. Типа, что вот был смотрите, человек тут... в весе, а стал худенький.
4: Вот вам подсказка. Согласно одному анекдоту.
6: Вот именно
4: есть что. Есть такое, что во времена анекдотов, как бы, то просто, возможно, фитнес-клубов и не было никогда.
6: Не было, наверное, да. И средства для похудения, наверное, было не так.
4: Ну?
5: Итак, ответ?
6: В смысле, уже ответ.
4: Да, уже ответ, все то.
5: А, все, все вот это, да? Все хорошо.
4: Какой ответ?
6: Нет, я же не подумала еще хорошо.
4: Ага, все, ждем.
6: Блин, вот средства для похудения вообще не смешно, конечно, было бы.
4: Почему?
5: Так да, борода не смешно, нет?
6: А какой тогда анекдот? А вы расскажете потом анекдот?
4: Ну, конечно. Вы удивитесь, насколько он простой. Мы вам почти весь анекдот рассказали, если честно.
6: Не, ну ладно, пусть будет средство для похудения.
4: Средство для похудения. Я принимаю этот вариант ответа. Вот, если бы вы сказали фитнес-клуб, жестко бы проиграли бы. А так выиграли, браво, да, Север?
5: Да!
0: Утромены утроманят.
4: Там как раз нужна была просто для съемок рекламы. Ну, так анекдот так и звучал. Для съемок рекламы средств для похудения срочно требуется две сестры-близняшки с огромной разницей в весе. Вот. А вознаграждение гарантируем. Вот весь анекдот, как говорится. Итак, дорогие мои, мы сейчас переходим в сектор уже финальный. У нас два вопроса впереди. Предпоследний из них на 3000 рублей прозвучит прямо сейчас. Я желаю вам удачи. Всем за поддержку. Там поддержку пишет Фарид вообще? Что там у нас происходит?
5: Ну, кто-то пишет просто ответы, кто-то пишет, что фильм не смотрел.
4: Поддержка
5: нужна.
4: Поддержки
5: пока нет.
4: Поддержка, быстро пишите поддержку. Вопрос на 3000 рублей. Завидуют просто. Погнали! Словарь синонимов русского языка указывает в качестве синонимов этого глагола слова «играть» и «упрекать». Сам же глагол произошел от названия инструмента. Вот и вопрос, соответственно, какого? Смотрите, формулировка, казалось бы, сложная. Но давайте еще раз прочитаю. Вот вдумайтесь просто. Вдумайтесь, это несложно, наверное. Словарь синонимов русского языка. Синонимы же помним, что такое?
6: Да.
4: Отлично. Да. Синонимов русского языка указывает в качестве синонимов этого глагола слова «играть» и «упрекать». Сам же глагол произошел от названия инструмента. инструмент, кстати говоря, ну, не музыкальный.
6: А, типа топор какой-нибудь, да?
4: Соответственно, вопрос, от какого инструмента? Итак, мне нужен... Там на размышление времени мало, поэтому буквально секунд 15 могу дать.
6: Ага.
4: Да, надо быстро. Да, здесь да. Уже долго не получится, потому что время. Мы уже в восьмом часе.
6: Так, ладно, какие инструменты у нас есть? Молоток, топор, отвертка. Какие глаголы могут быть? Отвернуть? Нет. Молоточить? Пилить? Может, пилить. Какой еще инструмент есть?
5: Артур такой, ля-ля-ля-ля-ля.
4: Артур, да, очень харизматично.
6: Синоним к слову пилить может быть упрекать? Может быть. А слово играть может быть синоним к слову пилить?
4: Да.
6: Пилить?
4: На нас можете не смотреть. Мы будем кивать и улыбаться на все, что вы нам скажете.
6: Упрекать вообще подходит. Пила – это инструмент? Считается инструментом пила?
4: Да, да.
6: Какие еще есть инструменты? Давай, ты же инструменты же знаешь.
4: Время! Давайте, мне нужен ответ. Давайте ответ!
6: Гвоздь какой-нибудь, загвоздить, может быть? Загвоздить.
4: Итак, вопрос. Какой же инструмент? Синоним играть и упрекать. Ваш ответ мне нужен.
6: Пила.
4: Пила! Принимай этот вариант ответа. Пила. Значит, если упрекать... Это получается, что надо делать?
6: Пилить.
4: Ну, а кузнечик что делает на скрипке?
6: Точно.
4: Что делает?
6: Играет.
4: Нет, не играет. Что делает?
6: В смысле?
5: И кузнечик.
6: Пилит.
5: Запилит.
6: Да.
4: Но правильный ответ пила. Это верный ответ.
0: Утромены. Утроманят.
4: Ну что ж, мы...
5: Ничего себе, 3000.
4: На вопросе на 10 тысяч рублей. У меня вопрос... У меня очень важный вопрос сейчас, который нам просто необходимо решить. Потому что мы можем дать вам 3000 рублей, и вы можете довольны посидеть в кафе. Либо мы идем на вопрос на 10 тысяч рублей.
6: Ладно, кофе мы за бесплатный в офисе попьем.
4: Ваша правда? Ну что, задаем?
6: Давайте.
4: Внимание!
6: Да, мы за этим пришли.
4: Дамы и господа, вопрос на 10 тысяч рублей! Задаем!
0: Утро мани!
4: Паблик под названием «Словарный запас» рассказывает, что в русском языке есть глаголы, которые имеют противоположное друг другу значение. Например, «вывести» может означать как «избавиться» и «прогнать», так и «создать». Ну, то есть «вывести из помещения» или «вывести», например, «формулу», да, предположим. Еще один подобный глагол имеет отношение только и к огню, и к воде. Вопрос, что за глагол?
6: Развести, может. Развести огонь и развести мосты. Или еще какой? Что может к огню относиться? Задуть. Что можно с огнем сделать? Можно развести костер, можно задуть огонь. Можно затушить, потушить. Как к воде никак.
5: Он пишет, давай, все получится, пишет он.
4: Это поддержка.
6: Молодцы такие вообще. Я, да, сразу все придумала. Еще с огнем что можно сделать?
4: Вспоминайте.
6: Разжечь.
4: И еще один подобный глагол имеет отношение только к огню и к воде. То есть это одинаковые. Итак, у нас остается 15 секунд на размышление. К сожалению, мы уже вообще впритык прямо.
6: У меня только про развести. Я вот как придумала это развести, у меня больше ничего не лезет в голову.
4: Так. Ну, хочу сказать, что...
5: Повтори вопрос, Альберт.
4: Время. У нас время. Сейчас я повторю вопрос, после чего мне сразу же нужно узнать ответ. Паблик «Словарный запас» рассказывает, что в русском языке есть глаголы, которые имеют противоположное друг другу значение. Например, «вывести» может означать как «избавиться» и «прогнать», так и «создать». Да, еще один подобный глагол имеет отношение только и к огню, и к воде. Что за глагол? Так, ваш ответ?
6: «Развести».
4: «Развести огонь». И, например, там
5: Развести пожиже.
4: Да, ну, ну что-то типа того, да. Хорошо, мы принимаем вариант ответа. Давайте быстренько разбираться. Времени остается мало, поэтому очень быстро. Смотрите, здесь очень важно, что не только еще имеет отношение к огню и к воде, но имеет еще противоположное друг другу значение. Противоположно. То есть они еще в этом еще отличаются, да. Потому что, вот смотрите, вы когда-нибудь подкладывали дрова?
5: В печку, допустим.
4: В печь, да.
6: Топить.
4: Как мы это называем? Да. И,
5: топить.
4: И с водой. Ну, около этого мы и можем делать то же самое. Правильный ответ был бы топить.
0: Утромены. Утроманят.
4: Но в любом случае, вы шикарно отвечали. Вы дошли до пятого финального вопроса. И...
5: Хотели же услышать, вот услышали.
6: Да.
4: Вот, у вас отличный карьерный рост. У нас вот, Романе, мы вам сейчас вручим 100 рублей с нашим подписью и печатью. Пока быстро, прям очень быстро привет, и пожалуйста.
6: Передаем привет всем, кто нас слушал, всем, кто за нас болел, всем, кто нас знает. Всем хорошего дня, рабочего и нерабочего.
4: Спасибо большое.
5: Спасибо, ребят. Спасибо,
4: спасибо, Эльмир, тебе. Спасибо, Артуру, который спасибо. Тебя поддержал сегодня. Ребят, приходите еще, приводите коллег. Мы с удовольствием с вами поиграем. Заработаем по десяточке, да и похикаем в эфире. В общем, мы вас будем ждать. А впереди у нас рубрика «Эврика» с Полиной Салимовой. Так что, ребята, скоро вернемся.
0: Утро мании. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
8: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В 2027 году в России изменятся правила проведения экзамена на водительские права. Кандидатов будут фотографировать, а процесс сдачи экзамена – фиксировать с помощью аудио и видеозаписей. Если медицинская справка уже есть в единой базе данных, предоставлять ее лично не потребуется. В октябре небо порадует двумя метеорными потоками – драконидами и орионидами. Пик дракониды придется на ночь на 9 октября. Можно рассчитывать примерно на 15 метеоров в час. Ориониды достигнут максимума в ночь на 21 октября. Тогда будет видно до 20 метеоров в час. Чтобы полюбоваться звездопадами, лучше уехать за город, где нет яркого светового фона. Звездопад в небе – это красиво, но и на Земле бывают яркие вспышки. 10 октября в ресторане «Максимилианс» пройдет вечер рок из 90-х от Бим-радио. В программе живое исполнение главных рок-хитов 90-х, конкурсы, подарки и танцы до утра. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. И главное – приходите в рок-образе. За самый крутой образ ждут подарки. Сбор гостей в 20 часов. Подробнее на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
0: Реклама на Бим-радио.
9: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
10: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
11: Хотите выглядеть моложе? Блефаропластика в клинике Муратова. От 50 тысяч рублей. Топовые пластические хирурги. Комфортные VIP-палаты и современный подход к хирургии. Клиника Муратова. Заботимся о вас с 2013 года. Акции действуют до конца декабря.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью? Где каждая деталь продумана и на своем месте. «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
14: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
15: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтай». «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас». Мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Не выношу кронштейны на стенах.
17: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
18: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
19: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
20: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
21: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-7-4-1.
22: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если парень уходит от вас по собственному желанию, он должен отработать у вас еще 2 недели, пока вы не найдете себе нового.
2: Game over. Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
3: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Эврика. Эврика! Инструкция для родителей с Полиной Мисалимовой.
4: Как же мы скучали по этой рубрике, вы бы, друзья мои, знали. Напомню еще раз, что в студии у нас появилась основатель, идейный вдохновитель и педагог детско-родительской площадки «Эврика» Полина Мисалимова и еще один гость, которого нам представит Полина сама. Полина, доброе утро!
5: Доброе утро!
6: Доброе утро, дорогие любимые радиослушатели. Ребятки, я так по вам соскучилась!
4: Мы тоже, если честно, вообще. Но... Говорит, есть ощущение, как будто ты после летних каникул в школу вернулся?
5: Да,
6: да, мы как раз об этом поговорим. И я сегодня пришла не одна. Со мной Тихон. Тихону 12 лет. И это мой воспитанник. Благодаря Тихону мы сегодня начнем разговаривать на тему, как сделать так, чтобы домашнее задание, домашняя работа, вообще вся эта история с домашкой перестала быть стрессом для всей семьи. Как же научить ребенка работать самостоятельно? Вообще, что за этим стоит?
4: Мы тогда поздороваемся с Тихоном. Тихон, привет тебе. Микрофон
5: привет.
4: Поближе себе, смелее.
5: Че как тихо сидишь, Тихон?
4: Привет.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуй, привет. Здравствуй, дорогой. Добро пожаловать. В 12 лет уже в эфире радио. Об этом мы только могли мечтать. У тебя, видишь, как мечты реализуются намного быстрее наших, с чем мы тебя и поздравляем. Ну и, конечно, слово Полине передаем. Полин, пожалуйста.
6: Да, Тиш, тебе сейчас 12 лет, 6 класс. Скажи, пожалуйста, как у тебя сейчас обстоят дела с домашкой? Как ты ее выполняешь сейчас?
7: Сейчас я ее делаю самостоятельно, но когда, в принципе, прям вообще, ну, не могу понять задание, сначала попытаюсь сам разобраться, а потом уже иду спросить, ну, как мне ее сделать.
6: Умничка. Я потом расскажу подробнее, что за этим скрывается, какой супер крутой навык. А вот среднее звено понятно. Это подростки, у вас уже все свое пространство. Ну и вообще это естественная психологическая потребность в том, чтобы обособиться. А вот как обстояли дела у тебя в началке? Расскажи, пожалуйста, вот начальное звено – это самый, наверное, волнительный момент. Как у тебя в начальных классах?
7: Ну, в начальных классах у меня с домашкой было так. Среднее, из-за чего я сначала иногда сразу шел, чтобы мне помогли, объяснили, как это сделать, а потом уже иду сам, потому что, ну, прям вообще не понимал задание. Но это было только до 4 класса. Сейчас я уже начал делать домашнее задание, ну, самостоятельно. И когда у меня не получается, вот прям вообще...
6: Ну, скажи, это супер слово.
7: Да. Не вдупляю когда.
6: Так, ага.
7: Вот прям уже иду спросить, потому что чтобы как-то понять его.
6: Да, я тебя понимаю. Это самое главное, что важно, чему, что на самом деле хотят свои родители от своих детей, именно самостоятельность в учении. Но почему-то подменяет самостоятельностью. Давайте разберемся с этими двумя категориями. Самостоятельность – это самоорганизованность, это обычный бытовой навык, который заключается в том, чтобы встать, заправить постель, почистить зубы, собрать самостоятельно портфель и так далее. А вот самостоятельность в учении – это как раз та самая категория, в которой ребенок понимает свой уровень ответственности, скажу поправильнее, уровень своих знаний. Здесь я понимаю, здесь я разбираюсь, а здесь, да, мне сложно, и я могу пойти попросить помощь и получить эту помощь. Никогда в этот момент не оставляйте ребенка один на один. Это называется одиночество в обучении. Такая обреченность, вообще просто тотальная пустота.
4: Знакомо.
6: Поэтому, чтобы выработать самостоятельность в обучении, очень часто такой существует миф, что ребенок зовет родителей только в двух случаях. Либо либо он манипулирует, либо он ленивый. На самом деле все обстоит совершенно иначе, потому что за вот простой помощью о том, что помогите, скрывается очень других много факторов. То есть, может быть, это связано с тем, что сложный материал, что не выстраиваются отношения с учителем, что он не может соорганизоваться. Вот особенно в началке важно быть таким мозгом со стороны для детей. Это не значит, что вы садитесь и говорите о том, что какое правило ты здесь применил, почему так, пиши, я сказала вот так. Этого делать не надо. Я понимаю.
5: Почему?
6: Очень хочется сэкономить время, нервы и быстрее всю эту жуткую историю закончить. Но зерно-то в другом. Мы же хотим передать ответственность ребенку. Поэтому чуть придержите своих коней, уважаемые родители. Дайте ребенку ошибиться, найти свою ошибку. И хочу вернуться. Мы постоянно углубляемся все глубже и глубже. Хочу вернуться к мысли, что когда зовет ребенок, это мы понимаем, что надо всегда дать обратную связь. Да, сын, я здесь. В чем затруднение? Что не понял? Ага. А что уже успел к этому моменту понять? Угу, понятно. Все, ладно, давай. Сейчас я подойду через 5 минут. Попробую еще раз сам, а потом мы с тобой уже разберемся. И это вызывает определенный уровень спокойствия, доверия, комфорта. Если же мы не даем эту опору, мы опять возвращаемся вот к этому моменту, когда одиночество в обучении. Ребенку обязательно нужно понять вот этот, почувствовать момент. Я могу попробовать сам, я могу ошибиться, я могу не знать. И если мне понадобится действительно помощь, я знаю, как и у кого ее попросить. Поэтому важно взрослому, когда ребенок обращается, не пройти мимо и вместо «дай покажу, как это делается», спокойно сказать, что тебе уже понятно, чем я тебе могу помочь, что ты пробовал сам сделать, как ты думаешь, почему здесь не получилось, и так далее.
5: Иди так, сам делай, я уже отучился свое.
6: Вот, да. Это не есть правильное выстраивание отношений, и это никак не приведет к его самостоятельности. О том, что важно давать ребенку ошибаться. Найти свою ошибку – это гораздо более крутой навык, нежели вы сами за него это сделаете. Ну, конечно, как он научится быть самостоятельным, если рядом взрослый, рядом с которым я начинаю думать. Вот этот вот паттерн, привычка поведенческая. Рядом со мной сидит взрослый, все, у меня включается мозг, потому что меня просто направляют. Мне остается только отвечать на какие-то вопросы, даже не задумываясь. А вообще что-то еще и разжуют. Гораздо сложнее вариация, когда ребенок приходит, вы ему говорите, да, я здесь, но подумай сам. И в крайнем случае, да, можно сесть и действительно, возможно, он не понял материал, объяснить, как это было, как мне объясняли. Как ты думаешь, как похоже на то, как тебе объясняли или нет? Мы не педагоги, родители, не учителя, у нас нет такой задачи разжевывать, и, пожалуйста, не берите ее на себя, это тоже такой вот излишний миф контроля о том, что вот я точно знаю, как это лучше сделать. Вы тем самым отнимаете у ребенка свободу. Это все равно, что постоянно малышу застегивать курточку, завязывать шнурочки, помогать спуститься с лестники, когда он научится это делать сам. Вот это то же самое в учении. Дайте ребенку самостоятельно обрести этот навык. Но всегда будьте аккуратны рядом.
5: Прекрасно.
4: Рядом надо быть, да. Ну, мы действительно. Я все сижу еще в этом самом. А как вы сказали, одиночество в обучении?
6: Да.
4: Я вот в нем сейчас прям нахожусь. Я в него погрузился, вспоминаю, сижу, как это было отвратительно. Ну, ужасно, да, не делайте так никогда.
6: И часто бывает так, что ребенок, особенно подростки, отбрасывают просто от себя вот так вот, отпихивают, там, ломают карандаши с криком: «Я вообще ничего не понимаю!» Это вот этот самый важный тревожный сигнал. Гораздо проще, когда ребенок говорит: «О, я вот не понимаю, как X найти». Когда он там вычитаемое или когда он уменьшаемое. Это понятно предметно, здесь можно разобраться. А когда он говорит: «Я вообще ничего не хочу делать, я вообще ничего не понимаю», вот здесь лежит большая проблема. Скорее всего, трудное задание. Либо он переутомлен, надо посмотреть состояние здоровья, вообще насколько истощен организм. Либо дополнительные секции какие-то, либо не выстраиваются взаимоотношения с педагогом и такая скрытая конфронтация. И здесь уже надо быть очень деликатным, очень внимательным. Постепенно, плавно, и не устраивать вот эту вот жуткую революцию о том, что ты сделал русский, а математику, а чтение? А постепенно передавать этот процесс. Ну, что-нибудь сегодня задавали? А с чего начнем? как ты думаешь, на математике с русского? Ну, вот так вот, в игровом таком формате. И следующий, наверное, шаг – это организация рабочего места, пространства, времени. Малышам мы можем подсказать, сынок, у нас через полчаса ты можешь сесть за домашнее задание, я тебе могу помочь, у меня есть время. Потом я тебе, к сожалению, не так активно смогу помочь, но я буду рядом. Вот. Сын, через 15 минут садимся за домашку. Тут уже можно прям вот конкретно. Все, сели, ребенок работает.
8: Вот ничего у меня из этого дома не было. Потому что я приходил, делал и уходил. Все, все пятерки. Никогда мама со мной не делала домашнее задание.
6: Давай, дневничок, умничка, мальчик, молодец. Есть такое внутреннее состояние. Много деток его раскусывают, когда, ой, лучше я сейчас после школы приду, быстренько сделаю, зато у меня там целый день впереди.
8: Вот я так и делал. Все, рюкзак стоит.
6: Вот. Это, вот, наверное, мы вот этого ждем и ожидаем от своих деток. Вот это самое, наверное, желанное. О том, что скрывается за самостоятельностью. Еще раз подчеркну. Самостоятельность не бытовой навык, а самостоятельность в обучении. О том, что ребенок научится сам брать информацию, находить ее, просить о помощи, нести ответственность. Вот что самое важное и ключевое. Ответственность за то, что он сам в силах выполнить. Либо он понимает, где ему требуется помощь. Это же насколько осознанным нужно быть. И, ну, это очень крутой навык. Тиш, я очень рада, что у тебя к 12 годам появилась эта суперкрутая способность. Ты почти супермен. И у тебя есть понимание, что рядом находятся взрослые, которые поддержат, которые не отвернутся, а окажут помощь и поддержку.
8: Кстати, Тихон, как четверть заканчиваешь?
7: Нормально.
8: Нормально это как?
7: Все пятерки, только вроде как одна будет по русскому четверка.
8: О, как у меня было, вот то же самое. У меня были все пятерки, одна русская и литература 4.
7: А вот с литературой у меня все хорошо.
8: А у нас было, просто у нас было русский и литература, так раньше называлось.
6: Да. Ну, вообще это по правильному предмет словесность. И да, это приятно, когда ребенок сам может провести некоторую диагностику даже за несколько недель обучения и понять, спрогнозировать, в чем у него провалы, где он может подтянуть, а где ему реально нравится. И он уже самостоятельно... Вот у нас есть такие детки, кто подходит к педагогам, говорят, ой, я хочу на Олимпиаду. И никто их там не заставляет, никто не подпихивает. Ну, вроде, ну, да, давай попробуем. Это тоже приятно очень.
4: Ну что ж, в таком случае, если у нас мы все сегодня успели сказать, потому что у нас остается буквально несколько секунд, я бы хотел ее потратить на информацию, которая у меня здесь есть. Да, Полина, вы или что-то вы хотели в завершении сказать там еще?
6: Ну, дорогие любимые радиослушатели, я в нашей Эврике являюсь не только руководителем, но и педагогом. В этом году у меня первошастики, мои любимые малявочки. И очень приятно, конечно, когда они там кричат в каком-то в процессе, они там, мам! Потом, ой, Полина Дмитриевна, это очень мило. И я тоже вам желаю, чтобы у вас именно такие были педагоги. И надеюсь, что такие светлые наставники есть у ваших деток. И я буду рада, если окажусь полезной в своем канале «Мама
4: информация
6: Кокуля».
4: О правах рекламы, да, на всякий случай.
6: Да, ага. Спасибо. Где я рассказываю о том, как вырастает, никто не подпихивает. Ну, вроде, ну, да, давай попробуем. Это тоже приятно очень.
4: Ну что ж, в таком случае, если у нас мы все сегодня успели сказать, потому что у нас остается буквально несколько секунд, я бы хотел ее потратить на информацию, которая у меня здесь есть. Да, Полина, вы или что-то вы хотели в завершении сказать там еще?
6: Ну, дорогие любимые радиослушатели, я в нашей Эврике являюсь не только руководителем, но и педагогом. В этом году у меня первошастики, мои любимые малявочки. И очень приятно, конечно, когда они там кричат в каком-то в процессе, они там, мам! Потом, ой, Полина Дмитриевна, это очень мило. И я тоже вам желаю, чтобы у вас именно такие были педагоги. И надеюсь, что такие светлые наставники есть у ваших деток. И я буду рада, если окажусь полезной в своем канале «Мама Кокуля».
4: Информация о правах рекламы, да, на всякий случай.
6: Да, спасибо. Где я рассказываю о том, как вырастить опорную личность,

0: очень мило. И я тоже вам желаю, чтобы у вас именно такие были педагоги. И надеюсь, что такие светлые наставники есть у ваших деток. И я буду рада, если окажусь полезной в своем канале «Мама Кукуля».
1: Информация о правах рекламы, да, на всякий случай.
0: Да, ага. Спасибо. Где я рассказываю о том, как вырастить опорную личность, как самому оставаться спокойным, ровным, опорным для своего ребенка. Книги детские. В последнее время занялась озвучкой книжек. Это тоже очень интересно. Да, я буду рада. Задавайте свои вопросы. Какие рекомендации по книгам, по экспертам, по психологам, нейропсихологам, специалистам, логопедам, дефектологам и так далее. Я во всем постараюсь помочь. Именно как педагог, как мама троих детей, буду рада быть полезной.
1: Полина, спасибо вам огромное.
2: Спасибо, Полина. День
1: вдохновитель, педагог детской родительской площадки «Эврика» Полина Мисалимова. И Тихон, Тихон, ну ты крутой. Тихон, спасибо тебе
2: спасибо
1: большое.
2: Тебе.
1: Поздравляем тебя с первым эфиром. Мы ждем Полину в следующей программе. 22 октября, кстати, будет. 8 часов 10 минут утра. Ну и, конечно, не забывайте еще раз. «Мамака Поля». Это ВКонтакте, да? Правильно?
0: Да. Да,
1: отлично.
0: Да.
1: Все, так что подписываемся, ждем следующей рубрики. Полин, спасибо огромное. До новых встреч. Пока-пока.
0: До свидания.
1: Пока. До свидания. Пока, всем пока.
2: Пока.
3: Эврика.
4: Эврика.
3: Инструкция для родителей с Полиной Мисалимовой.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
8: Прогноз на сегодня. Наиликом ясно. Евро 5 и Евро 6 всегда в наличии. Заправляем полный бак и канистры. Иликом. Качественное и выгодное топливо без ограничений.
9: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
10: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-3030. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
11: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
12: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон. Офис 440.
13: С вас 5875 рублей.
14: За новый кроссовер Хавейл?
13: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. В «Канавто» Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
17: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
18: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
19: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
15: А вы продаете рекламу?
1: Нет, просто даем послушать.
15: Красивая. 2-930-800.
9: Бим-радио. Первое в Казани.
2: What I want is Sony, yeah.

0: Стрим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800. Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый точный прогноз погоды. Встречайте.
4: Ха! Обновил я раз так Яна с погодой, пока уже плюс 11, прекрасно, на улице красивая такая солнечная погода, великолепная, сегодня такая погода будет весь день, а прогреется до 14 плюс, это великолепно, кстати, завтра тоже погода будет неплохая, 9 октября плюс 13, тоже будет облачно с прояснением, то есть, ну так, хотя как... Ну да, солнышко будет, прекрасно будет, ребят. Классно, отлично. классно. Но вот в субботу обещают дождь пока. О, кстати, утром уже не будет дождя. Днем и вечером пока так прогнозируют, но это тоже не факт. По республике погода примерно везде такая же, плюс-минус одинаковая. От 13 до 15 плюс. Переменная облачность, местами небольшой дождь. Вот в районе набережной Челнов где-то плюс 10-13 днем. Елабуга также, Бугульме где-то также 10-13. Ну, короче, все одинаково. В Нурлате до 15, вот, там потеплее, кстати.
3: Красиво.
4: Да, красота вообще.
3: Красиво, невероятно, конечно. Остатки такой роскошной осени нас с вами ожидает. Чему мы, конечно, несказанно рады, потому что, ну, лучше так, чем плюс один, минус один.
4: Да, и не говори.
3: Невероятный снег с дождем. Поэтому наслаждаемся, гуляем. Остатки витамина D себе вот так вот собираем.
4: Сегодня самое то, вот выйти прогуляться. Вон возле кабана, там красиво, круг замкнутый, и там все.
3: Планы на... день есть, короче говоря. Так, обсудим новости, тут накопилось.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Так, у нас, во-первых, давайте вот что обсудим.
4: Давай.
3: Я не туда зашел, простите, пожалуйста. Ой, куда я зашел?
4: Куда я жмал? Остановись!
3: Кто знает? Так вот, во-первых, у нас... Слушайте, вы в курсе, что у нас Рустам Нургалиевич решил... Сейчас мне скажут, ты что там несешь-то. Смотрите, значит, Рустам Нургалиевич утвердил закон об обязательном размещении флага Татарстана в школах.
4: Ну, правильно.
3: Да, и флаг России тоже можно еще заодно. Я думаю,
4: рядом, конечно.
3: Всегда рядышком, конечно, обязательно. Вот, теперь постоянное размещение флага предусмотрено в государственных муниципальных учреждениях, которые занимаются молодежной политикой. Раньше флаги выставлялись, я еще будучи директором молодежного центра, помню, флаги выставлялись там обычно праздники какие-то крупные,
4: да,
3: и так далее. Флаги берегли, потому что, ну, один раз тебе выставили,
4: что традиция. Возле входа, да, вот это,
3: да, вот это, да, все обязательно. Теперь это должно быть обязательной историей, постоянно будет висеть. Вот имейте в виду, ну, я считаю, что это верно. Курс идет, потому что, ну, как вам сказать, просто у нас до этого это, ну, было где-то так, где-то сяк, а теперь, наконец, на законодательном уровне, что, конечно, не может не радовать у нас. Вот такие вот у нас нынче дела. Давайте посмотрим еще, что у нас появилось. Значит, тут интересная информация у нас. Водители после 35 лет могут штрафовать на 15 тысяч рублей за вот что. Значит, мы привыкли с вами, как водители, проверять категории и срок действия прав.
4: Да.
3: А там на обороте есть такая код, такая метка, но это больше код. Она называется GCL на английском.
4: Так, G, что
3: большая
4: это?
3: Как S, как C. C как S, не доллар как S, а прям буква C.
4: Ага.
3: И L, ну L вы знаете. Это метка, которая напрямую влияет на то, при каких условиях человеку разрешено садиться за руль.
4: Опа.
3: То есть, на самом деле, вы проходите медкомиссию, его этот код ставит водителям, чье зрение требует коррекции, и то есть, если такая отметка есть, то вам можно управлять автомобилем только в очках или в контактных линзах. Причем действует для всех открытых категорий, указанных в правах. То есть, если вдруг вас там забыли очки, поехали за рулем, вас остановили, проверили, вы без очков, штраф до 15 тысяч рублей там предусмотрен. Вот, я
4: нормально.
3: Советую вам, особенно тем, у кого зрение, ну, такое подсаженное немножечко, обязательно гляньте, посмотрите. Мне кажется, там интересно. Возможно, много чего интересного найдете, если честно. У меня вот
4: у
3: такое...
4: тебя есть такой, нет?
3: Нет, у меня такого нет, потому что я сдавал без очков, у меня не было очков, ничего не было, спокойно сдал, скорее всего, у меня такого нет, и коррекцию у меня зрение, кстати, не требует. Вот имейте в виду, теперь можно посмотреть. Так вот, так как с годами зрение у многих меняется как раз 35-40 лет, то потребность в корректировке может обнаружиться как раз во время медкомиссии,
4: у меня
3: когда,
4: нет, ничего.
3: Когда будете сдавать на права. Поэтому имейте в виду. Ну вот на очередной медкомиссии тебе могут сказать, ага, что-то у вас случилось. Ну, по-разному может быть. Может, у тебя там, не знаю, близорукость с детства развилась там окончательно, может быть, у тебя плюс пришел и так далее. Ну, плюс обычно не влияет, доктора там сами все ставят. Поэтому, если, ну, если вдруг у вас это GCL, эта отметочка стоит, то имейте в виду, что это можно расценить как нарушение условий допуска к управлению. Короче говоря, в машине просто держим запасную пару очков или дополнительные линзы. Если что-то вдруг, вы просто...
4: А как они будут линзы проверять, мне интересно? Будут в глаз заглядывать, смотреть, есть ли линза или нет?
3: Ну, я думаю,
4: такое
3: что...
4: Такое тоже, знаешь...
3: Если надо, проверят. Все как всегда, на самом деле. Вот, потому что не хотелось бы видеть на дороге человека, у которого, например, минус 5, который ездит без линз и без очков. Он, конечно, вряд ли будет ехать без линз и без
4: он
3: очков.
4: Он ничего видеть не будет, да.
3: Но так как у него в правах, если отметка есть, он обязан быть в них. Так что имейте в виду, ненадолго прервемся, а после чего расскажем про изменения на участках М12, что за тариф, где изменится, мы его чуть-чуть позже проговорили, но так окончательно хочется поболтать.
5: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Так, вот, значит, новость, что касается М12. С 8 октября, то есть сегодняшнего дня, на участке трассы, на этот раз, простите, М12 Восток, Казань-Шалип, продлится платный участок на 7 километров до села Шали по старому направлению М7, сообщил пресс-служба Автодора. Значит, проезд от съезда на Сукуры до Шали будет стоить 99 рублей для легковых автомобилей первой категории, 279 рублей для грузовых автомобилей четвертой категории. Мало того, при этом проезд по участку Шали-Баблы протяженностью 7 километров без заезда на основной ход М12 и без пересечения пункта взимания платы останется бесплатным.
2: Класс.
1: Вот. Напомним, что вообще дает вот такого рода частные дороги. Содержание трассы и ремонтные работы на участке будут финансироваться за счет платы за проезд без привлечения средств федерального бюджета. Кстати, недавно совсем, вот если возвращаться к М12, я посмотрел в интернете такое интересное видео, когда человек ехал по М12, он такой говорит: слушайте, я, говорит, всегда думал, все говорят, что в Татарстане, типа, самые классные дороги. При этом, говорит, если мы заезжаем на участок М12, у вас, говорит, тут есть такие стыки, от которых моя машина буквально, говорит, подлетает.
2: 100%. Я вот когда в Питер скатался, я помню, когда я приехал, я говорю, М11 в разы круче, чем М12. Просто, ты ровно едешь. У нас на М12 прям аж вот эти, когда вот эти деформационные швы на, допустим, проезд там над рекой какой-нибудь, еще что-то, там в некоторых местах так провалился уже. И ты добавишь скорость, реально прям вот такой бух, аж взлетаешь, дном ударяешь, понимаешь?
1: Причем,
2: то есть пора уже ремонтировать.
1: Но тут человек уже заявляет о том, что именно вот татарстанская часть самая жесткая, по его мнению, по вот таким вот подлетам.
2: Тоже соглашусь.
1: Но там с ним, конечно, спорили. Я, если честно, какие-то моментики были, но я прям не сказал, что она прям такая плохая. Но по М12, да, там есть такое ощущение, что когда ты вот проезжаешь, что там мы проезжаем? Мариэл или Чуваши мы там проезжаем, да, по-моему? Mm-hmm. И потом вот с Нижнего Новгорода начиная, все, в сторону Москвы, там уже вот прям окончательно ровненько все становится. До этого момента есть какие-то моментики еще. Вот. Но зато и у нас единственных там, по-моему, очень активно там камеры сейчас в Татарстане работают.
2: Да, камер там, да, кстати, стало побольше намного.
1: Напишите, согласны вы или нет, пишите, пожалуйста, пока, значит, вы пишете. Расскажу вам немножечко информации на правах рекламы от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Интерьер требует перемен. Начните с жалюзи. Если хочется добавить интерьеру завершенности или новизны, окно пропускает слишком много солнца, нужно больше приватности, жалюзи решают все сразу. Горизонтальные, вертикальные, рулонные. Выбирайте формат под свои окна и задачи. Для современного интерьера деревянные жалюзи и ткани с фактурой натуральных материалов. Теплые оттенки, природные текстуры, спокойный и актуальный вид. Стел – ваш надежный поставщик уюта. Звоните 5-174-174. 5-174-174.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.

0: счастье.
1: Вот, платье надела красное, жемчуга. Ну да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
2: Ну а ты?
1: А я ему: стоп, не будем торопить события.
3: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
1: Так о чем мы?
3: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Мама, а мы ничего не забыли?
5: Кажется, ничего.
4: А зрение проверить?
6: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием -30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Мир

0: будет рад.
1: Приходите посмотреть на потрясающую экспозицию из воздушных шаров в ТРЦ «Паркхаус». Проспект Ямашева, 46/33. Вход свободный, 0+.
2: Автору «Хорошие машины» продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на «Автору».
3: «Автору» – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. «Автору» не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в «Роско». А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. «3Арт». Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
6: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас». Мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8-843-240-19-91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Путевые заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: С вами Анас Ананасович. Да в горло блефарохолязис попал. Смотрите, техническая улица от Владимира Кулагина до улицы Тимирвилл 16 минут. Кулагина Каущукова от Крутковской до улицы Лебедева 11 минут. Кулгали от Фусика до комиссара Габишева 9 минут. И магистральная от Турбинной до Кулагина 6 минут. Камалеева от Лучезарной до Лумумбы 6 минут. И вот это все обилие пробок говорит нам, что 4 балла в Казани. Мечтам без затруднения. Ага. 4 балла также на Кировской дамбе в центре. Это единственное затруднение на всех мостах и дамбах. Давайте смотреть ДТП.
5: На магистрали же пожар был сегодня. Там горел какой-то склад, поэтому там пробки сейчас везде.
4: Понятно. После Мамадышского тракта развязки по проспекту Победы. ДТП. Там левый ряд. Внимательнее. На Ершова остается перед Гвардейской. В сторону арт-центра, если едете, и в сторону Советской площади, средний ряд там. Еще один ДТП где-то был. Это вот когда спускаетесь с компрессорного по развязке в сторону квартала. Имейте в виду, там правый ряд внизу. Дальше есть еще одна отметка. Это у нас Горьковское шоссе перед железнодорожным мостом. Правый ряд. ПДД надо соблюдать. Вообще с утра 4 балла было. Я думаю, сейчас приду, скажу. Еще балл, 3 балла, и все, и так далее. Далее, значит, смотрите, если вдруг что-то пропустили, пишите. Я отлучусь ненадолго. Надеюсь, когда вернусь, уже сделаю вам 3 балла. Давайте, ПДД соблюдайте. Анас Анасович с вами. Пока.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: К Новому году килограмм красной икры может подскочить в цене до 30 или 40 тысяч рублей против 7 тысяч в конце 2025 года.
5: Не, это что, это в 4 раза?
6: Эксперты что говорят? Во-первых, дефицит жесточайший. А что случилось? Дело в том, что у берегов Приморья рекордное число акул собралось. Это раз. Плохая погода – это два. И это все в совокупности дало то, что вылов лосося упал в 3,5 раза.
5: Ну и икра поднялась 3,5 раза.
6: Вот, ну там даже, ну примерно, да, только там сильно больше, конечно, но то ладно. До 97,4 тысяч тонн. Это, напомню, в 3,5 раньше, ну, меньше-то. То есть, понимаете, да, в 3,5 раза. Это не то, что было условно 100 лососей, а стали 30 вылавливать. Нет, это не хватает, получается, вот 97 тысяч тонн, это еще 3 раза по так и еще 45. То есть очень много лосося не дойдет.
5: Ничего себе.
6: Вот, а спрос высокий, плюс экспорт-импорт, все дела, и сами понимаете. Так что готовьтесь. Вообще икра красная есть на ваших столах? Появляется или что? Я вот такого прям ажиотажа не понимаю, потому что вы пробовали когда-нибудь икру сельди?
5: Сельди?
6: Там маринованную, соленую какую-то. Это что это? Уф!
5: Да?
6: Конечно. Или какой-нибудь икра мойвой.
5: Последний раз я, знаешь, какую ел икру? Икра чавычи.
6: Чавыч.
5: Чавыча.
6: Это красная или
5: красная,
6: какая?
5: Красная, такая,
6: ну, красная, вкусная, конечно.
5: Вкусная,
6: да. Соответственно, вот и нам Владимир пишет, говорит, а вы вообще видели цены на горбуш? Тогда вот вообще
5: Че вообще, да?
6: Да, говорят, что какая-то... Ну, наверное, есть уж везде. Да, акулы уйдут, погода наладится, а что подняли, уже не спустят. Ну, конечно, не спустят, потому что ты же не успеешь лосось столько поймать, сколько ты. Это же надо понимать, что это за определенный период надо выловить столько, чтобы это всем хватило до Нового года. Этого момента уже нет. 890 рублей пишет. Вот. Рауф пишет, здесь структурированный же. Это который вот это искусственное вы имеете в виду? Ну, давайте так. Сначала что? Это же из чего-то сделано какая-то резиновая игра. Сначала резиновая игра, потом резиновая женщина. Это же самый известный постулат, который мы могли бы разгонять здесь. Поэтому, ребятки, напишите, пожалуйста, без икры, представляете ли вы свою жизнь или нет?
5: Свой рацион.
6: Да, напишите обязательно, что как.
5: Нет, я икру люблю, конечно.
6: Да, килограмм мойвы сегодня 600 рублей стоит. Спасибо, Азат, да.
5: Ой, в детстве, помню, мама как начала мойвы жарить. Это вот, мы в общаге жили маленькие, а все бегали толпой.
6: Все, пошлите быстренько попредставляем, как мойва жарится. Вот так, слышите? Ох, есть-то хочется.
7: Утро мэны сделают твое утро.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С февраля 2027 года единовременная выплата при рождении ребенка может достичь почти 30,5 тысяч рублей. Рост суммы обусловлен ежегодной индексацией соцпособий. Ее рассчитывают с учетом инфляции за прошедший год. По информации ФНС, количество россиян, получающих свыше 200 тысяч рублей в месяц, с 2022 по 2025 год увеличилось более чем в два раза. С 1 миллиона 74 тысяч до почти 4 миллионов человек. Кроме того, еще около 11,5 миллионов граждан имеют ежемесячный доход в диапазоне от 100 до 200 тысяч рублей. Сегодня отмечают Всемирный день осьминога. Осьминоги удивляют не только необычной внешностью, но и развитым интеллектом. Они способны справляться с головоломками, применять подручные предметы в качестве инструментов и узнавать разных людей. Инициаторами праздника стали морские биологи и экологи. Его цель в том, чтобы напомнить о важности защиты океанов и их обитателей. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
4: Утромены сделают твое утро.
5: Добро пожаловать в новый час, дорогие мои. У нас 9 часов 2 минуты, почти, почти. Сейчас, подожди. 9 часов 3 минуты. Все, поздравляю. Нам очень важно, чтобы до 3 минут дошло, вы же понимаете. Давайте посмотрим вообще, что еще из интересного, значит, нам написали по поводу икры. Значит, пишут, а баклажанная супер.
6: Руслан говорит, горбуша, что, от 900 рублей?
5: Да, нормально.
6: Где это?
5: Ну, нормально все, говорит, там, где-то везде. Нежели богато, нечего начинать. Икру люблю, но и без нее проживу, уверен в этом. А имитированная, сделанная из морских водорослей, насколько я знаю, тоже богата йодом. Ну, магистром, то есть йодом. Пишет.
6: Вот интересно, Евгений пишет, в 22-м году покупал на новогодний стол икру черную, говорит, за 14 тысяч рублей килограмм.
5: Евгений, вот с красной икрой, если сравнить, что, вкусно она прям такая же?
6: Ну, черная? Черная очень вкусная.
5: Стоит переплатить или нет? Просто Евгений же пишет, что без икры новогодний стол никак не может быть. Как же и без салата оливье?
6: Ой, оливье, да, сейчас бы я бы навернул оливьешечку такой.
5: С икрой.
6: С мясом.
5: Ой, вообще. Мне нравится вот эта вот икра, когда ее просто свежий. Стоит переплатить, закрой смерть. По-моему, Евгений меня проклял, если я все правильно понимаю. Я вот, мне нравится, когда свежую икру привозят, ты сам ее солишь, вот эта пятиминутка, вот эта икра называется. Такая свежачок. И вот
6: это сам прямо солил, что ли?
5: Идеально. А что ее там солить-то, Тёма? А, нет, ну подожди. Смотри, очень просто. Раньше была простая схема. Идешь в магазин, где продают охлажденку, берешь рыбу, ее раз, а там икра внутри. Ты ее промыл, засолил пятиминутку. И сразу же садитесь, хлеб, маслица, чаечек, икра. Погнали.
6: Серьезно? Ни разу не пробовал.
5: Мама рассказывает, что когда мой дядя служил в Тихоокеанском флоте, он был подводник, по полгода его не было на земле. Вот. Он в космосе был.
6: Ничего себе.
5: Извините. Так вот, он домой присылал трехлитровыми банками краба, камчатскую там, икру, говорит, черную. И мы, говорит, так просто, фу, неохота. Я такой, мама!
6: Да сколько ж ее, говорит, можно жрать, эту икру, говорит, ты хоть хлеба принесла.
5: Ой, в общем, пишите тоже ваши вкусные сообщения. Мы скоро обязательно вернемся, их немножечко с вами почитаем. Я же пока хочу вам рассказать информацию на правах рекламы от спонсора утреннего шоу «Утромены» ООО «Стелл МС». Естественно. Дождь, снег, мороз. Вам-то что? С хорошей автоматикой не нужно выходить из теплой машины, чтобы открыть ворота. Гаражные, рулонные, ворота, роль, ставни, автоматика. Подберем решение для гаражей, дома или территории. Одно нажатие, и ворота делают все сами. «Стелл». Здесь ворота и автоматика, которые работают на ваш комфорт. Звоните 5-174-174-5-174-174.
4: Реклама на Бим-радио.

0: колесе.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
1: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
2: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
4: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. И сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
5: Автору «Хорошие машины» продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на «Автору».
2: «Автору» – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. «Автору» не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
6: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: великолепный парфюм, мадам.
1: Спасибо, спасибо.
0: Жаль, что все впечатление портит перегар.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Вот, кстати, чипсы с морской, значит, водорослей.
4: Водорослей, морской, да. Водорослей.
3: Прикольно, что то, что люди обычно, моряки там или кто в прибрежных местах живут, они это все выбрасывают, а у нас из этого чипсы делают. И мы это просто угостили нас тут, говорят, вот про икру говорите, и просто дали нам, получается, попробовать.
4: Вкусненько.
3: Да, да? Очень неплохо даже.
4: Хорус говорит, вкусненько.
3: Да, конечно. Как-то нам тетя из Хабаровска на Новый год прислала большой контейнер красной икры, соленой рыбы. Вот был праздник.
4: Это Юля написала, да.
3: Точнее, Юля написала, вообще не представляю, насколько это было у вас там великолепно, конечно.
4: Так, что нам прислали, да? О, фотографии мы оливьешки прислали.
3: Захотел вчера, нарубил, заправил, съел. Все.
4: Денис, ну за что ты так с нами?
3: А вот про мойву вспоминаю, что раньше кур кормили его чуть ли не ведрами, а теперь 600 рублей килограмм.
4: Мы в реально выбрасывали, реально, кстати.
3: Да, кировская дама, кстати, чисто в обе стороны, пишет Евгений, за что ему большое спасибо. Неплохо.
4: Нам прислали фотографии, кстати, он из одного магазина, из одного сетевого магазина. Цены на горбушу. Охлажденка, говорит, в разы дороже будет. Да и нет пока, и не будет, похоже. На той неделе, говорит, искал именно такую. Все рынки объездил, все жду, но кто в теме, говорит. А продавцы говорят, пока нет, получается, из-за акул, похоже, и не будет.
3: Будем ждать. Рыбы.
4: Акулы все сожрали, гады.
3: Будем ждать, как минимум, потому что вы еще в специализированный магазин, наверное, не звонили. Их же у нас полно, которые еще занимаются конкретно вот рыбой. Я знаю поставщиков, которые, да, прям в рестораны привозят. У них прям охлажденка иногда бывает. Ну, конечно, по ценникам там не очень приятно, давайте скажем так. Вот. Нам еще вот Рауф подскажет, говорит, ребят, ну есть же, говорит, такие места, где рыбу разводят.
4: Есть.
3: У нас в Татарстане. И там, возможно,
4: на бабки,
3: тоже...
4: на бабки.
3: Ну, на бабки там, скорее всего, нас разводят. Ну, хотя, как бы, а что? Имейте в виду.
4: Я же в Казахстан ездил, мы же поднимались с горы, и мы зашли на одно форелевое хозяйство. Ну, мы заплатили деньги, ловили форель, поймали форель, нам ее пожарили, мы поели так вкусненько, вообще класс.
3: Невероятно. Вкусно, вообще, тут, значит, тебе?
4: Вообще класс.
3: Свежайший, да?
4: Да, вот мы прям выловили, и нам ее и пожарили, которую мы поймали.
3: Кто любит голову рыбью есть? Напишите, пожалуйста, есть такие люди?
4: Я что-то не особо.
3: Мне просто этот... Мне говорит, я тебя научу рыбу, рыбную голову, говорит, научу есть. Практически угроза, так... я пытаюсь понять, это вкусно или нет.
4: А наш с тобой общий друг, наш темнокожий, которого мы вспоминали не раз.
3: Просто так, он, прохожий.
4: Парень темнокожий. Он креветки жрет просто так, он прям не чистит. Он говорит, что это? Я говорю, да кто нафиг нужно жрать этот хитиновый слой? Он такой, я у океана вырос, я лучше знаю.
3: Человек дело говорит, конечно.
4: И просто с головой совсем. Я такой, не-не-не.
3: Я видел, как человек так раков ест. Тоже, кстати, в ролике в интернете есть.
4: Серьезно?
3: Просто говорит, что вы там чистите? Просто хрум-хрум-хрум-хрум. Я видел,
4: целиком,
3: как человек...
4: Да?
3: Я видел, ну, какой-то, видимо, юмористический ролик.
4: Блин, ну,
3: даже
4: прям острый там.
3: Я видел, как человек мидии-то хавает. Простите за слово хавает. Из дербышка вырос.
4: Панцирь?
3: Прям хрустит. А что, говорит, выкидываете и хрустит? Я очень смеялся.
4: Ужас какой.
3: Ну, не знаю, что там с ним потом случилось, но тем не менее. Так, мы совсем скоро вернемся, потому что мы тут выяснили информацию, что в России выявили мужчину, который оформил сколько ипотек. Вы с ума сошли.
2: Шоу «Утро, мэны».
5: А я думал, сова.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Ипотеки, ипотеки везде. Везде на...
2: Но это вообще, конечно, каша.
1: Ипотеки под землей, ипотеки на пальмах, ипотеки везде, Джонни.
2: Так, смотри, вот эта новость какая. Инвестор. Это инвестор, кстати. В области недвижимости в РФ оформил более, внимание, 100 ипотечных кредитов для покупки апартаментов.
1: Ну вот смотри, ты сказал, сразу вся интрига и кончилась. Что ну ты вот сказал? Что ты сказал, что они, что он это? Мы сначала сказали, что это просто мужик взял 100 ипотек, потом уже рассказали бы и так далее. Эх ты! Кредиты в банке оформлял. Кстати, вот удобно. Он, оказывается, при рассмотрении заявок засчитывал предполагаемые арендные поступления по жилью как доход заемщика. И, соответственно, часть из этих ипотек еще была льготной и оформлялась до введения правила «одна льготная ипотека в одни руки». Просто набрал и просто их оплачивает там кто-то ему по факту. Как пирамида.
2: Сдает, да, классно же.
1: Да, но есть такой момент, что смотря, конечно, где, смотря сколько, смотря какой фабрик, смотря какой details. Потому что, условно, в Казани с платой за ипотеку там условные 70-80-90 тысяч рублей там в месяц, смотря, конечно, сколько первоначалка была, то ты там аренды столько нет здесь пока. Тьфу-тьфу-тьфу.
2: Ну, смотря где апартаменты условные, смотря где. То есть у нас есть уже 70-80 здесь в Казани тоже.
1: Есть, но да, эти квартиры стоят в месяц по 200-300 тысяч ипотека. Ты понимаешь? Ну, то есть нет пока такого, что закрывать. Вот если где-нибудь там на окраине Казани взять, может быть, если бы за границей Казани, наверное, может быть. Ну, типа, чтобы ипотеку она закрывала. Многие до сих пор ведь так и делают.
2: Да.
1: Эх, вот да, у кого-то 100 ипотек.
2: Прикинь, 100.
1: У меня и одной нет.
2: Столько адресов 100. Запомнить, видишь, надо.
1: Да, кстати, вот как это работает у них, я вообще не могу понять. Для меня это вообще удивительная, конечно, история. Вот это все же надо у него
2: интересно. Я помню, как писали про какого-то чиновника у нас в Казани. У него 300 квартир. 300
1: да ну.
2: Квартир.
1: Ну, все трактористы, я так понимаю, ездили, да, искали его.
2: Видимо, да.
1: Были вопросы определенные. Поэтому я тут, когда вот 2-3 квартиры, я знаю, у людей, они уже путаются. Так, это надо чуть... Так, в ту квартиру там, это надо сделать, тут надо чуть кран поменять, там что-то... О, что-то непонятно. Хотя я, если бы у меня было 3 квартиры, я вообще не переживал. Я такой, хе-хей, о-хо, я-хай. Так вот ходил бы и все. Ну, да ладно, завидовать не будем. Пусть этот мужик со 100 ипотеками сначала возьмет... все эти ипотеки и в Казани. Потом закроют, потом поговорим. А пока, да, мы будем пока смотреть дальше. Кстати говоря, не знаю, видели вы новость или нет, но у нас очень была интересная такая история. У нас тут в Казанский Акбарс перешел хоккеист, нападающий ЦСКА. И его обменяли на денежную компенсацию в 1000 рублей. Как так получилось и что это означает, расскажем через пару минут.
3: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: джентльмены.
1: А я думал, сова.
2: Перед обсуждением новости хочу вам еще раз напомнить о том, что в Яндекс.Картах и в 2GIS есть отзывы. У нас приходят часто гости, приходите да. вы, или просто вы нас слушаете, и вы пользуетесь и навигаторами, и картами. Оставьте там отзыв о БИМ-радио. Несколько звездочек там, да, не меньше 5, желательно, конечно, если вы оставите, напишите, как вам понравилось, что вам нравится.
3: Что-нибудь приятненько напишите.
2: Какие-то конкретные ведущие, да, не обязательно мы, можете расписать, кто вам больше, может быть, нравится нас и так далее. Вообще, с удовольствием читаем отзывы. Вот, приятные отзывы нам уже поступили после прошлых разов, за что низкий поклон, огромное спасибо. Вы там помогаете. А то мы такая шикарная большая компания, и ни разу отзывов не просили, а вот накрутка, как остальные.
3: Некоторые занимаются.
2: Конкурентики занимаются. Мы вот такой ерундой не хотим заниматься, что у нас есть любимые слушатели, которые, я уверен, нам помог, за что вам огромное спасибо. Теперь возвращаясь, значит, как так получилось, что Дениса Зернова из ЦСКА за 1000 рублей перекупили. Внимание, значит, история следующая.
3: Прикиньте, 1000 рублей всего лишь.
2: Да, это, ну, понятно, ну, имеется в виду, тут очень важный момент. В любом случае, Зернов в сезоне заработает до где-то 52 миллиона рублей.
3: Ничего себе.
2: Это во-первых. Во-вторых, была история с тем, что Денис не подходил под игровую модель главного тренера ЦСКА Игоря Никитина. То есть, а при этом еще клубу московскому надо было срочно разгрузить платежную ведомость. Что-то надо было сделать. А к Барсу, наоборот, сейчас, в этот момент, вот, Анвар Гатиатуллин, говорят, строит сейчас более быстрый скоростной атакующий хоккей. Ему очень нужен центральный нападающий. И тут прям сошлось. Короче, два клуба встретились, такие, да ну серьезно, вам надо
3: бросать. Вам не как... нужен, нам нужен.
2: Нужен, да. Погнали. И чтобы неустойку не платить, как бы Денис в целом...
3: Штуку на карту притяжную.
2: Да, условно. Это просто в договоре прописывается, что как бы передача. Передача это, то есть решает две проблемы, поэтому так, чисто символически за 1000 рублей. Вот, Денис в любом случае заработает. Добро пожаловать в Акбарс.
3: Денис клуб наш, да, да. Казань.
2: Ну, все очень удобно. ЦСКА убрал лишние траты, Акбарс получил сильного игрока для топ-6 и закрыл его контракт до мая 27 года.
3: Ну, посмотрим, как будет играть.
2: Вот, добро пожаловать. Будем надеяться, что... Ну, в общем, посмотрим, что еще ожидает Акбарс. Кстати, вот в понедельник пойду на игру, и мы с вами... Да, мы с вами встретимся даже там, я вам так хочу сказать. Так что, слушатели, кто идет на игру в понедельник Акбарс, и я буду там с вами взаимодействовать. Вот, милости прошу, подходить, не стесняйтесь, будем с вами болтать. Ну, а еще есть один повод нам с вами встретиться, и эта информация, конечно же, на правах рекламы. Мы, БИМ-радио, зовем вас на вечеринку «Рок из 90-х». Это уже 10 октября, в субботу, в ресторане «Максимилианс». Мы будем подпевать культовым песням, мы вернем ту самую атмосферу и драйв, и, конечно же, живое исполнение главных хитов 90-х, под которые можно классно тусить. Будем проверять вас на знание рок-легенд, подарки вам приготовили. А самое крутое, если прийти в образе. Короче, косуха,
3: да,
2: джинсы рваные, банданы,
3: да.
2: Цепи, вот кольца. Короче, самому клевому рокеру по стилю мы приготовили тоже подарок, поэтому приходите. За атмосферу отвечает главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский, ну и, конечно, любимый диджей Айон. Это уже ваш любимый. Встречаемся, и наш тоже. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать, зажигать строго разрешается. Будем вместе с нами, с БИМ-радио, тусить. Подробности на maximilians.ru, 18+. Идем?
3: Конечно.
2: Естественно.
0: Реклама на БИМ-радио. Пора менять аккумулятор? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого авто. Выбор автопроизводителей. Покупайте в магазинах сети «Аккумуляторы.рф». Телефон 253-21-53. ООО «Компания Экосервис». УГРН 105-163-301-1473. 12+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско... Я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать, зажигать строго разрешается. Будем вместе с нами, с БИМ-радио, тусить. Подробности на maximilians.ru, 18+. Идем?
3: Конечно.
2: Естественно.
0: Реклама на БИМ-радио. Пора менять аккумулятор? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого авто. Выбор автопроизводителей. Покупайте в магазинах сети «Аккумуляторы.рф». Телефон 253-21-53. ООО
5: Компания «Экосервис». Украин 105-163-301-1473. 12+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

Линья, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
3: «Максидом».
4: Мама, а мы ничего не забыли?
5: Кажется, ничего.
4: А зрение проверить?
6: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, сохраните улыбку до конца дня, иначе вы вряд ли сумеете выполнить задуманное. Тельцы, вам предложат какое-то компромиссное решение, примите его обязательно, пора двигаться вперед. Близнецы, рекомендуем не ходить пока по магазинам, используйте удачу в другом месте. Раки, если вы ждете улучшений в жизни, сделайте первый шаг и просто делайте больше. Больше двигайтесь. Львы, избегайте скучных и надоедливых собеседников. Не подвергайте эмоциональное состояние испытаниям. Девы, награда ждет терпеливых. В этом как раз вся мудрость. Лишние эмоции только помешают. Весы, наступает время надежных финансов. Возложите денежную функцию на супруга. Скорпионы, не стоит задерживаться на работе. Кто-то будет ждать от вас утешения. Стрельцы, вы будете беспокоиться больше и чаще обычного. У вас начинается новый интересный период жизни. Козероги, не спешите говорить «да». Вы будете настроены обсуждать и разводить демагогию. Водолеи, старайтесь спокойно реагировать на аврал на работе. Вы справитесь, и это принесет плоды. Рыбы, вам надо сделать что-нибудь для себя нехарактерное, удивить своим поведением. Всем знакам зодиака желаем интересных событий.

0: погоды на Бим-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый точный прогноз погоды?
5: Ого, французы.
4: На мне французское. Точнее, Поль Готье. На ней французское. Точнее, короче, эти мемы, все, они до добра не доведут. А точный прогноз погоды всегда нужен, пожалуйста.
5: Только что был 12, обновил, стал 11 градусов плюс. На улице ясная погода, солнышко, ребяшка. Правильно, Альберт говорил, надо витаминчик вот этот вот солнечный, а немножечко на себя примерить.
4: Да, да, да. Да. Вот да. В автомобиле у вас же есть рычаг, вы на витамин D ставьте и едьте прямо.
5: Да, а потом чуть позже ракета, там такая R есть.
4: Да, ракета, витамин R называется, R.
5: Ребят, сегодня будет максимум плюс 14, завтра, кстати, погода примерно похожая. Завтра будет плюс 13, 9 октября. А, точно, тоже дождя не будет. А вот в субботу обещают небольшой дождь днем и вечером. Вообще, по республике переменная облачность. Ночью мы ставим небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Вот так вот. Минимальная температура ночью плюс 3, плюс 8. Днем плюс 10-15.
4: Вот да, ну, клянись.
5: Так написано. Это плюс 15, это в районе Нурлат, Якларанда, Буинск. Якларанда, вот Тетюшляр, вот там вот дальше.
4: Тетюшляр.
5: Тетюшляр. Я люблю Тетюшляр.
4: Кто не любит
5: Тетюшляр?
4: Татыш съездить немножко. Съездить в Татыш, там, на Тетюш. Ладно, друзья мои, давайте немножечко к следующим новостям перейдем и немножко сообщений почитаем, потому что хоккеиста, которого обменяли за 1000 рублей, уже называют Денис Косарь.
6: У природы нет плохого. Погоды.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Ну не, реально Алмаз смешно написал. Денис по кличке Косарь. Ладно.
5: Ну реально Косарь, Косарь обменяли.
4: Евгений нам присылает фотографию, говорит, хлеба не было, пришлось икру кушать без хлеба. И реально ложками едят икру.
5: По-буржуйски так, Жень. Вообще.
4: Рыбью голову можно есть частично, она довольно-таки вкусная, делится нас с нами Александр. Спасибо, это, извините, это я этот, как его.
5: Артем говорит, глава, класс. Вот так написал тоже.
4: Как раз в понедельник выходной. А нет, это по поводу хоккея пишет. С сыном пойдем на хоккей, с кем, во сколько начало? Я еще, по-моему, там 6 будет сбор. С кем играем, кстати, я так и не посмотрел. Просто вот позвали, и я пойду.
5: Александр прямо расписал, чем голова полезна-то?
4: Да нет, это все ишка.
5: Ишка?
4: Да. Че, мы не можем отличить, что ли? Вот такие вот нынче дела, конечно. Так, давайте, вы знаете, вот такую новость посмотрим. В Нижнекамске был такой сталкер. Это не тот, который на зоне, ищет, как в игре, ищет такие определенные, да?
5: Меня...
4: Как там? Я маслину поймал в эту игру, да. Помните такое?
5: Это сталкер, который девушку все поджидал постоянно.
4: Это вообще кошмар. Больше года кошмарил свою бывшую. Его зовут Дмитрий Мирзоев. Тут прям в новости написано, это проговариваю. Дмитрий Мирзоев.
5: У него фамилия подходящая, кстати.
4: Нижнекамский, знаете его. Дмитрий Мирзоев кошмарил бывшую свою девушку Гульнару. Следил, избивал. Один раз просто вломился к ней в квартиру и...
5: И надругался.
4: Действие, да, действие так. Отвратительный человек. Вот. Его, когда начался суд, отправили его под домашний арест. Там он по каким-то неизвестным причинам спелся с инспектором, так написано в новости, и не мешало ему никак кошмарить свою жертву и дальше. В итоге 7 лет общего режима, сказал его юрист. Также выплатить 500 000 в качестве моральной компенсации, 130 сверху, за разбитый телефон. То есть
5: нормально.
4: Какой-то там промакс разбил.
5: И того 630.
4: Уже. А инспектор, который выпускал Мирзоева из-под домашнего ареста, получил 3 года 10 месяцев условки.
5: И он загремел тоже.
4: Да, всех подряд. В общем, вот теперь знаете, что у вас есть такие вот люди. Но тут, конечно, стоит, наверное, не просто в колонии общего режима. Там еще, наверное, работать будет. Я буду счастлив, на самом деле, если с ним поработает психиатр и психолог заодно, и почему, что за поведение, откуда такое явление и так далее. Ну, сколько, еще раз напомню, 7, да, ему?
5: 7 лет.
4: 7 общего режима.
5: А до этого, понимаешь, блогер же посадили на 6.
4: А ты еще, тут надо держать в голове о том, что он придет туда, И к нему будут вопросики.
5: Да, потому что изнасилование.
4: Статьи, по которым он сидит, они не самые почитаемые там. Поэтому, ну вот, посмотрим. Надеюсь, это его там немножечко переиспытает. Также, перед тем, как прервемся, закину вам тему. Вот тут, значит, есть такая новость. Слишком мягкий подход к детям без запретов и наказаний может размывать для них рамки допустимого.
5: Это как раз Полин надо обсудить.
4: Психологи отмечают, что часть школьников все хуже переносит отказ, ставит во главу угла собственные желания и права, но при этом не всегда готовы отвечать за последствия своих поступков. Зачастую вообще не готовы отвечать. Так это или нет? Напишите, пожалуйста, ваше мнение. +7 927 242 102.8. Ну а пока вы пишете, на правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Вот здесь ребята точно отвечают за последствия своих поступков. Тем более они приятны. Если вам нужен аксессуар для уюта и стиля в интерьере с хорошими жалюзи, ответ очевиден. Вот они, «Стел МС». Помогут настроить свет утром, закрыться от любопытных взглядов, создать такое мягкое освещение на закате. Все это можно сделать одним движением. А выбора вообще много. Там есть, прикинь, горизонтальные, вертикальные.
5: Вот горизонтальные я в «Стеле» покупал, кстати, когда-то.
4: Вот
5: у меня они дома, они стоят, все нормально.
4: Вообще под разные окна интерьера, а среди актуальных решений еще и натуральное дерево и ткани с природными фактурами. Красиво же, Фарид?
5: Конечно.
4: Да. Удобно же?
5: Удобно.
4: Все это легко реализовать с компанией «Стел». Все виды жалюзи от одного дня на ваши окна. Собственное производство в Казани, что круто, немаловажно. Круто. Так что звонить прямо сейчас. 5-174-174. 5-174-174. А нам можно прямо сейчас написать в телегу, либо в Макс. И давайте обсуждать, как же все-таки воспитывать детей мягко, с чувством, с толком, с расстановкой или как-то еще. Пишите обязательно, будем ждать.
6: Реклама на Бим-радио.
7: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
8: Скальпель. Нож.
9: Мы его теряем.
8: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
9: Что? Он жив?
8: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
10: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800. Когда...

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Путевые заметки на BIM Radio.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Ассаламу алейкум, кадрлар радио тыңдаушылар. С вами Блихар Халяз. Ой, Анас Ананасыч. И сам вы смотрите, смотрите. Значит, ни одного ДТП я не вижу. Так что...
5: Ну, к сожалению, ни одного нет.
4: Ни за что, потому что. Вот почему старался,
5: молодцы,
4: заходил.
5: Молодцы.
4: Смотрите, значит, по ДТП есть, конечно, некоторые моментики. Крупнейшая пробка. Кулагина, Каущуковая, модельная от Крутовской до Технической, 26 минут. Там пожар тушили же.
5: Да.
4: Вы, конечно, тоже
5: склад горел бы, наверное.
4: Интересные. Вы не знаете, что ли? Это же опасно же, это очень сильно. Потом, значит, смотрите, из интересного тоже, да, 17 минут Каущуковая, Кулагина от Лебедева до Крутовской, все там крутится. Техническая от Кулагина до Тульской 12 минут, магистральная от Тихорецкой до Складской 7 минут, техническая от Воскресенской до Тимир-Юл 6 минут. 4 балла Кировская дама сейчас из центра. Имейте в виду теперь. Ну и в целом, как будто бы все у нас. 3 балла, местами затруднения.
5: Якша,
4: неплохо.
5: Якша.
4: Можно теперь смело отдыхать. Отдыхать и так же мы?
5: А я?
4: Вот, молодец. Все тогда, ладно. Давайте.
5: И тогда из Барбитали, пятница.
4: Завтра же я еще приду, оказывается.
5: Да.
4: Ладно, да, завтра приду, вы тоже это из меня еще делаете, как будто не хожу. Хожу я все, давайте, мозги мне не надо компостировать. Люблю вас всех. Если что-то, это самое, значит, не то сказали или не сказали, напишите, ладно, где-то что пропустили. Но пропустить не должны были. Дальше, смотрите, за минувший час загруженность дорог уменьшилась на 15%.
5: Бедякши.
4: Это, кстати, по поводу моей работы, да, на 1 балл. Вот, а за минувшие полчаса загруженность дорог не изменилась пока вообще. То есть это вы как бы не грузили, все равно на 15% загруженность уменьшилась за час. Так что...
5: Болдараска, болдараска.
4: Когда-нибудь буду заслуженный этот самый, заслуженный народный помогатель ГИБДД. Мне дадут какой-то жезл золотистый такой красивый. Красивый значок мне дадут за вклад в
5: дорожные ситуации.
4: Инфраструктуры, да. Так что ждем. На этом все. Давайте дальше пойдем. Пока.
0: Путевые заметки на BIM Radio. Шоу «Утромены».
6: А я думал, сова.
4: А я думал, мы продолжаем. Так то, что Анас Ананасыч ушел, конечно. Вот он меня воспитывал, будь здоров, между прочим.
5: Да уж.
4: Он мне первым вообще. Вот один раз мы в детстве баловались, вот мне сишки стащили у него. Прима еще была. Как он всыпал. Сильно, конечно, досталось нам всем. Вот.
5: Ну, а что делать?
4: Согласен, конечно. Вот. Ну, расстраивался очень сильно. Таких, говорит, больше не производят, говорит. Таких больше не делают. Зачем вы взяли? Вот так кричал на нас. Так, ну давайте, значит, по сообщениям пробежимся. Что по поводу...
5: Про воспитание детей, да.
4: Да, вообще.
5: Вот смотри, вот Саля Мигеляр пишет там. Считаю, что воспитание детей все должно быть в меру. И как в жизни накосячил, отвечаешь за свой косяк. Учишься хорошо, ведешь себя хорошо, соответственно, и похвала. Есть хорошая поговорка. То, что не дали воспитание родители, воспитает улица.
4: Интересно, конечно.
5: Такое вот мнение.
4: В меру вообще идеально. Вот господин Артамонстр, ну, он вообще огромное сообщение написал.
5: У, да.
4: Вот, потому что пишет, с этими психологами детей бить нельзя, значит, их нельзя наказывать. Кто вам сказал, что наказывать? Подождите, стоп. Вы горячий с холодным путаете, понимаете? Это психологи не говорят, что наказывать нельзя. Физическое насилие неприемлемо. Я вообще каждый раз поражаюсь. Вы понимаете, что, ну, например, там один на несколько детей, вот вы станете старым и немощным, он запомнит ваше наказание. Когда вы будете в старости тупить, он вас тоже будет бить. Прикольно? Неприкольно, по-моему, да? Извините, что включил нравоучительский тон, но просто всегда вот так вот примерять надо. Наказывать надо. Мало того, наказание должно быть вообще не... Ну, оно априори должно случиться. Если вы обещали наказание, оно должно случиться так или иначе. Обещали на месяц телефон. Нельзя слова. Вот когда вы слова на ветер бросаете, то дети понимают, ну, наказание не последует. Чего ж да? там тогда? И так далее.
5: Ну, вот Артамонстр пишет, надо, говорит, отключать там интернет. Ну, такие наказания такие интересные, а такие вот...
4: Нормально, конечно.
5: Да, то есть мобильник не давать, условно.
4: Да.
5: Телефон под родительским контролем.
4: Но здесь, да, верно, потому что вот как раз и новости это было о том, что некоторые... почему сейчас такой негатив к психологам, да, есть? Потому что некоторые перебарщивают, некоторые берут психологию и таким образом хотят становиться хорошенькими или такими прогрессивные родители и вообще ничего не запрещают. А это по психологии тоже опасно. Ну, психологи же не дураки, они же знают, да, что это и там, это будет плохо.
5: Палка двух конца, как говорится.
4: Я видел, я просто наблюдая за этим маятником, буквально знаю, что смотрите, нас воспитывали, например, во страхе, нам ничего нельзя, не высовывайся, этого лишнего не делай, это плохо, никому не перечь.
5: Не выпячивайся.
4: Да, все страшно. Вот мы почему все такие тревожные-то? Вспомните, как что нам родители говорили, куда ты в Москву на работу собрался, тебя там убьют, в поезде ограбят, в Москву приедешь, убьют,
5: да.
4: А когда убьют, в морге еще и...
5: Да.
4: Как говорится. Поэтому,
5: похлопать в ладоши.
4: Да, ну вот это, да. Еще поаплодируют вашему великолепному окончанию, как говорится. Поездки на заработок с окончанием, так называемый. Так вот, а тут сейчас... А сейчас маятник качнулся слишком в другую сторону. Те, которых так воспитывали, наоборот, хотят от этого избавить детей. И не видят границ.
5: Они все позволяют.
4: Все, делай все, что хочешь. Я хороший родитель. Я не буду, как мои родители. Вот туда-сюда. Но мы сейчас просто аккуратненько вернемся в центр, как любой маятник. Он замедляет свой ход, и потом ровно вот на веревочке начинает висеть. Вот мы к этому придем. Рано или поздно же по-любому придем. Вот и все. Так что нам осталось только немножечко дождаться, как будто бы. Вот.
5: Да. Ну и сами понимаете, друзья, нет идеала, как говорится, в жизни, поэтому ничего идеального не бывает.
4: Да, если вы боитесь нанести какую-то психологическую травму ребенку, да он и так ее получит, не переживай.
5: Не говори.
4: Мы как будущие родители, вы как родители, так или иначе, они все равно вас чем-то будут винить. Потом сядьте, поболтайте свою, объясните позицию. Я думаю, что нормально, вами воспитан нормальный ребенок, нормально все поймет, адекватно все будет, так что это переживать
5: как
4: вообще не стоит.
5: Как только в жизни вашего сына появится женщина, он получит психологический травм, поверьте мне.
4: Да, там и без вас, да, без вас там уже будет полно всего, так что этого бояться точно не стоит. Поэтому всем, короче, адекватности в воспитании классных детишек. Мы сейчас скоро будем поздравлять с днем рождения,
5: да.
4: А потом утро-оки. Что петь, пишите прямо сейчас.
7: Утро-мэны сделают твое утро.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. С 26 октября стартует зимнее авиасообщение между Казанью и Сухумом. Оно продлится до 26 марта. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. В театре Камала состоялась масштабная церемония бракосочетания. Одновременно узами брака связали себя 45 пар. В ЗАГСе отметили, что подобные события играют важную роль в укреплении семейных ценностей. Спокойные прогулки – отличный способ прокачать креативность. Они помогают мозгу настроиться на поиск нетривиальных идей. Исследования подтверждают, во время ходьбы человеку проще генерировать новые решения, а эффект вдохновения нередко держится еще некоторое время после того, как прогулка закончилась. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников – первый тост.
3: На сайте beamradio.ru огромная вывеска «Заказать поздравления», что подтолкнет вас как можно быстрее это сделать, потому что это сделать очень просто. Еще раз, beamradio.ru, огромная вывеска прямо на самом сайте, на первой же странице
4: «Заказать поздравления».
3: Или позвонить 2-930-800 в редакцию, где менеджер побудем с 10 утра до 17.00 на связи. Хотите обратиться по поводу рекламы или, может, у вас крутейшая песня, которую все должны услышать, а может быть, вы хотите заказать поздравления, вот 2-930-800, звоните обязательно. Заказывайте поздравления в прямом эфире или в личные сообщения, розыгрыши или, как у нас, видеоформат, например, в личные сообщения, когда мы отправляем имениннику, который присутствует.
4: Аудио-видео.
3: Анонс, ананас, там же в видеоформате присутствует. Или да. Любой другой ведущий любимой радиостанции, который с огромным удовольствием мы любим поздравлять. Делаем это безумно, с огромной-огромной любовью и желанием. Просто...
4: Да, друзьям поздравлять, до слез доводили человека даже.
3: Вот это самое.
4: Это было. Помнишь, да, нам сказали, ой, человек прям заплакал.
3: Как сейчас помню. Поэтому,
4: от счастья, конечно же.
3: Ребятоньки, заказ такие классные поздравления. А пока мы в группу ВКонтакте, ведь там мы сейчас будем поздравлять подписчиков, именинников.
4: Поехали. Допустим, Кристина Куркина отмечает день рождения сегодня. Наталья Павлова. Ефросиния Лагода. Диана Шатурова. О, Санкт-Петербург, кстати. Максим Большаков. Наталья Косова. Рамиль Лотфуллин. Алексей Лукаянов. Ильгиз Хуснутдинов. Оксана Тигулева. Наталья Егорова. Виталий Владимирович. София Витлеп из Иркутского, Алсука Ирудинова, Алексей Еремеев, Светлана Ахметова и Сергей Федоров, Надия Тухватуллина.
3: Всех поздравляем, счастья, радости желаем. Пусть у вас самые классные поздравления будут сегодня.
4: Конечно.
3: Впереди же, друзья мои, пока идет погоня, мы в погоне за интересными песнями, которые вы нам предлагаете. Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 4, 2, 102 и 8.
4: Пишите.
3: Какую песню вам
4: спеть? Макс Телега.
3: И, конечно же, сегодня, я не знаю, тебе хочется что-нибудь? Есть какое-то сегодня настроение?
4: Ну, смотри, друзья? Сегодня день рождения Марка Бернеса. Может, что-нибудь из Марка Бернеса. Но не грустненькие песни, конечно.
3: Но «Любимый город» можно спеть, конечно.
4: «Любимый город»
3: хотите?
4: Если может спать.
3: Можете эту или любую другую. В общем, самое главное – писать. Самое главное – быть с нами на одной связи. И тогда мы вам споем точно. А, и самое главное, конечно же, ребят, ну, когда мы поем, вот перед тем, как мы уйдем готовиться, пока мы поем, вы что? Это же надо же нам же подпевать же. Понимаете, о чем я? Так что подпевайте смело, а еще лучше присылайте нам видео, как вы подпеваете. Все, пойдем готовиться к утроуке. Ребятоньки, пишите, что вам спеть.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 11 октября. Стадион Ак-Барс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
2: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.

0: Компания «Триард» нам доверяют. 258-30-58.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют. 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Красивые формы – ваша уверенность. Мама пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют. 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
5: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на «Бим Радио». 2-930-800.

0: Тим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что по решению Федерации по настольному теннису в 2003 году диаметр шарика был увеличен на 2 мм? В результате скорость шарика во время игры замедлилась на 15%. Сделано это было для того, чтобы зрителям стало легче наблюдать за игрой.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
4: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
5: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
0: Утро-оке на Бим-радио.
6: Итак, сегодня мы вот до последнего не знали, что петь. И вот все-таки нам сказали, ребят, ну вот с самого утра крутится песня Марка Бернеса «Любимый город». А Казань, это понятное дело, что любимый город многих.
7: Особенно наш.
6: Не только казанцев, да. Не только казанцев, не только татарстанцев, но еще и приезжих, туристов, звезд, блогеров, да всех подряд. И поэтому в честь дня рождения сегодня Марка Бернеса, у него сегодня было бы день рождения, немножечко хотелось бы о нем вообще рассказать. Потому что, оказывается, в его биографии фигурирует Казань.
7: Я не знал.
6: Вот это интересно. Настоящее имя — Менахиман Неухович Нейман.
7: Ничего себе, шалом.
6: Легендарный советский актер, эстрадный певец, такой мягкий домашний голос, такой без академические выправки. Он вот как раз эпоха оттепели, память о Великой Отечественной войне, «Темная ночь», «Шаланды полные», «Кефали», «Любимый город» и еще просто огромное количество ролей. Если родители ему пророчили, либо он, во-первых, сборщик утиль сырья родился в семье, сборщик утиль сырья. Да, они говорили, ну, бухгалтер, может, будешь, либо что. А юноша взял Марка и сбежал в Москву ради театра, а Бернес уже взял еще в юности. Потом уже, друзья мои, огромному славу ему принесли кино, потому что он стал голосом фронтового поколения. У него есть несколько, вот два бойца как раз 43-го года, на всякий случай 18+. Там две главные песни в своей жизни спел Аркадий Дзюбин, герой. Это «Пронзительная темная ночь» и, конечно же, «Шаланды полные кефали», все оттуда, естественно. Ну и там был Марк Бернес в ролях. Ну и вот, из интересного, малоизвестный, но жуткий факт. Дело в том, что в 50-х годах советская милиция буквально спасала Бернеса от гибели.
7: Ого.
6: Оказывается, он сыграл Огонька в фильме «Ночной патруль». И там его персонаж, который завязан с криминалом, он с этим криминалом, простите за тавтологию, завязывал.
7: Ага.
6: И вот стал сотрудничать со следствием. Реальный воровской мир тогда посчитал картину оскорблением. И на сходке артисты вынесли смертный приговор. Знаешь, где была сходка? В Казани! Прикиньте!
7: Ничего себе!
6: Вот такая вот история. И в итоге покушение удалось вовремя предотвратить. И, друзья мои, вот в честь этого, несмотря на то, что, ну, как бы Казань фигурировала, конечно, в жизни артиста, не сказать, что в каких-то добрых намерениях, это было очень давно, это все уже неправда.
7: 2016
6: год. Казань Марка Бернеса любит, обожает. И песню, которую мы, кстати, сейчас поем, в Казани исполняли, между прочим.
7: Прекрасно.
6: Исполнял ее тогда господин Прилучный. Во время парада 9 мая. И мы сегодня как раз эту песню мы посвящаем самому, конечно, легендарному Марку Бернесу и посвящаем всем казанцам, всем, кто любит Казань, или всем, кто любит свой родной город, или вспомните город, который в вашей душе запал, который действительно ваш любимый город. Пусть этим городам будет посвящена эта песня, ну а мы, пожалуй, начнем лирично, красиво и завершим сегодняшнее утреннее шоу. Погнали, друзья!
7: Я вот недавно в Казахстан улетал, Альберт пел песню как раз мне вслед.
6: Оцените, как Фарид играет на фано. Красиво же?
7: Вообще.
6: Рояль целый принес с собой. Ну, давайте тогда попоем немножечко.

0: Лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утромены».
1: Вот такой вот, какая вот такие песня, вот песни.
2: Классная, конечно.
1: Ну, естественно, конечно же, легендарик Марк Бернес, если можно так назвать его. Какой же легендарик? Абсолютно легендарный артист, песни которого я сегодня, прямо сейчас, наверное, буду переслушивать, потому что это, конечно, эпоха целая, как говорится.
2: Да.
1: Ну и эпоха сейчас продолжится вместе с нашими коллегами. Впереди рабочий полник с 12 до 3. Впереди у нас ожидается, естественно, что? Правильно, вечернее шоу,
2: вечерний Трубим. Да,
1: привет, приветов. В выходные не только музыка, еще добавились ведущие. Слушайте обязательно 24 на 7 радио «Хорошее настроение». Подписывайтесь на все соцсети. Это Телеграм-канал, ВК, Макс-канал, еще и в Максе Бим-болталка.
2: Да, там тоже есть.
1: Легендарики Бим-болталки.
2: Веселые фонарики.
1: Все это вам
2: не смешай.
1: Что еще мы можем сказать? Слушайте нас через сайт bimradio.ru. Там же много интересного найдете, фотографии наши, чтобы посмотреть, как мы выглядим. Там же, точнее, не там, нет. Приложение есть на Android, на iOS. Скачивать новые, классные, современные. Там можно тоже много отправлять. И сообщений, там можно еще посмотреть, какая песня играет, и много чего интересного. А еще просто умная колонка в каждом доме стоит. Умная колоночка. Там все, говорите, умная колонка, включи BIM-радио, кайфуйте, получается удовольствие. Пусть у вас, друзья мои, все будет хорошо.
2: Колонки нас знают, короче.
1: Завтра же мы вернемся вместе с вами в 7 часов утра.
2: Да.
1: Завтра ожидайте тем же составом.
2: Скажем вам доброе утро.
1: И будем провожать вас в пятницу, а потом, получается, и выходные. Вам же остается просто получать удовольствие от происходящего. А на этом все, друзья. Всем огромное спасибо. С вами был Фарид Галимов.
2: И Альберт Кузякметов.
1: Хорошего денечка.
2: Пока.
1: Доброго утра еще раз. Пока.
3: Утромены на BIM-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: С вас 5875 рублей.
2: За новый кроссовер Хавейл?
1: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Спонсор игры «Утромани» на «Бим-радио» ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
9: Запрещено для детей.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «Бим-радио».

почему. Всем здравствуйте! Ну, пока еще можно сказать доброе, солнечное, прекрасное утро. На связи Игорь Никитин, стартует коробка передач на Бим-радио, поэтому подключайтесь, слушайте внимательно, сделайте погромче. У меня для вас есть подарки, помимо солнца, которые я для вас сегодня заказал. Ну и, конечно, можно будет передать в прямом эфире ваши особенные приветы, если вы приедете. Ну и первые три, кто приедет, получат подарочный сертификат на 1000 рублей. Есть у меня таковые. Нахожусь я на проспекте Ибрагимова, 61. Рядом магазин аккумуляторы РФ. Ну и именно от них вы получите подарочные сертификаты на 1000 рублей. Сегодня с нами играет сеть аккумуляторных магазинов аккумуляторы РФ. Они являются официальными дилерами аккумуляторов «Титан». «Титан» — это аккумуляторы, которые выбраны автопроизводителями для первичной комплектации. Эти батареи не боятся мороза и эффективно работают в режиме частых циклов разряда и заряда. Аккумуляторы РФ подберут «Титан» под ваш автомобиль, доставят его погромче. У меня для вас есть подарки, помимо солнца, которые я для вас сегодня заказал. Ну и, конечно, можно будет передать в прямом эфире ваши особенные приветы, если вы приедете. Ну и первые три, кто приедет, получат подарочный сертификат на 1000 рублей. Есть у меня таковые. Нахожусь я на проспекте Ибрагимова, 61. Рядом магазин аккумуляторы РФ. Ну и именно от них вы получите подарочные сертификаты на 1000 рублей. Сегодня с нами играет сеть аккумуляторных магазинов аккумуляторы РФ. Они являются официальными дилерами аккумуляторов «Титан». «Титан» — это аккумуляторы, которые выбраны автопроизводителями для первичной комплектации. Эти батареи не боятся мороза и эффективно работают в режиме частых циклов разряда и заряда. Аккумуляторы РФ подберут «Титан» под ваш автомобиль, доставят его в течение часа.

TAN – это аккумуляторы, которые выбраны автопроизводителями для первичной комплектации. Эти батареи не боятся мороза и эффективно работают в режиме частых циклов разряда и заряда. Аккумуляторы РФ подберут TAN под ваш автомобиль, доставят его в течение часа и, если необходимо, помогут с установкой. Также аккумуляторы РФ принимают старые аккумуляторы, за которые можно получить скидку на новый. По городу расположено 13 филиалов. Выбирайте тот, что ближе к вам. Ознакомьтесь подробнее на сайте аккумуляторы РФ, в Яндекс.Картах и 2GIS18+. Но, в общем-то, аварийной сигнализации для вас на всякий случай запущу. Будет на мне еще черная жилетка с надписью «Бимрадио». Вот, поэтому, если будете где-то кружить, заглядывайте за подарками, за приветами в прямом эфире. Ну и, в общем, за хорошим настроением. Я буду здесь, Ибрагимова, 61, около магазина «Аккумуляторы РФ». Подъезжайте.

Вы едете от Казанки туда, под Заречье. Приезжайте обязательно, ровно посередине находится магазин. Ждет вас Игорь с сертификатами. Ну и надеюсь, до скорой встречи. Всем доброго дня. С вами Махмуд Аракаев. И очень надеюсь, что день действительно будет добрый.

26 октября стартует зимнее авиасообщение между Казанью и Сухумом. Оно продлится до 26 марта. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. В театре «Камала» состоялась масштабная церемония бракосочетания. Одновременно узами брака связали себя 45 пар. В ЗАГСе отметили, что подобные события играют важную роль в укреплении семейных ценностей. Спокойные прогулки – отличный способ прокачать креативность. Они помогают мозгу настроиться на поиск нетривиальных идей. Исследования подтверждают, во время ходьбы человеку проще генерировать новые решения, а эффект вдохновения нередко держится еще некоторое время после того, как прогулка закончилась. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио.

Ну, еще раз напоминаю, коробка передач в разгаре. Приезжайте за подарками. Сертификат на 1000 рублей не каждый день раздаем. Ибрагимова 61. Это не доезжая до моста по проспекту Ибрагимова. Предпоследнее здание. Последний там четырехэтажный и угловой.

0: Еще раз всем привет, приехали. Есть, да, заслуженные подарки будут заполучать, так же, как и привет в прямом эфире я обещал. Ну, собственно, здесь нет мест, можно было просто приехать и получить подарочный сертификат на 1000 рублей от магазина аккумуляторы РФ. Тут все просто. Ну что, будем знакомиться с победителями. Самый первый приехал. Здравствуйте, как зовут?
1: Меня зовут Марат.
0: Приветы.
1: Передаю приветы всем слушателям БИМ Радио. БИМ Радио передаю приветы. Большое спасибо, получил подарочный сертификат.
0: Ну, вы как будто заряжены за настроением прям на весь день теперь получается.
1: Ну, да.
0: Ну, ладно, по крайней мере, магазин рядом, если что, можно с ассортиментом будет ознакомиться, заглянуть. Так, второй, кто приехал, говорит издалека, еду, как будто специально, но я не уверен, мне кажется, он по делам заскочил случайно.
2: Дмитрий, хочу передать привет маме, супруге, сыну, то есть всем слушателям БИМ Радио. Ну, БИМ Радио. Махмуду передать привет, то есть большой.
0: Он, кстати, прям сейчас там слышит в студии, да-да.
2: Да, я частенько у него призы выигрывал.
0: А вот об этом лучше не рассказывать. Да шучу, я шучу, конечно, все для вас.
2: Ну и все Казани, большой привет.
0: Все, спасибо, это вы нам солнышко привезли, получается?
2: Ну, конечно, да.
0: Ну, все, ладно, спасибо. Так, третий не приехал, третьего буду ждать, точнее, даже четверых, наверное, на следующей локации, поэтому не отключайтесь, как только услышали мой голос, сразу делайте погромче, приезжайте, забирайте подарки и передавайте приветы. Все, пока откланиваюсь ненадолго, скоро услышимся.
3: Рок из 90-х на БИМ-радио.
4: Ну что, настало время раздачи билетов. Билетов на мероприятие, которое состоится уже на этой неделе, точнее, через два дня. И это будет шикарно. Рок из 90-х. Хотите оказаться среди счастливчиков? Слушайте внимательно, разыграем два билета. Присылайте свои ответы нам на Макс плюс 792-72-1028. Плюс 792-72-1028. Итак, какой хит группы «Кино» начинается со слов «Теплое место на улице ждут»? «Теплое место на улице ждут» и три варианта. «Звезда по имени Солнце», «Кукушка», «Группа крови». Выберите правильный и пришлите нам в Максе. Плюс 792-72-1028. А я пока буду знакомить вас с рекламной информацией. А вы шлите 10-11, получает по билетику. И помните, ну что, вы готовы сорвать голос? Тогда запоминайте, БИМ Радио приглашает на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября в ресторане «Максимилианс» вас ждет вечер без полутонов. Первые аккорды знакомы каждому, а подпевать будет весь зал. На сцене главный рокер БИМ Радио Петр Нежинский, за пультом диджей Айон. Вас ждут любимые рок-хиты, конкурсы и подарки. Есть косуха, рваные джинсы или настоящий рокерский прикид? Надевайте, самый яркий образ не останется без внимания. И еще раз напоминаю, 10 октября в 20:00 ресторан «Максимилианс», будет жарко. Подробности на maximilians.ru 18+. Ну а теперь давайте смотреть, есть у нас, что радует, десятка. Итак, десятый, жду, а вот и одиннадцатый пришел. Значит, это Динара, она становится у нас десятой, и Линар становится одиннадцатым. Мы вас поздравляем. Так, а у Динара уже есть билеты, значит, берем следующего. А следующим становится Рафис, вот ему и отправляем. Помните, раз в месяц можно выиграть билеты в конкурсах на любимом радио. Динар, Рафис, поздравляю вас и до встречи 10-го.
3: Рок из 90-х на БИМ Радио. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
5: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства? Stenet T4L. Больше технологий и комфорта? Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлера и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 5».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Пора менять аккумулятор? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого авто. Выбор автопроизводителей. Покупайте в магазинах сети «Аккумуляторы.рф». Телефон 253-2153. ООО «Компания Экосервис». УГРН 105-163-301-1473-12+. Мир

0: будет рад.
1: Приходите посмотреть на потрясающую экспозицию из воздушных шаров в ТРЦ «Паркхаус». Проспект Ямашева, 46/33. Вход свободный, 0+.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Слушайте.

0: первые в Казани. Путевые заметки на БИМ-радио.
1: Ну что ж, доброго дня, всем хорошего настроения, и дороги тоже нам поднимают настроение. Сейчас загрузка 3 балла в столице республики. Наибольшее затруднение вызывает участок Владимира Кулагина, Каучуковая улица, Модельная улица, от Куртовской улицы до Технической улицы. 1,5 километра, время проезда 17 минут и скорость потока 5 километров в час. Вот такой вот место, где можно потерять немного времени. Ну, все остальное едет. Дамбы тоже все в прекрасном зеленом состоянии. С чем вас, естественно, и поздравляю. Ну, можно спокойно ехать, наслаждаться ездой.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: БИМ-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В 2027 году в России изменятся правила проведения экзамена на водительские права. Кандидатов будут фотографировать, а процесс сдачи экзамена фиксировать с помощью аудио и видеозаписей. Если медицинская справка уже есть в единой базе данных, предоставлять ее лично не потребуется. В октябре небо порадует двумя метеорными потоками, драконидами и орионидами. Пик дракониды придется на ночь на 9 октября. Можно рассчитывать примерно на 15 метеоров в час. Ориониды достигнут максимума в ночь на 21 октября. Тогда будет видно до 20 метеоров в час. Чтобы полюбоваться звездопадами, лучше уехать за город, где нет яркого светового фона. Звездопад в небе – это красиво, но и на Земле бывают яркие вспышки. 10 октября в ресторане «Максимилианс» пройдет вечер рок из 90-х от Бим-радио. В программе живое исполнение главных рок-хитов 90-х, конкурсы, подарки и танцы до утра. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. И главное – приходите в рок-образе. За самый крутой образ ждут подарки. Сбор гостей в 20 часов. Подробнее на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
2: Максидом. Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

Ну что, поехали дальше. Проехал я на парковку торгового центра «Тандем». Нахожусь здесь, на въезде. Он большой такой, страны декабристов. Не доезжая с светофора. Ну, в общем, тут напротив меня, я так полагаю, центральный вход в этот торговый центр. Есть у меня подарочные сертификаты на 1000 рублей. Каждому, кто приехал, хотите, приезжайте вшестером. Вот такое разрешение у меня сегодня есть, да? Потому что Махмуд Аракаев тут мне один сертификат подарил. Еще один у меня остался с того раза, поэтому не стесняемся, приезжаем, буду вас всех ждать. И, конечно, будут аварийные сигнализации, будет на мне жилетка с надписью «Бимрадио», я Игорь Никитин, с улыбкой буду вас встречать. Сегодня с нами играет сеть аккумуляторных магазинов «Аккумуляторы РФ». Они являются официальными дилерами аккумуляторов «Титан». «Титан» — это аккумуляторы, которые выбраны автопроизводителями для первичной комплектации. Эти батареи не боятся мороза и эффективно работают в режиме частых циклов заряда-разряда. Аккумуляторы РФ подберут «Титан» под ваш автомобиль, доставят его в течение часа и, если необходимо, помогут с установкой. Также аккумуляторы РФ принимают старые аккумуляторы, за которые можно получить скидку на новый. По городу расположено 13 филиалов. Выбирайте тот, что ближе к вам. Ознакомьтесь подробнее на сайте «Аккумуляторы РФ» в Яндекс.Картах и 2GIS 18+. Но не только за подарками, можно еще и за приветными приехать. В общем-то, за настроением. Добро пожаловать на парковку торгового центра «Тандем». Въезд страны декабристов, не доезжая с светофора. Тут напротив меня сразу центральный вход. Аварийные сигнализации, жилетка с надписью «Бимрадио». Ну, для вашего ориентира, собственно говоря. Вот. Человек 6, можно смело приехать. Не стесняйтесь, вообще с удовольствием. Жду.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что «Империал», выпущенный в период правления Екатерины II, был самой тяжелой русской золотой монетой? Его номинальная стоимость равнялась 10 рублям, а вес составлял больше 11 граммов. На данный момент самой тяжелой золотой монетой является монета, выпущенная в Китае, весом в 5 килограммов.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Не оферта, подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: БИМ-радио.

0: вместе давайте узнаем, что же у нас происходит в нашей традиционной викторине «Смотри на мир ярче». Здесь все просто. Я жду вашего звонка. Вам надо дозвониться 292-102-8. Я задам вам простой вопрос, вы на него отвечаете, мы расстаемся старыми добрыми друзьями. Согласитесь, все просто, легко. Самое главное, чтобы вы дозвонились. 292-102-8. Мы разыграем сертификат, что, согласитесь, уже приятно. Ну, а когда этот сертификат еще и в хорошем вкусное место, это вообще просто здорово. 292-102-8, да, сертификат подарочный в ресторан. Ну и напомню, что спонсор игры «Смотри на мир ярче» — современный офтальмологический центр для всей семьи, клиника «Смотри». Уже больше 10 лет они заботятся о вашем зрении. Только представьте, за это время врачи клиники провели свыше 700 тысяч успешных операций. В команде работает настоящий профессионал, врачи высшей категории, доценты и кандидаты наук клиники. В клинике «Смотри» заботятся о пациентах любого возраста и предлагают полный спектр услуг от точной диагностики до сложнейших операций. Специалисты клиники «Смотри» будут рядом на каждом этапе пути к вашему здоровому зрению. «Смотри на мир». Ярче, имеется противопоказание, необходима консультация врача. Ну и давайте знакомиться. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Чуть погромче, если можно. Зовут вас как?
1: Здравствуйте.
0: Зовут вас как?
1: Радик.
0: Радик, очень приятно. Радик, слушаем вопрос, выбираем вариант ответа и отвечаем правильно. Значит, смотрите, какая часть глаза имеет форму, чтобы фокусироваться на предметах вблизи и вдали? Это хрусталик, это зрачок, это склера. Что выберем?
1: Зрачок.
0: Совершенно правильно вы делаете выбор. Это действительно зрачок. Привет, кому передадим?
1: Ну, всем, кто меня узнал. Всем сидящим рядом со мной. Сыну, брату Ильдару.
0: Угу.
1: Жене, супруге, сидящие.
0: Ничего себе собрал.
1: Всем друзьям.
0: Ага.
1: Вам всем будет большой привет.
0: Радик, молодец. А это вы сына кормите или это что случилось? Что все собрались?
1: Что?
0: Это у вас сын обедает? Ну вот я помню просто дочь, чтобы пообедать, надо было собраться всем. Двум бабушкам, мама, папа должны были прийти, тогда она тарелку суп съедала. У вас что за повод? Брат, мама?
1: Ну, сына день рождения было.
0: А, вот что. Понятно. Было вчера, но не расходимся. Все правильно. Николай Струб, сейчас все объясню быстренько-быстренько. Все просто в наших викторинах. Самое главное – это участвовать, участвовать и выигрывать.
2: Смотри на мир ярче. СБИМ-радио.

0: Ну что, мы погнали в эфир. Всех приветствую. Еще есть сегодня день большегрузов. Ну ладно, ладно. Газель, КамАЗ и не КамАЗ. Собственно говоря, большие чуть-чуть автомобили, не легковые. Но ребятам действительно, может быть, нужны аккумуляторы. Сейчас мы подробнее об этом узнаем. Раздарим подарочные сертификаты, чтобы они стали счастливыми. Ну и кто-то может все доезжать, доезжайте. Хотя нет, я буду передислоцироваться немножечко. Об этом расскажу чуть попозже. Здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: Как зовут?
1: Валерий зовут.
0: Валерий. Медикаменты возите?
1: Ну, конечно.
0: Ну, конечно. Я увидел просто на лбовом стекле. Ладно, давайте по привету. Можно работу, кстати, тоже передать.
1: Ну, можно фармкомпаниям, поставщикам аптек. Компания «Пульс».
0: Личному директору генеральному премию просите сразу на БИМ-радио. Можно?
1: Просим, не дает. Директор у нас просто директор, супер. Андрей Владимирович, привет.
0: Все понятно. Ладно, поехали дальше. Здравствуйте, как зовут?
2: Здравствуйте, зовут Дамир. Ну, хочу передать всем казанцам привет и газелистам.
0: Вот такой вот отдельный, специальный газелистам большой привет. Здорово, спасибо большое. Так, едем дальше. Здрасте.
3: Здравствуйте, меня зовут Рамиль. Привет всей Казани, им радует. Хороший подарочек.
0: Вот, классно, классно. Так, ну аккумуляторы РФ, да, делают такие вот возможности для всех слушателей. Я еще не прощаюсь, у меня будет еще одна локация. Буду ждать много людей, если захотите подъезжать, буду ждать до последнего. Можно шестером даже приехать, я наверняка знаю, что вы слушаете. Кто-то вот с профсоюзной приехал, кто-то с Рыбной Слободы первый раз приехал. Ну, такие моменты удивительные у нас тоже случаются, поэтому смело подъезжайте. Я не прощаюсь, мы еще услышимся.
4: Да, еще одно включение в рамки коробки передач. Обязательно участвуйте, выиграйте замечательный призы, как всегда на любимом радио. Информация на правах рекламы. БИМ-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября в ресторане «Максимилис» мы будем подпевать культовым песням, которые и создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. Это самый выразительный стиль. Вас ждет за самый выразительный стиль, вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский и ваш любимый диджей Ион. Встречаемся 10 октября в Максимилис 20.00.5. Танцевать и зажигать будем вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilis.ru 18+.
5: Реклама на БИМ-радио. Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3». «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50», Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Кредит» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Ну что, обещал еще один выход. Продолжаю всех приветствовать, всех слушателей, водителей, любителей, всех-всех-всех, кто любит квесты и подарки. Есть подарки, можно шестером приехать, запасные подарки, потому что теперь у меня тоже есть. Ибрагимова, 61, магазин аккумуляторы РФ. Буду стоять здесь, ждать вас, запаркуйтесь, приходите. Жилетка с надписью «Бимрадио» тоже будет существовать. Ну а сегодня с нами играет сеть аккумуляторных магазинов «Аккумуляторы РФ». Они являются официальными дилерами аккумуляторов «Титан». «Титан» — это аккумуляторы, которые выбраны...

Обещал еще один выход. Продолжаю всех приветствовать, всех слушателей, водителей, любителей, всех-всех-всех, кто любит квесты и подарки. Есть подарки, можно шестером приехать, запасные подарки, потому что теперь у меня тоже есть. Ибрагимова, 61, магазин аккумуляторы РФ. Буду стоять здесь, ждать вас, запаркуйтесь, приходите. Жилетка с надписью «Бимрадио» тоже будет существовать. Ну а сегодня с нами играет сеть аккумуляторных магазинов «Аккумуляторы РФ». Они являются официальными дилерами аккумуляторов «Титан». «Титан» — это аккумуляторы, которые выбраны автопроизводителями

Клетка с надписью «Бимрадио» тоже будет существовать. Ну а сегодня с нами играет сеть аккумуляторных магазинов «Аккумуляторы РФ». Они являются официальными дилерами аккумуляторов «Титан». «Титан» — это аккумуляторы, которые выбраны автопроизводителями для первичной комплектации. Эти батареи не боятся мороза и эффективно работают в режиме частых циклов заряда-разряда. Аккумуляторы РФ подберут «Титан» под ваш автомобиль, доставят его в течение часа и, если необходимо, помогут с установкой. Также аккумуляторы РФ принимают старые аккумуляторы, за которые можно получить скидку на новый. По городу расположено 13 филиалов. Выбирайте тот, что ближе к вам. Ознакомьтесь подробнее на сайте аккумуляторы РФ, в Яндекс.Картах и 2GIS18+. Проспект Ибрагимова, 61, аккумуляторы РФ. Я здесь около магазина буду вас стоять ждать с подарками. Если едете издалека, дождусь всех. 6 человек могу спокойно порадовать подарками. Жду, приезжайте.

0: Волна. Бим Радио. Первое в Казани.
1: Бим Новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Логос Авто. ООО SMR Engineering.
3: Логос Авто. Специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим Радио. В 2027 году в России изменятся правила проведения экзамена на водительские права. Кандидатов будут фотографировать, а процесс сдачи экзамена – фиксировать с помощью аудио и видеозаписей. Если медицинская справка уже есть в единой базе данных, предоставлять ее лично не потребуется. В октябре небо порадует двумя метеорными потоками – драконидами и орионидами. Пик дракониды придется на ночь на 9 октября. Можно рассчитывать примерно на 15 метеоров в час. Ориониды достигнут максимума в ночь на 21 октября. Тогда будет видно до 20 метеоров в час. Чтобы полюбоваться звездопадами, лучше уехать за город, где нет яркого светового фона. Звездопад в небе – это красиво, но и на Земле бывают яркие вспышки. 10 октября в ресторане «Максимилианс» пройдет вечер рок из 90-х от Бим Радио. В программе живое исполнение главных рок-хитов 90-х, конкурсы, подарки и танцы до утра. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. И главное – приходите в рок-образе. За самый крутой образ ждут подарки. Сбор гостей в 20 часов. Подробнее на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

проспект Ибрагимова, 61. Очень легко найти. Это предпоследний дом перед мостом, по которому начинается Емашева. Он девятиэтажный, длинный, но ровно посередине находится тут магазин. Игры легко узнать. Он, как всегда, в норковой красивой жилетке.

0: что самые удачливые уже здесь говорят, да, нужно бы сменить аккумулятор. Кто-то говорит, я еще потом посмотрю. Но магазин-то он здесь под рукой или под ногой. Шагнул, зашел. Я еще буду здесь. Троих как минимум еще могу подождать. Поэтому, если вы ехали, приезжайте, доезжайте смело. Минут 10 спокойно могу уделить вам. Ну и давайте познакомимся с счастливыми обладателями подарочных сертификатов на 1000 рублей. Здравствуйте, как зовут?
1: Всем добрый день, меня зовут Алексей.
0: Можно на работу и кому хотите передать привет.
1: Передаю привет всем, на самом деле, кто меня узнал. Всем радиоведущим прямо на радио отдельный личный привет уважаемому Махмуду Аракаеву.
0: Махмуд, как будто это твой брат. Просто он такой же высокий, красивый и с таким же брутальным, красивым голосом. В общем, имейте в виду, может быть, есть какой-то особенный. Так, еще один победитель со своим собственным чаем, с гоночными автомобилями на толстовочке. Здравствуйте, как зовут?
2: Виктор.
0: Приветы.
2: Привет передаю всем, кто узнал, детям, троим, Мирону, Мише и Арсению, жене, Яне, всем слушать Бим-радио. Спасибо за подарки.
0: Спасибо вам большое, что приехали, очень классно. Так, ну еще один успевший, здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Ренат, всем привет, всем хорошего настроения.
0: Все. Все, глазки блестят, он сейчас спокойно пойдет в магазин за покупками, за подарками. Так, ну что, я, видимо, прощаюсь сейчас в эфире, но не прощаюсь с теми тремя, кто еще подъедет, поэтому, если слышите, я около магазина на Ибрагимова 61, аккумулятор РФ, жду всех вас. Ну, еще троих, как минимум, больше подарков нет. Все, пока!

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 5».
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинга и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Наслаждайся осенью с Бим Радио.
1: Гороскоп на Бим Радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, сохраните улыбку до конца дня, иначе вы вряд ли сумеете выполнить задуманное. Тельцы, вам предложат какое-то компромиссное решение, примите его обязательно, пора двигаться вперед. Близнецы, рекомендуем не ходить пока по магазинам, используйте удачу в другом месте. Раки, если вы ждете улучшений в жизни, сделайте первый шаг и просто делайте больше. Больше двигайтесь. Львы, избегайте скучных и надоедливых собеседников. Не подвергайте эмоциональное состояние испытаниям. Девы, награда ждет терпеливых. В этом как раз вся мудрость. Лишние эмоции только помешают. Весы, наступает время надежных финансов. Возложите денежную функцию на супруга. Скорпионы, не стоит задерживаться на работе. Кто-то будет ждать от вас утешения. Стрельцы, вы будете беспокоиться больше и чаще обычного. У вас начинается новый интересный период жизни. Козероги, не спешите говорить «да», вы будете настроены обсуждать и разводить демагогию. Водолеи, старайтесь спокойно реагировать на аврал на работе, вы справитесь, и это принесет плоды. Рыбы, вам надо сделать что-нибудь для себя нехарактерное, удивить своим поведением. Всем знакам зодиака желаем интересных событий!

0: заметки на БИМ-радио.
1: Ну и давайте рассмотрим внимательно карту Казани на Яндекс.Карты, чтобы узнать, что же происходит сейчас такого интересного и где в плане осложнений движения. Ну, а практически ничего не происходит. Вот улица Азина от магистрали М7 до Тополевой улицы почти 2 километра, 13 минут, 9 километров в час скорость движения. Никаких значков нет, ни ремонт дороги, ни аварии. Видимо, что-то случилось. Ну и Кулчук улица продолжается. Модельная улица Кулагина до Технической улицы. 10 минут, 1 километр в час, 6 километров в час скорость потока. Это все затруднения на мостах и дамбах. По нулям, все зелененько, все едет.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа, охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Казани приступили к сезонной подготовке цветников. Рабочие очищают клумбы от однолетних растений, чтобы уберечь озеленение в зимний период. Под заботу специалистов попадет 22 тысячи квадратных метров городской территории. За сезон на 68 улицах города высадили более 1 миллиона единиц рассады, а вдоль дорог разместили около 2,5 тысяч кашпо с ампельными петуниями. В Татарстане после периода похолодания снова потеплеет. По предварительным данным, к концу недели температура поднимется до 17 градусов. В пятницу и субботу синоптики прогнозируют спокойную погоду под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Эксперты выделяют два устойчивых тренда свадеб 2026 года. Первый – свадьба как яркое впечатление. Пары уходят от шаблонного формата и стремятся создать событие, которое запомнится им самим и гостям. Второй – глубокая персонализация. Молодожены отказываются от идеи свадьбы как на картинке в пользу уникального праздника, который рассказывает их историю. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Реклама на Бим-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
1: Когда в последний раз вы проверяли свое здоровье? Чекап в клинике Муратова от 2000 рублей. Проверьте важное – печень, щитовидную железу и организм в целом. Клиника Муратова. Диагностика – это забота о себе. Акция действует до конца декабря.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
7: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.

0: Радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
1: Да, доброго дня. Всем приветствую вас. Это «Любимое радио», это «Рабочий полдник». Я голос Елены Бахудракаев. Всем замечательного солнечного настроения. Погода опять начала радовать. Ну, не сказать так, как это было две недели назад, но все равно это лучше, чем выходные дни. Плюс 14. Сейчас это максимальная температура на сегодняшний день. И хорошо, что без осадков. Ну что, впереди у нас самое ближайшее время. Это музыкальный пересказ. Место, где вы можете выиграть приз. И это будет сертификат баварский клубный ресторан «Максимилианс» на бизнес-ланч. Ну, согласитесь, приятно, а самое главное, вкусно. 292-102-8. Наберите прямо сейчас. Традиционно будут участвовать двое. Традиционно победит один. Скоро осенний призыв. Вот этому и посвятим. Ну и заодно, конечно же, это будет рок. Рок из далеких-далеких лет. Возможно, 90-х. Набирайте 292-102-8 и жду ваших звонков. Ну а далее будет первый тост. Программа, в которой мы будем поздравлять именинников, достанется, например, тем, кто состоит в нашей группе, любимой группе «Любимого радио» в социальной сети ВКонтакте. Ну, не всем, конечно. Всех это мы будем две недели, наверное, делать. Но некоторым достанется. Ну, а сейчас жду. 292-102-8, музыкальный пересказ. Настало время.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Любопытно, что самое необычное название носила монета из Венеции XVI века. Называлась она «Газета». Причем это название появилось сначала именно для монеты, а лишь потом перешло на знакомые нам печатные издания. Произошло это из-за того, что стоимость первых письменных известий была определена в одну газету. Так ее и стали ассоциировать с бумажными новостями.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
5: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
6: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
2: Осеннее настроение на любимой волне.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Ну что же, это музыкальный пересказ, место, где мы разыгрываем призы среди наших меломанов-радиолюбителей. Ну и первым дозвонился Федор. Федор, здравствуйте.
2: Добрый день, добрый день.
1: Вас уже дядя, дядя называют, дядя Федор?
2: Ну, иногда бывает, да.
1: Приятно, да, дядя Федор. Не той стороной ты, понимаешь, бутерброд держишь. Вот это любимая фраза дядя Федора. Вам противостоит Анна. Анна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Можете поприветствовать дядю Федора.
3: Добрый день, дядя Федор.
1: Вот, ну, мы все теперь все вас будут называть дядя Федор. Он дядя идет. Ну, так вот, давайте я вам расскажу. Анна, Федор, смотрите, я вам рассказываю про песню, вы угадываете. А Федор, а вы в армии были?
2: Я в училище военном
1: служу. Что за училище? Рассказывайте нам все самое интересное.
2: Какое? Суворовское училище. Суворовское.
1: А, Суворовское? Здесь, в Казани?
2: Да, Казанское Суворовское училище.
1: Молодец. Анна, а вы как к армии относитесь?
3: Никак.
1: Ну как, а цветы 9 мая? Что значит никак?
3: Ну, 9 мая только праздник.
1: Ну, хороший праздник, День Победы, светлый, да, праздник. Да. Вот, на 23 февраля поздравляете кого-нибудь?
3: Поздравляю.
1: Вот, а говорите никак. Вы на вас все и держится. Если бы не вы, все развалилось бы. Ну, теперь давайте, собственно говоря, к песне. Как только вы догадываетесь, что за группа и что за песня, сразу перебивайте меня. Кричите: группа, песня! И забирайте приз. Хорошо?
3: Хорошо.
2: Хорошо.
1: Все, погнали. Эту песню Юрий Хой написал буквально за пару дней, вдохновившись армейскими историями друзей. В ней нет ни одного грубого слова.
2: Демобилизация?
1: Нет, нет. Ни одного грубого слова. И именно поэтому трек активно крутили на радио в 90-е, что для группы было редкостью.
3: Характерный... Пора домой, что ли?
1: Что ли? А группа? Быстрее пока.
3: Еще Турганов.
1: Вот, все, Федор, для вас сказка закончилась. Отправляемся, значит, гонять этого кота, этого Матроскина. Вот. Привет кому передадим?
2: А, привет всем, кто меня знает, из Казани, и вам, диджей.
1: Спасибо большое. Это был дядя Федор.
2: Аня как победитель тоже.
1: Да, Аня, вам тоже большой привет от дяди Федора. Ну что, Анна, Анна молодец. А говорите, да я армия. Ну как-то, ну где я, где армия. Все, все знаете. А, ну что, привет кому передадим?
3: Передаю привет всей Казани. Передаю привет своим коллегам по работе. Вам, ведущим, огромный привет. И всем хорошего настроения. Такую солнечную погоду.
1: Согласен с вами. Вам большое спасибо, не гладите ручку. Ну, а мы с вами давайте будем слушать действительно. Кстати, ее, когда были такие моменты в городах, где очень много воинских частей, когда с вокзала отходил поезд с теми, кто едет домой, как это называется, с дембелями в голове, то прям это включалось на вокзалах. Я был свидетелем в Самаре этому. Давайте слушать «Сектор газа», «Пора домой».

0: Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый разительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский, ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на Максимилианс.ру 18+.
1: Реклама.

0: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 94-174-174.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Казани приступили к сезонной подготовке цветников. Рабочие очищают клумбы от однолетних растений, чтобы уберечь озеленение в зимний период. Под заботу специалистов попадет 22 тысячи квадратных метров городской территории. За сезон на 68 улицах города высадили более 1 миллиона единиц рассады, а вдоль дорог разместили около 2500 кашпо с ампельными петуниями. В Татарстане после периода похолодания снова потеплеет. По предварительным данным, к концу недели температура поднимется до 17 градусов. В пятницу и субботу синоптики прогнозируют спокойную погоду под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Эксперты выделяют два устойчивых тренда свадеб 2026 года. Первый – свадьба как яркое впечатление. Пары уходят от шаблонного формата и стремятся создать события, которые запомнятся им самим и гостям. Второй – глубокая персонализация. Молодожены отказываются от идеи свадьбы как на картинке в пользу уникального праздника, который рассказывает их историю. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Ну что, настало время поздравлять, счастья, радости, желать, что я с удовольствием, естественно, и буду делать. Ну и не забывайте, что состоя в группе «Бим-радио», не всех, но кое-кого мы поздравим с днем рождения. Давайте посмотрим ВКонтакте, что Диана Долгова из Альметьевска справляет день рождения. Она тут с парнем. Папа в курсе, нет? Что вы тут с парнем таким занимаетесь? Кристина Куркина справляет день рождения. Почему-то главное день рождения у нее. А с цветами ейный, да, мужчинка. Наталья Косова, художник, опыт более 10 лет. Люблю свое дело, постоянно учусь. За последний год получила 11 сертификатов, рисую на iPad Pro. Ну, это прекрасно. И...

картины хорошие, семейные. Молодец. Максим Большаков, ну, он бы мог тут написать: варю плов, ловлю рыбу, люблю дочь. Тоже у него тут все про это. Камиль Шарафиев, Отаграс РС. Поздравляем вас, Рамиль. Ефросинья Лагода. Именинница. Ничего дома не творится. Тетка с баяном. Сергей Федоров. Он настоящий мужик. Вывез семью всю в Геленджик. Я не знаю, не уверен, что это Геленджик, но похоже. Оксана Тигулева. Она же гениатульна. Я просто счастлива. Конечно, такой мужик у тебя. Алсу Хайрудинова, Сина Сунгатулина. Женщина должна быть достаточно умной, чтобы притворяться дурочкой. Тренинги для детей. Вот детьми занимаются. Сложная работа. Рамиль Латфулин. Он тут с дочкой на снегоходе. Поздравляем вас со снегоходом. Также в этот день родились Серега. Сергей Васильевич Пархоменко. Помните «Черный бумер»? Вот это он как раз. Иван Максимович Подубный. Профессиональный борец. Артист цирка. Популярного спорта. Один из самых известных представителей французской, позднее греко-римской борьбы первой половины 20 века. Вы помните эту историю, когда он проиграл французу, который намазался маслом. Потом этот француз приехал в Москву, проиграл. Но до боя этот французишка успел нанять неких киллеров, которые впоследствии за неоплату заказа его самого убили. В общем, страшные что-то времена были. Алексей Викторович Шусев, архитектор, один из крупнейших мастеров отечественной архитектуры 20 века. До революции в основном строил вот церковное что-то такое, например, пещерный храм часовни Рождества Богородицы в нижнем этаже Никольского собора Казанского Богородицкого монастыря, спроектированный им. А так мы знаем, это и мавзолей, и Казанский вокзал в Москве, и гостиница Москва, и метро Комсомольская, кольцевая, красивая. Сьюзен Александра Сигурни родилась сегодня. Помните фильм «Чужой»? Вот это как раз Сигурни. Мэтью Пейдж Дэймон, это Джейсона Борна, который играл. Бруно Марс, замечательный певец, о нем еще поговорим. Юлиан Семенович Семенов, какие прекрасные писал книги, по которым впоследствии снимались фильмы. Александр Георгиевич Горшков, наш прославленный фигурист, олимпийский чемпион шестикратный мира. Рахелио Гера, помните, Луис Альберто Сальватьеро, богатый тоже плачет, это вот как раз Рахелио Гера. Марк Наунч Бернес, замечательнейший актер театра и кино, и, конечно же, певец. Жижикин, актер и продюсер. Марина Ивановна Цветаева родилась сегодня. Леонид Вячеславович Куравлев. Ну, здесь все, здесь ИВИ, место встречи, золотой теленок, Афоня, 17 на Венеции, сидит женщина, там гигантская фильмотека. Ну и все, кто родился сегодня, мы поздравляем от всей души. С днем рождения, достатка, крепкого здоровья.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 5».
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 миллиона 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинга и при выске дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Again. Трек вышел в 2000 году. Бритни Спирс тогда было 19 лет. И в песне она сознательно отошла от образа невинной девушки, который делался в первом предыдущем альбоме. В тексте она поет о том, что играет чувствами влюбленного. В видео есть забавный момент. Астронавт дарит Бритни ожерелье. То самое «Сердце океана» из «Титаника». А она в ответ говорит: «Ну, я думала, старушка бросила его в океан в конце фильма». За звучание трека отвечает Макс Мартин. Ну, про Макса Мартина можно делать целый передач. Фильм можно снять. Это как раз из той плеяды шведских продюсеров, которые уже скрутили гигантское количество певцов мировых звезд. Ну, вот сам Макс Мартин, что, Тейлор Свифт, The Weeknd, Ариана Гранде, Дуа Липа, Backstreet Boys, NSYNC, Кэти Перри, Пинк, Кеша, Селин Дион, там до бесконечности. И этот чувак умеет из любого сделать хитяру по звуку. И именно он сыграл ключевую роль в формировании раннего звучания. Именно он делал первый альбом Бритни Спирс. Да и практически сделал Бритни Спирс вот все первые альбомы, это как раз он. Ну, а «Упс» не просто стал хитом своего времени, она закрепила за Бритни статус поп-принцессы. Ну, а как ее величество распорядилось своей репутацией, это уже, что называется, другая история. И не наше с вами дело, это ее личное дело. Ну, а слушать мы давайте послушаем с наслаждением.

0: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
5: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10. 16+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим Радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Вновь давайте заглянем, что происходит на дорогах столицы Республики Татарстан. Прямо сейчас выставляется Яндекс.Картами 3 балла местами затруднения. Самые серьезные из которых на сайт Галеева, Шахиди, от Шаяк до Чернышев 6 минут, 800 метров, 8 км в час скорость потока. Ну что, это радует? Больше затруднений никаких нет. За Дербышкой уже ближе к М7 люди с лопатами появились, значки. Будьте предельно аккуратны. Соблюдайте там все, пропускайте друг друга, будьте корректны. Ну, а мостах и дамах, я уже говорю, все зелененько. Все прекрасно, 3 балла.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В октябре Казань вошла в десятку самых востребованных направлений для отдыха в отелях. Средняя продолжительность пребывания туристов в регионе – 3 ночи. При этом сутки в гостинице обходятся в среднем 4000 рублей. Лидером рейтинга стали Сочи и Краснодарский край. Путешественники в основном выбирают там 6-дневный отдых. В России считают важным дальше развивать условия, которые помогут женщинам успешно совмещать профессиональную деятельность, семейные обязанности и материнство. На рынке труда гендерный баланс практически выровнен, а среди ученых-исследователей почти 40% женщины. Кроме того, женское предпринимательство уверенно растет. На начало 2026 года доля женщин среди владельцев малого и среднего бизнеса превысила 40%. Интересный факт. Исследователи склоняются к тому, что пауки способны видеть сны. Примерно так же, как кошки и собаки. Наблюдения за сотнями особей укрепили эту гипотезу, хотя окончательно доказать наличие сновидений у пауков наука пока не в силах. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели.
0: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник. С Махмудом Аракаевым.
3: Доброго дня всем, замечательного солнечного настроения, и чтобы оно не покидало не только сегодня нас, но и всегда. Осадков не ожидается, 14 прекраснейших градусов, это, согласитесь, здорово. На выходные обещается такая же погода, ну, во всяком случае, в субботу чуть-чуть дождя будет, но солнышко где-то будет выглядывать. Это радует. И 15 градусов в субботу, это тоже очень хорошо. Сегодня 8 октября... отмечается День командира надводного, подводного и воздушного корабля. Господа капитаны, наверное, можно будет сказать, с праздником вас, крепкого здоровья. Помните, вас всегда ждут дома. В 1480 году началось стояние на реке Угре войск русского князя Ивана III и армии хана Большой Орды Ахмата. Окончание противостояния на реке завершилось 11 ноября, когда армия хана отступила. Ну, а что там ловить-то? Река маленькая. Вот, да, народу пришло много, и народ все приходил и приходил. Уже и после 11-го народ все, да, русский приходил и приходил, приходил и приходил. Посмотрели, а ведь их больше. В этот день, ох, обожаю, запатентованная микроволновая печь. Сейчас как-то без этого даже, и ведь все делают. Я манную кашу умею в микроволновой печке готовить. Да, картофель отварной в микроволновке. Прекрасные... Зело хорошая вещь, быстро, главное. Мясо долго. В Великобритании впервые принят закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителя. Ну, пьяный за рулем — это вообще преступник. Нужно здесь просто всегда помнить о существовании такси. Если уж очень срочно надо, не за что, господа таксисты. Просто вызовите такси. Все не хорошо, если вас, а если вы. В 1818 году два английских боксера впервые используют в бою боксерские перчатки. Что же до этого у них с руками происходило, страшно даже представить. Ну и еще одно. В 1871 году произошел самый разрушительный пожар в истории США. Из-за коровы, сбившей фонарь в сарае, выгорел весь центр Чикаго. Более 300 человек погибло. И продолжалось это все 2 суток. Будьте аккуратны с огнем.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
6: Хотите выглядеть моложе? Блефаропластика в клинике Муратова от 50 тысяч рублей. Топовые пластические хирурги, комфортные VIP-палаты и современный подход к хирургии. Клиника Муратова. Заботимся о вас с 2013 года. Акции действуют до конца декабря.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
8: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
7: Подробности на «Максимилианс.ру».
9: 18+.
10: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
11: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная 2». ООО «Созастанция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
12: Запрещено для детей.
13: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM Radio.
14: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Оливки и маслины – плоды одного дерева оливы, которое также называется маслиной. Но название для темных оливок маслины существует только в русском языке. Большая часть маслин в продаже – это оливки, собранные зелеными. А темнеют они за счет того, что на определенной стадии производства рассол, где находятся плоды, насыщают кислородом. Таким образом, они дозревают и приобретают натуральный для маслин цвет.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Не оферта, подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
6: В традиционное время послушаем два трека двух замечательных великих людей. Ну, первый зазвучит Глория Гейнер. Была такая певица в стиле диско. В 1960-е она начала выступать. Ей тогда и 20 даже еще не было. Начала выступать с группой Soul Satisfied. А в 1965-м уже вышел ее первый сольный сингл. Ну а первый большой успех пришел к певице только в 1975 году с выходом диско-альбома Never Can Say Goodbye. Он оказался очень популярным. И воспользовался его успехом, Глория выпустила еще один сольный альбом, затем еще один. И вот в 1978 году вышел альбом, в котором была песня «We'll Survive». И это был «Взрыв мозга». Она сразу же получает премию Грэмми как лучшая диско-композиция. Что, согласитесь, быть крутой, осознавая, что ты в диско самая крутая. В начале 1980-х Гейнер выпустил еще два альбома, но они игнорировали. В США начался бойкот диско-стиля. Люди переставали осознанно покупать все это. И в 1982 году Гейнер приняла христианство и в связи с этим заявил, что ее жизнь, период исполнения диска являлась грешной. И на целых 20 лет перестала выступать. Ну, где-то в Российской Федерации пела, конечно. И только в 2002 году прервала молчание и выпустила новый альбом. Ну, уже популярности прежней, конечно же, не было. А вот эту хитяру «Survive» мы обязательно послушаем. Ну и еще один человек отметил вчера день рождения. Это Герман Витке. Это песенник, поэт-песенник. Первые стихи он написал в 12 лет. Текст для вокально-инструментального школьного ансамбля «Телефон». Вот был такой... «Примус» это с Лозой, а «Телефон» это с Сюткиным же, да? Нет? Ну, подправь меня. Или с Кузьминым. Нет, у Кузьмина динамик. Ну, в общем, вот что-то такое старое. Затем он пришел уже в большой шоу-бизнес вместе с Кириллом Красташевским. Он написал для Богдана Титомира несколько песен, включая гимн поколения «Делай, как я». И не просто написал, но он пришел Титомиру и показал, куда надо идти. Он показал ему клип американского рэпера MC Hammer'а. Сформировал его стиль. То есть человек не просто писал песню, а вывел это все, вот как-то оформил это все в красивую упаковку. Ну, а «Делай, как я» текст он Герман Витке накидал в студии. То есть была уже музыка, он уже осознавал эту музыку. Попалась упаковка из-под молока, вот этот тропак, в Москве тогда такой был, и на ней прям набросал текст песни. Ну и еще один знаковый период – это работа с Леонидом Агутиным. В 1992 году они создали дебютный альбом «Босоногий мальчик», и именно с этого трека, с этого альбома начался старт карьеры Леонида Агутина. И в Витке воспоминаниях пишет, что шел нестандартный этот процесс. Сначала Агутин писал написал музыку, а поэт подстраивал текст под ее ритм и ритмику, а не наоборот. Будем слушать «Босоногий мальчик». Сейчас наоборот. Сейчас сначала рождается музыка, и потом рождается... Да, под нее пишется все это. Слова, вот это прочее. А раньше же было наоборот. Сначала кто-то придумывал что-то, и потом садился композитор, и под это старался что-то там наиграть. Как поменялись времена? Ну, давайте слушать Глори Гейнер и Леонид Агутин «Босоногий».

0: осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Одессе.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская 20.
2: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8-843-240-19-91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама.

0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

ласкала. Это ласкала ночь. Я и не понимала, это было давно. Я тебя не целовала, тебя целовало вино. Просто тебя разгадала по твоим грустным глазам. И я тебя не теряла.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В октябре Казань вошла в десятку самых востребованных направлений для отдыха в отелях. Средняя продолжительность пребывания туристов в регионе – 3 ночи. При этом сутки в гостинице обходятся в среднем 4000 рублей. Лидером рейтинга стали Сочи и Краснодарский край. Путешественники в основном выбирают там 6-дневный отдых. В России считают важным дальше развивать условия, которые помогут женщинам успешно совмещать профессиональную деятельность, семейные обязанности и материнство. На рынке труда гендерный баланс практически выровнен, а среди ученых-исследователей почти 40% женщины. Кроме того, женское предпринимательство уверенно растет. На начало 2026 года доля женщин среди владельцев малого и среднего бизнеса превысила 40%. Интересный факт. Исследователи склоняются к тому, что пауки способны видеть сны. Примерно так же, как кошки и собаки. Наблюдения за сотнями особей укрепили эту гипотезу, хотя окончательно доказать наличие сновидений у пауков наука пока не в силах. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

сегодня подметил. Сегодня день рождения Бруно Марсу. Да, 40 лет юбилей молодого человека. И тут давеча мы вот спорили, что вот эта песня «Стражи Галактики». Похоже же, да? Похоже. И я говорил, что да и «Стражи Галактики». Ну, помните этот маленький мальчик? Дерево-то, да? Вот оказалось, что нет. Ну, а Бруно Марс, кстати, его называли маленьким Майкл Джексоном, и не зря. Он маме на 5, когда ему было 5 лет, он маме на день рождения подарил песню, которую сам написал. Не просто написал, но еще и спел. То есть и стихи, и музыку, сам все сочинил, пришел к маме: «Мама, я дарю тебе

И тут нам сразу кидает Макс. Под эту же, да? Нет, нет. Маленький, помните, когда еще этот здоровый косится, а я есть груд, он маленький, когда в горшочке был, он подтанцован под Jackson 5 с Майклом Джексоном «I Want You Back». Тоже хорошая, милая песня. Но не Бруно Марс. Там и из таких молодых никого нет в саундтреке. Там все такое очень старое.

0: Реклама на Бим-радио.
1: С вас 5875 рублей.
2: За новый кроссовер Хавейл?
1: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Приложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
4: Максидом. Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
5: «Волга К50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
6: Скальпель. Нож.
7: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
7: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
8: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
9: Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Ну и давайте послушаем, что же происходит на дорогах. Здесь, как всегда, мы обращаемся к Яндекс.Картам. И они нужны нам подсказки, а мы рассказываем вам. 3 балла местами затруднений. Сейчас вновь в дербышках, да, будьте внимательны. 12 минут можно потерять. Где? На улице Мира от Сибирского тракта до Парковой улицы 12 минут. 1,5 километра и 9 километров в час скорость потока. По 3 слова от проспекта Альберта Камалеева до улицы Космонов 6 минут 800 метров, 8 километров в час. Ну, там это Т-образный перекресток, всегда немножечко, чуть-чуть, но собирает. На мостах и дамбах все прекрасно, что, естественно, радует всех тех, кто сейчас находится за рулем. Но нам остается только одна задача – соблюдать правила дорожного движения обязательно.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. БИМ-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ-медиа. 2-930-800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме прозвучало предложение субсидировать покупку лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их стоимость превышает 10% от дохода гражданина. При этом действующие льготы сохраняются. Отдельные категории по-прежнему смогут получать препараты бесплатно или на льготных условиях. Дизайнеры интерьера выделили несколько актуальных трендов. Среди них – направление «Русский код» и «Неофолк». Это современная интерпретация традиционных материалов и орнаментов. Еще один тренд – скрытые технологии. Панели, колонки и датчики встраивают так, чтобы они не бросались в глаза. Также в моде персонализированный декор. Сюда относят книги, виниловые пластинки, сувениры из поездок, винтажную керамику и арт-объекты. По прогнозу Гидрометцентра Республики, зима в Татарстане будет теплой. В отопительный сезон температура ожидается выше климатической нормы. Исключение – март. Он окажется холоднее обычного, а остальные месяцы пройдут либо около нормы, либо теплее нее. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Аракаевым.
1: По-прежнему отличная погода в столице Татарстана, ну и по всей республике. 14 градусов сейчас вот в Казани. Единственный закат, ну 17.02, ну рано, ну давайте уже сдвигать это все безобразие. Хотя бы на часик, а лучше как Башкирии на 2 часа. Ну что сегодня, что в этот день? В 1806 году английские войска у Булони впервые в мире использовали боевую ракету. В 1806 году. Ну, китайцы, понятное дело, давным-давно, но вот чтоб так, в Европе. В 1873 году в США открыта первая женская тюрьма. В Лондоне в 1906 году парикмахер Карл Неслер впервые демонстрирует химическую завивку «Перманент», который обязан своим распространением американской танцовщицы Ирен Кастл. Все смотрели, восхищались и шли тоже парикмахерские «хочу вот как у нее». В 1945 году американский изобретатель Перси Спенсер запатентовал микроволновую печку. Ее серийное производство первой наладила японская фирма Sharp в 1962 году. Ну, а у нас с выпуском микроволновых печей занимался завод ЗИЛ. Ох, тяжелая она была. Она килограмм в 30, наверное, весила. Что там такого было, не знаю. В 1914 году первое применение бомбардировочной авиации. Налет на германские мастерские по производству дирижаблей во Фридрихшафене. С бельгийских аэродромов совершили обычный самолет, имевший на вооружении английских королевских воздушных сил и оснащен 20-фунтовыми бомбами. Вот это не мы, все. Это не мы. Что у нас? У нас вот в 1922 году в Москве проходят торжества по случаю выпуска первого легкового автомобиля Советской России. Штабное авто на 7 человек, имеет двигатель 40 лошадиных сил и развивает скорость до 85 верст в час 40 лошадиных сил. Сейчас как хорошо-то при нынешнем налогообложении. Представляете, 40 лошадей. Тебе бы, наверное, еще доплачивали. В 1926 году состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио о матче «Славия», «Прага» и «МТК Будапешт». Также на центральном телевидении в 1989 году по первой программе состоялся первый телесеанс Анатолия Кашпировского. Ох, народ собирался на эти бесплатные лечебные сеансы. Это чудо-чудное же было. Ну, вот еще одна история, такая с криминальным характером. В Златоусте, Челябинская область, 15-летний школьник угнал трамвай и целых 40 минут ездил на нем по маршруту, обслуживая пассажиров. То есть остановки, все объявлял, останавливался, сажал, брал деньги за проезд. Ну, где он этому научился? Папа у него в депо работал. Он к нему ходил и обед таскал. Ну и осваивал потихоньку технику. Теперь что ему за это было? Ведь как-то наказывать-то все равно по рукам надо давать.
0: Реклама на БИМ-радио.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози.
0: Рекламируй на БИМ-радио.
3: 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефунто.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что шахматы вслепую – это вариант игры, при которой игрок делает все ходы, не глядя на шахматную доску. Как правило, в игре присутствует посредник, который перемещает фигуры. Шахматы вслепую являются впечатляющей способностью, которой обладают многие сильнейшие игроки в шахматах. Одним из рекордсменов в шахматах вслепую стал венгерский шахматист Янош Флеш, который сыграл с 52 противниками одновременно с завязанными глазами и выиграл 32 игры.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
4: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
5: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: замечательная песня ассоциируется напрямую с футболом всегда. А ведь ее, кстати, тоже написал Бруно Марс, у которого сегодня 40 лет исполняется человек. Талантливый человек, талантливый. Талантлив во всем. Ну, а мы давайте тоже проявим свои таланты прямо сейчас, однажды в Казани.
1: Однажды в Казани.

0: национальной кухни на 1000 рублей. Здесь все просто. Ответы присылайте плюс 7 92 72 42 10 28. Плюс 7 92 72 42 10 28. Ну, проверим ваши знания на имена великих людей. Ну, значит, смотрите. У нас много известных ученых. Мне нужно будет имя одного из них. Фамилии даже достаточно. Ну вот смотрите, ассоциации ваши даже должны быть. Смотрите, улица Лобачевского, да, есть Николай Иванович Лобачевский. Геометрия, математика с его стороны. А Александр Михайлович Бутлеров, тоже улица есть Бутлерова, химия. И есть еще один человек, которого часто называют дедушкой русской химии, направление органической химии. Его именем тоже названа улица в Казани. Вот и пришлите мне фамилию этого человека, пожалуйста. Таких людей, вы скажете, очень много. Нет, ну, дедушка русской химии, такой человек был один. Вот его фамилию на плюс 7 92 72 42 10 28. Десятый правильно ответивший получит у нас сертификат в кафе национальной кухни на 1000 рублей. Если не будет десятого, то, естественно, первый по нашей доброй традиции получит этот сертификат. Ну, времени отвожу много. Целых две песни будем слушать в группу «Форум». У группы «Форум» тоже интересно. Есть там, по-моему, «Форум Прожи» как-то маячит на горизонте по дням рождения. Сегодня официальный день рождения группы «Форум». А ведь Ирина Аллегрова, потом Салтыков. Не помнишь, как его зовут. Это ж все они, но мы послушаем «Островок». Ну и затем еще «Деспасида» и подведем итоги.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

имя ученого, в честь которого названа улица в Казани. Назвал для примера уже двух. Это Бутлеров Александр Михайлович и Николай Иванович Лобачевский. Мне нужен был еще один, которого назвали дедушка русской химии. Очень много пришло Александр Абрамович Воскресенский. Это учитель Менделеева, но в честь него нет улицы названной. Вознесенский тракт есть, но там это другая совсем история. А Воскресенский улицы у нас нет. До революции, возможно, была, но, скорее всего, было это связано с церковью. Еще арбузы упомянули. Арбузов, да, удобрения фосфорные, все такое. Но он не был дедушкой русской химии. Его так, если и называли, то только потому, что он действительно был дедушкой. Вот. А имя, которое нам нужно было, Николай Николаевич нам нужен был, Зинин. Улица Зинина, она от Достоевского, по-моему, до Ершова, вот так вот идет параллельно Вишневского, да? Ведь я правильно же говорю, да? У нас Ярослав живет там, в Мажорском доме, да, нескромном. И вот, вот это надо было мне. И у нас получается так, что первый и победивший становится, куда вы делись, я вас... нет. Ну, где вот? Куда делся человек? Я же отправил единичку. А вот Евгений, да? Ну, Зинин, улица Зинина в Казани. Ну, что, нас не зря же называют студенческим городом высшего образования. Да, ученых было

0: на Бим-радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
3: Максидом! Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Спонсор игры «Утромани» на Бимрадио ООО «СЗ Октава». Жилой комплекс «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
10: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: радио. Первое в Казани.
1: Бим новости.
2: Спонсор

0: радио. Первое в Казани. Дим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В Госдуме прозвучало предложение субсидировать покупку лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их стоимость превышает 10% от дохода гражданина. При этом действующие льготы сохраняются. Отдельные категории по-прежнему смогут получать препараты бесплатно или на льготных условиях. Дизайнеры интерьера выделили несколько актуальных трендов. Среди них – направление русский код и неофолк. Это современная интерпретация традиционных материалов и орнаментов. Еще один тренд – скрытые технологии. Панели, колонки и датчики встраивают так, чтобы они не бросались в глаза. Также в моде персонализированный декор. Сюда относят книги, виниловые пластинки, сувениры из поездок, винтажную керамику и арт-объекты. По прогнозу Гидрометцентра Республики, зима в Татарстане будет теплой. В отопительный сезон температура ожидается выше климатической нормы. Исключение – март. Он окажется холоднее обычного, а остальные месяцы пройдут либо около нормы, либо теплее нее. Это были БИМ-новости. Хорошего дня, любимые слушатели! Моя!

Алиса отзвучала с веретеном. Думаю, что предстоящая вечеринка 10 октября «Рок из 90-х», который Максимси будет проходить, не обойдется без этого замечательного коллектива. А вы себе планируете 10 октября

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Вновь дорожные информации. Что же происходит прямо сейчас в столице республики? Яндекс.Карта выставляет привычных нам уже в течение всего дня 3 балла. Ну, понятно, что потом с наступлением уже вечернего трафика все поменяется, но сейчас 3 приятных балла. Самое большое затруднение на улице Мира от Сибирского тракта до Парковой улицы. Работают парни. 16 минут требуется на проезд 1,5 километра. Скорость потока при этом 7 км в час. На Астрономической для Скаркамал от Кремлевской до Московской 7 минут 800 метров 7 км в час. Ну и все остальное едет гораздо быстрее. На мостах и дамбах вообще все прекрасно. Все по нулям. Дороги радуют.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: радио. Первое в Казани.
1: Ну что, подошла к концу моя смена. Я рабочий полдень, голос Лены Макутаракаев. Всем желаю хорошего настроения. Ну и пусть погода нас поддерживает. В этом услышимся обязательно здесь, на волнах любимого радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBim и новости на Бимрадио. В Госдуме выдвинули инициативу по модернизации мер поддержки семей с детьми. Среди ключевых предложений – не учитывать при расчете доходов личные переводы от родных, премии за успехи детей и схожие выплаты. Также авторы идеи хотят снижать ставку НДФЛ с появлением в семье каждого следующего ребенка и запустить ипотечную программу со льготной ставкой в 3%. Татарстан вошел в топ-15 российских регионов по материальному благополучию жителей. При составлении рейтинга специалисты учитывали ряд критериев. Например, уровень доходов населения, процент граждан с зарплатой более 60 тысяч рублей и насколько доступна ипотека для семей. А теперь к событиям выходного дня. Сообщение от рокеров. Косухи готовы, рок-хиты выбраны, подарки приготовлены. Осталось главное – собрать всех своих и встретиться 10 октября в Максимилианс. Бим Радио зовет на вечеринку рок из 90-х. Петр Нежинский и диджей Айон уже готовятся. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и Бим Радио представляют 21 октября. Линда. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: 11 октября. Стадион «Акбарс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
5: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
6: Красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
7: А вы продаете рекламу?
8: Нет, просто даем послушать.
7: Красивая. 2-930-800.
9: «Бим Радио». Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что жареное яйцо отличается от вареного тем, что после вареного не надо мыть сковородку?
3: Соусы пилявые.
4: Соусы пилявых.
5: Спонсор программы «Шоу шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
6: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
7: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

всем энергичный привет, такой же энергичный, как и этот трек. Я прямо сижу и ножкой в такт подбиваю. Так, друзья, я Алина Поспелова, и хотела бы вам сказать о том, что погода сегодня просто потрясающая, подарила нам какое-то замечательное бабье лето, и мы, Бим Радио, решили не отставать и тоже подарить вам что-то очень приятное. Например, сертификат в развлекательный центр, чтобы всей семьей там или друзьями пойти туда и отдохнуть. А чтобы получить этот сертификат, звоните нам прямо сейчас на номер 292-102-8. Поиграем с вами в прямом эфире и разыграем этот подарочный сертификат. Вопрос будет очень простой. Звоните прямо сейчас 292-102-8. Будем с вами играть и получать подарки.

0: ярче с БИМ-радио.
1: Спонсор игры «Смотри на мир ярче» – современный офтальмологический центр для всей семьи «Клиника Смотри». Уже больше 10 лет они заботятся о вашем зрении. Вы только представьте, за это время врачи клиники провели уже свыше 700 тысяч успешных операций. В команде работают настоящие профессионалы – врачи высшей категории, доценты и кандидаты наук. В «Клинике Смотри» заботятся о пациентах любого возраста и предлагают полный спектр услуг – от точной диагностики до сложнейших операций. Специалисты клиники «Смотри» будут рядом на каждом этапе к вашему здоровому зрению. Смотрите на мир ярче. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. И прямо сейчас мы с вами разыграем подарочный сертификат в ресторан от нашей клиники замечательной. Итак, первый дозвонившийся. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня еще зовут Рушан.
1: Очень-очень приятно. Итак, готовы поиграть?
2: Да.
1: Ага. Так, давайте сначала немножко с вами поговорим. Расслабимся. Вы в первый раз вообще в эфире радио или уже бывало звонили, играли?
2: Вообще бывает, играю, выигрываю, да.
1: Да?
2: В этом конкурсе еще ни разу.
1: Так, надеюсь, что вам повезет. Ну, должно повезти. Так, а чем вы вообще занимаетесь? На работе, наверное, сидите?
2: Сидел на работе, убежал, еду домой.
1: Ой, как здорово! Вы сбежали или вас уже отпустили?
2: Еще раз.
1: Вы сбежали с работы или вас уже отпустили так рано?
2: Давайте будем говорить, что отпустили.
1: Хорошо. Итак, ну давайте перейдем к нашему вопросу. Слушайте внимательно. Какой цвет глаз чаще всего встречается у людей в мире? Первый вариант ответа – голубой. Второй вариант ответа – карий. И третий вариант ответа – зеленый.
2: Наверное, второй – карий.
1: Ну, вы хорошо подумали? Я могу вас запутывать.
2: Ну, я думаю, что, скорее всего, второй, потому что, допустим, с голубыми глазами и зелеными это больше там северных стран, там не так много людей живет.
1: Ну, слушайте, ладно, не буду долго вас томить и тут запутывать. На самом деле вы угадали, все верно. Карий цвет глаз самый распространенный в мире. Ну, а мы вас... А, кстати, у вас какой цвет глаз?
2: Карий.
1: У меня тоже, представляете? Вот доказательство этой статистики. Я поздравляю вас, вы выиграли подарочный сертификат в ресторан. Вы, пожалуйста, трубочку не кладите, мы сейчас с вами за эфиром обсудим условия его получения. Ну, а может быть, хотите кому-нибудь приветики передать?
2: Привет жене, Лисан, дочке Диляре, сыну Ниязу, родственникам, коллегам и вам, диджеям БИМ-радио.
1: Спасибо большое, спасибо. Поздравляю вас. До свидания.
0: Смотри. 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей. Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225 08.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225 08 80.

0: Дровер и Ягуар. Логос Авто. ООО СМР Инжиниринг.
1: Логос Авто. Специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В Госдуме выдвинули инициативу по модернизации мер поддержки семей с детьми. Среди ключевых предложений – не учитывать при расчете доходов личные переводы от родных, премии за успехи детей и схожие выплаты. Также авторы идеи хотят снижать ставку НДФЛ с появлением в семье каждого следующего ребенка и запустить ипотечную программу со льготной ставкой в 3%. Татарстан вошел в топ-15 российских регионов по материальному благополучию жителей. При составлении рейтинга специалисты учитывали ряд критериев. Например, уровень доходов населения, процент граждан с зарплатой более 60 тысяч рублей и насколько доступна ипотека для семей. А теперь к событиям выходного дня. Сообщение от рокеров. Косухи готовы, рок-хиты выбраны, подарки приготовлены. Осталось главное – собрать всех своих и встретиться 10 октября в Максимилианс. BIM Radio зовет на вечеринку рок из 90-х. Петр Нижинский и диджей Айон уже готовятся. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
3: Мне тебя нужно.

Начинается это все с 5 ноября. Ну и получается, стоят билетики от 400 рублей. Ну и дальше там выше от времени, наверное, и в зависимости от ложи, там VIP, не VIP, вот это все. Поэтому, мне кажется, отличная возможность приобщить своих детей к этому потрясающему фильму, к этой потрясающей сказке, которая подарила нам красочное детство, веру в мечту и желание, чтобы наконец-таки нам уже пришло это волшебное письмо от Гарри Поттера. Ой, от Хогвартса. В общем, вот такие новости.

0: Бим-радио.
1: Отличная новость для патероманов, для людей, которые любят франшизу Гарри Поттера так же, как и я. Я думаю, что очень многие люди на нем выросли. И для таких людей есть хорошая новость, потому что кинотеатр «Синема 5» покажет все части Гарри Поттера в Казани. В кинотеатрах этой сети покажут, получается, все фильмы от этой франшизы, а их, получается, у нас 8, и стартуют показы с 5 ноября.

0: рок из 90-х на Бим-радио.
1: Ну что, готовы сорвать голос? Тогда запоминайте, Бим-радио приглашает вас на вечеринку «Рок из 90-х» 10 октября в ресторане «Максимилианс». Вас ждет вечер без полутонов. Первые аккорды знакомы каждому, а подпевать будет весь зал. На сцене главный рокер Бим-радио Петр Нежинский, за пультом диджей Айон. Вас ждут любимые рок-хиты, конкурсы и подарки. Есть Костюха, рваные джинсы или, может быть, бандана? Ну тогда вы настоящий. Настоящий рокер. И обязательно надевайте этот рокерский прикид, потому что за самый яркий образ будет небольшой сюрприз. Еще раз запоминаем, 10 октября в 20:00 в ресторане «Максимилианс» будет очень жарко. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Рок из 90-х на Бим-радио. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».
3: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлинг и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
7: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2 930 800.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Итак, друзья, готовы поиграть и выиграть сертификат на главную тусовку, которая пройдет буквально через 2 дня, 10 октября? И для начала я вам немножечко расскажу на правах рекламы. Бим-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Поэтому доставайте косухи и готовьтесь подпевать самым любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться, конечно же, по полной. Еще раз, 10 октября в ресторане «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Мы внимательно проверим, кто же лучше знает рок-легенд, устроим конкурсы и разыграем подарочки. Обязательно приходите в рок-образе, доставайте косуху, рваные джинсы и бандану. В общем, все, что поможет вам стать самым главным рокером вечера. А за самый крутой образ, конечно же, сюрприз. Ну, за атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в ресторане «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. Итак, подробности на maximilians.ru/18+. Ну, еще я хотела отметить, что сейчас, прямо сейчас будет возможность для каждого из вас выиграть проходку абсолютно бесплатно на это замечательное рок-представление, рок-вечеринку. Вопросик прямо сейчас задам, и нужно будет правильный ответик прислать к нам в Максик. Да, в Максимушку. По номеру 8-92-72-42-102-8. Вот сюда, в общем-то, принимаю правильные и неправильные ответы. Итак, вопрос очень простой. Давайте-ка я вам сейчас его задам. Ну, надеюсь, для вас простой. Ну, в общем, так давайте начнем сразу. Итак, какой трек группы Nautilus Pompilus из 90-х все помнят по строчке? «Я пытался уйти от любви». Помните? Классно я пою, правильно? Итак, напомню, песенки, да, варианты ответов. А. «Прогулки по воде». Б. «Крылья». И В. «Я хочу быть с тобой». Надеюсь, вы сразу ответите, иначе мне придется каждый раз пробивать эту строчку. Итак, откуда же вот эта строчка? «Я пытался уйти от любви». А. «Прогулки по воде». Б. «Крылья». И В. «Я хочу быть с тобой». Ну, давайте, давайте, присылайте свои правильные и неправильные ответы. Сейчас буду смотреть, кто тут из вас угадал, а кто не угадал. Сколько победителей-то мне выбрать? Давайте два. Два, давайте, два. Я такая добрая, щедрая. И Бим-радио, потому что добрая и щедрая. А вечеринка-то 10 октября пройдет. И, кстати, там, скорее всего, этот трек и будет звучать. И будем все вместе подпевать. Вот это вот, это самое известное. «Я пытался уйти от любви». Ну что, откуда же эта песня? Из какой песни? «Я пытался уйти от любви». «Прогулки по воде», «Крылья» или «Я хочу быть с тобой». Ой, сколько сообщений! Знаете, ну, конечно, конечно, правильный ответ – это «Я хочу быть с тобой». Ну, конечно, «Я хочу быть с тобой». И столько людей здесь хотят быть со мной. Все хотят быть со мной. Ну, я знала, что я такая востребованная. Все хотят быть со мной. Давайте я сейчас прямо в прямом эфире выберу победителей. Так. Нужно посмотреть еще, чтобы вы не выигрывали в последнее время, да? Так, давайте. Айнур, мастер стиральных машин «Казань». Я вас поздравляю. Я вас выбрала, и вы у нас хотите быть со мной, поэтому, ну, как же я вас не выберу? А давайте вторую женщину выберем, да? Почему нет? Конечно же. Так. Ой, так, смотрим, кого же еще мне тут выбрать? Давайте Резида, потому что это женщина, мужчина и женщина, по-моему, отличная пара получилась у нас. Все, и вам я тоже отправляю небольшой смайлик, чтобы вы поняли, что именно вы победили. Ну все, молодцы, я всех поздравляю с этим потрясающим розыгрышем. Кстати говоря, вечеринка-то через 2 дня буквально пройдет. Давайте-ка следите за эфиром внимательно, совсем скоро кто-то еще разыграет такие билетики. Ну все, я затыкаюсь. Продолжаем слушать музыку хорошую. Пока-пока.
0: Рок из 90-х на Бим-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме выдвинули инициативу о частичной компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги для семей в первый год жизни ребенка. Эта мера призвана расширить уже существующую систему поддержки родителей и дать семьям ощутимую помощь сразу после появления малыша. Ожидается, что нововведение укрепит семейные ценности и поможет эффективнее решать задачи демографической политики. Стилисты поделились рекомендациями по ревизии осеннего гардероба. Суть не в том, чтобы резко сократить количество вещей, а в том, чтобы выделить те, что идеально сидят, гармонично комбинируются друг с другом и регулярно используются. Эксперты особо подчеркивают, состояние обуви критически важно, из-за поношенных пар может пострадать весь образ. Интересный факт. Память работает не как видеокамера. Она не записывает события один в один. Это скорее процесс реконструкции. Вспоминаем и заново выстраиваем картину прошлого, и иногда она обрастает деталями, которых на самом деле не было. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

Дорогие радиослушатели, прошу у вас прощения, что перебиваю прекрасную группу, прекрасную песню о пятнице, но я хочу сказать вам, что прямо сейчас в прямом эфире мы будем разыгрывать сертификат в кафе на 1000 рублей. И если вдруг вы хотите поучаствовать, то звоните нам прямо сейчас на студийный номер 292-102-8. Потеряла из виду. Еще раз повторю, 292-102-8. Звоните прямо сейчас, и мы с вами поиграем в игру в прямом эфире. Вы сможете передать привет и, конечно же, получить очень замечательный классный приз. Сертификат в кафе. Пожалуйста, звоните 292-102-8.

0: Спецпроект. Поймай ритм с Волга в Канавто.
1: Внимание, дорогие слушатели! Поймайте ритм вместе с «Волга» в «КанАвто». Звоните в прямой эфир и отвечайте на вопросы викторины, узнавайте больше автомобилей «Волга» и выигрывайте подарки. Спонсор спецпроекта «Поймай ритм с «Волга» в «КанАвто» ООО «КанАвто 3». «Волга» К50 – это флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «КанАвто» выгода до 650 рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга» К50, Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее по телефону 8 843 230 30 30. 8 843 230 30 30. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Выгода по программе Trade-in в «Волга Финанс». АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта. Итак, сейчас мы с вами перейдем к розыгрышу подарка от нашего замечательного спонсора. Алло!
2: Да, я здесь.
1: Здравствуйте, как меня слышно?
2: Хорошо.
1: Хорошо, и вас тоже хорошо слышно. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Рустем.
1: Как?
2: Рустем.
1: Рустем. Очень приятно познакомиться. Ну что, готовы поучаствовать в викторине и попытать удачу, чтобы выиграть сертификат в кафе?
2: Да, готов.
1: Отлично. Итак, вопросик такой, с подковыркой, интересненький. Слушайте внимательно. «Волга» С50 имеет длину почти 4,8 метра. Что из этого списка меньше, чем этот роскошный седан? А. Длина средней казанской пробки в час пик. Б. Три стандартных трехколесных велосипеда, поставленных в ряд. И В. Очередь за бесплатным чак-чаком на дне города. Вот такой вопросик. Еще раз повторить?
2: Так.
1: Ой, ребятки, у нас сорвался звоночек, сорвался. Так, дадим пару секунд для того, чтобы нам перезвонили. А так, давайте подождем. Если сейчас прямо к нам не перезвонят, то значит не судьба, значит сертификатик остается для следующего розыгрыша. Итак, ну вот неполадки со связью. К сожалению, звоночек прервался и не получилось. Ну что ж, зато теперь вы знаете о «Волге» К50. Которая очень крутая машина, всякая такая крутезная, какой-то невероятный там супер автомобиль. Ну, я вообще в машинках не очень сильно разбираюсь, как вы понимаете, я такая глупенькая. Ладно, я не глупенькая, но просто в машиночках я не разбираюсь. Но надеюсь, что мужчины сейчас услышали это и подумали: «Вау, Волга К50, это же флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду в КанАвто». Ну что, друзья, вот так вот звоночек у нас не состоялся. Надеюсь, что в следующий час кто-то дозвонится и заберет свой сертификат в кафе. Ну, а мы продолжаем.
0: Спецпроект. Поймай ритм с «Волга» в КанАвто.
3: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Бесплатно разрешу у себя в огороде накопать дождевых червей для рыбалки. Торопитесь, предложение ограничено.

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
1: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что символ Новой Зеландии, фрукт киви, привезенный туда из Китая, прозвали китайским крыжовником. Когда в 50-х годах прошлого века новозеландцы начали экспортировать его в США, это название было неприемлемым по причине холодной войны и высоких пошлин на ягоды. Тогда было придумано название «киви-фрут» в честь другого символа страны – птицы киви. Так как киви-фрут зарегистрировали в качестве торговой марки, другие страны-экспортеры называют его просто киви.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме выдвинули инициативу о частичной компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги для семей в первый год жизни ребенка. Эта мера призвана расширить уже существующую систему поддержки родителей и дать семьям ощутимую помощь сразу после появления малыша. Ожидается, что нововведение укрепит семейные ценности и поможет эффективнее решать задачи демографической политики. Стилисты поделились рекомендациями по ревизии осеннего гардероба. Суть не в том, чтобы резко сократить количество вещей, а в том, чтобы выделить те, что идеально сидят, гармонично комбинируются друг с другом и регулярно используются. Эксперты особо подчеркивают, состояние обуви критически важно, из-за поношенных пар может пострадать весь образ. Интересный факт. Память работает не как видеокамера. Она не записывает события один в один. Это скорее процесс реконструкции. Вспоминаем и заново выстраиваем картину прошлого, и иногда она обрастает деталями, которых на самом деле не было. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

графической политики. Стилисты поделились рекомендациями по ревизии осеннего гардероба. Суть не в том, чтобы резко сократить количество вещей, а в том, чтобы выделить те, что идеально сидят, гармонично комбинируются друг с другом и регулярно используются. Эксперты особо подчеркивают, состояние обуви критически важно, из-за поношенных пар может пострадать весь образ. Интересный факт. Память работает не как видеокамера. Она не записывает события один в один. Это скорее процесс реконструкции. Вспоминая, мы заново выстраиваем картину прошлого, и иногда она обрастает деталями, которых на самом деле не было. Это были новости на BIM-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим-радио.
1: Пройдемся по хорошим новостям. В эту субботу в Татарстане потеплеет до плюс 19 градусов. Правда, местами пройдут кратковременные дожди с ветром, но уже в воскресенье осадки прекратятся, а комфортная сухая погода задержится и в начале следующей недели. А мы-то думали, что бабье лето прошло, оно вот с новой силой. Второй поток начался. Нужно успевать погулять, если не успевали в прошлые теплые деньки.
0: Бим-радио.

0: Наслаждайся осенью с Beam Radio.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 5».
3: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинга и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: руки.
1: БИН-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ-медиа. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Рок из 90-х на Бим-радио.
2: Информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х» 10 октября в ресторане «Максимилианс». Мы там будем петь и подпевать самым культовым песням, которые искусственный интеллект создавать просто-напросто не способен. Вместе вернемся в ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуху, стильные аксессуары и покажите всем, кто здесь самый крутой рокер, а за самый выразительный стиль вас ждет подарок. Но за атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в ресторане «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Рок из 90-х. На Бим-радио.
3: Пора менять аккумулятор? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого авто. Выбор автопроизводителей. Покупайте в магазинах сети «Аккумуляторы.рф». Телефон 253-2153. Компания «Экосервис». УГРН 105-163-301-1473. 12+.
4: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: С вас 5875 рублей.
10: За новый кроссовер «Хавейл»?
9: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. «Сканавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Скальпель. Нож.
12: Мы его теряем.
11: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
12: Что? Он жив?
11: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
13: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
13: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Ну, а с вами в эфире была Алина Поспелова. Мне уже пора прощаться, а дальше вас ждет вечерний Трубим. Всем пока-пока.
0: Бим Радио.
2: Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Красивые формы – ваша уверенность. Мама-пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Я даже не знаю, как под это петь с такой вкуснятиной. Фурмамай, опенье, опенье.
5: Ой, мы начали, оказывается, да? Начали, да?
4: Ой, мням-ням.
5: А дай бумажку, пожалуйста.
4: Сейчас.
5: Дай бумажку, Нига.
4: Добрый вечер.
5: Спасибо. Здравствуйте. Да, здравствуйте всем. Сегодня четверг, и если вы внимательно слушаете эфир, вы могли бы услышать, что БП на моем микрофоне звучат не очень симпатично, потому что кто-то спер мою эту самую...
4: Помпушечку? Да. Сейчас найдем. А если вы внимательно следите за социальными сетями любимой радиостанции, то вот буквально через секунду вы увидите, почему мы тут немножко так...
5: Причмокиваем.
4: Невероятная вкуснятина. Просто невероятная.
5: Сегодня четверг.
4: О чем это я? Да, сегодня четверг. Спасибо, коллега. Сегодня четверг, а это значит, у нас свободный микрофон, а значит, к нам в гости пришел очередной замечательный человек, наш слушатель. Давайте знакомиться. Сегодня у нас в гостях Ольга. Ольга, здравствуйте.
6: Добрый вечер, добрый вечер.
4: Ольга, как мы немножечко успели...
5: Хватит жевать уже.
4: А мы немножечко очень хорошо даже успели, я вам скажу, пообщаться за эфиром. Ольга в данный момент сыровар. И занимается сыроварением. Наверное, это правильно вот так говорить.
6: Да, сыроделие, сыроварение.
4: Сыроделие. И, конечно, Ольга пришла...
6: Сырных дел мастер.
4: Сырных дел мастер. Ольга пришла не с пустыми руками, как вы понимаете. Она принесла свою продукцию. Невероятно вкусятельно, как говорится, действительно, ум отъешь. Но, насколько мы знаем, Ольга, помимо того, что вы сейчас сырных дел мастер, можно сказать, шифу в мире сыра. У вас еще помимо этого было различное количество интересных хобби вообще на протяжении как бы жизненного пути.
5: Туризм, походы.
4: Вот обо всем этом мы сегодня и будем говорить вместе с нашими слушателями, а вы нам расскажете, да? Потому что тему мы обозначили немножко вот в таком ключе, как влияет на нашу жизнь увлечения и хобби, как они меняют жизнь вообще человека. Как поменялась ваша жизнь, когда появился у вас сыр?
6: Ну, сыр это уже, знаете, последнее хобби.
4: Какое по счету?
6: Я даже не могу сказать, наверное, четвертое, пятое, которое кардинально поменяло мою жизнь, которое пришло случайно в мою жизнь, пришло через друзей, пришло просто потому, что мне не хватало вкусности в жизни. Я не могла найти того, что мне хотелось, у нас на полках.
4: Это знаете, как, наверное, вот в ресторан ходили, да, там сырок же вот этот подают, нарезают тарелочку, да, это вкусно. А где может такое привезти? Говорят, а нигде.
6: Примерно так.
4: И вы подумали, а как же это же делают люди?
6: Я вообще всю жизнь думала, что я сыр не ем. Я не люблю. У меня было стойкое убеждение, что я вообще не сыроед, и как бы это не мой продукт. Угу. Пока в какое-то время я не познакомилась с камамбером.
4: Это...
6: Просто угостили
5: это
6: друзья.
5: Вот
4: это что за парень?
6: Да, то, что сейчас на столе лежит, это уже камамбер, но уже моего производства. Первый мой камамбер был лет 20 назад, случайно съеденный в гостях у друзей. Я подумала, боже, оказывается, все-таки что-то есть в этом деле, на удивление.
4: То есть вы распробовали?
6: Я распробовала, да. Подумала, что, возможно, я люблю сыр с плесенью.
5: А это как-то, вот смотрите, это можно как-то немного сравнить с музыкой? То есть нотки в музыке и нотки в сыре?
6: Однозначно. Однозначно. Потому что дальше стало больше. Дальше, когда я уже начала ездить в Европу, я вдруг попала на фермерские развалы, вот эти вот
5: там с червяками же делают сыр.
6: Боже.
5: Это вкусно?
6: Я не пробовала, честно. Любовь к сыру во мне не проснулась.
4: Как минимум, это волнительно, видите, человек отреагировал.
6: Это волнительно, да. Я максимум обожаю сыры с плесенью. Вообще, то есть плесень в любом виде, белую, голубую, зеленую, любого цвета.
5: Только в сыре?
6: Ну, больше я пока не нашла продуктов.
5: Ну, если хлебушек подпортился, вот это все. Вот
4: или
5: это
4: человек
5: все.
4: Подплесневелый, знаете, пришел навстречу. Ну,
6: поставить на плесенных корках какой-нибудь напиток можно.
4: Можно, можно. Мы немножко будем сегодня с юмором тоже. Ольга прошла тесты на юмор, отлично. В общем-то, сегодня говорим о хобби, которое у вас также присутствует. Наверняка, наши дорогие слушатели, +7 92 72 42 102 8. Пожалуйста, это наши мессенджеры, можете делиться своими историями. Как хобби повлияло на вашу жизнь и, вполне возможно, его даже, ну, кардинально где-то изменило. Об этом будем сегодня разговаривать с нашей замечательной гостьей. Продолжим.
0: Это «Вечерний Трубим».
7: Реклама на Бим-радио. Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
8: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
9: Не выношу кронштейны на стенах.
10: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
11: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
12: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте nashtochkadom.rf.
14: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
15: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
16: Хочешь новенький iPhone 18 Pro Max? А если мы скажем, что его можно выиграть?
17: Кафе-заправка разыгрывает iPhone 18 Pro Max и другие крутые подарки. Все просто. Заходи в социальные сети заправки, находи конкурсный ролик и участвуй. Срок проведения конкурса с 1 по 22 октября. Кафе-заправка. Приходи голодным. Заправим.
18: С информацией об организаторе, правилах участия, количестве призов, выигрышей и сроками подведения итогов можно ознакомиться в социальных сетях Кафе-заправка. ИП Круг Ирина Викторовна. УГРН ИП 325-169-00-173-680. 18+.
19: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, а откуда мы взялись?
2: Нас создал Бог.
1: А папа сказал, что мы произошли от обезьян.
2: Ну, папа про своих родственников рассказывает, я про своих.
3: Шуры-муры, я к тебе! Не хухры-мухры!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
5: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Итак, я напомню, что по четвергам у нас здесь на 102.8 в рамках вечернего Трубима, вечернего шоу, гостевые эфиры, открытый микрофон. К нам приходят слушатели любимой радиостанции. Сегодня вместе с нами Ольга. Еще раз рада вас приветствовать, Ольга.
1: Еще раз здравствуйте.
0: Мы сегодня говорим с вами на такую тему, как влияет на нашу жизнь увлечение, хобби. И вообще, в принципе, бывает и такое, что появилось у вас хобби в жизни, и вся жизнь ваша пошла вообще по другому сценарию. Вы тоже можете делиться своими увлечениями и хобби, рассказывать, как они повлияли на вас. Плюс 792-72-102-108 это наши мессенджеры. Вот, например, я быстренько тоже зачитаю. Есть у нас такое сообщение, что Ирина нам написала: «Доброго времени суток. Мое хобби — компьютерные игры». Вот интересно, конечно. Обычно это Игорь, наверное, был бы. А тут вот Ирина, видите как. Вначале была обычным зрителем, потом играла с друзьями, а сейчас каждый вечер после работы бегу домой, чтобы засветить свою трансляцию. А то еще человек стримы проводит. Тоже способ зарабатывать, да, между прочим?
1: Однозначно.
0: А вы не пробовали никогда это в компьютерной игрушечке?
1: Нет, игры меня вообще не увлекают. Вот компьютер — это вообще абсолютно не мое. Я люблю творить руками.
0: Тем более же сейчас есть такая история, как фиджитал-игры, да, то есть когда совмещают и компьютерные игрушечки, и реальный спорт. Вот, Ирина, может быть, это вот, кстати, туда вас может и увести. И еще нам пламенный привет Павел передает из Кемерово. Привет, Кемерово.
2: Да, на самом деле. Привет, Павел.
0: И привет, Павел. На самом деле, действительно, Бибрадио можно слушать по всей планете Земля. Достаточно скачать приглашение. Приглашение. И все будет. Ну, так продолжим. Мы разговаривали.
2: Ольга, я вам хочу сказать то, что сразу заметила, у вас очень озорной взгляд.
1: Да. Спасибо.
2: Очень озорной взгляд. Мне такое ощущение, что вы за любую движуху.
1: Ну, да.
2: Ну, да. То есть, вот смотрите, у вас есть компания, наверное, вы, главное, нет за то, что куда-то пойти, там, давайте, или нет?
1: Ну, стыдно признаться, что в большинстве случаев это я, да.
2: Но расскажите, я знаю то, что вы занимались туризмом, походами, туристическими какими-то моментами. Как-то вы там, внутри всего этого, познакомились со своим будущим мужем?
1: О, как вас носит с моих увлечений с одного на другой, да.
2: Ну, мы с самого начала все-таки пойдем.
0: Ну, мы вообще хотели договорить немножко, как Ольга ездила за границу и там попробовала сыры.
2: А, да? Вы об этом говорили?
0: Да.
2: Немножечко. А я где была?
0: А вы вот сыры пробовали.
2: А я пампушку не смогла найти. Весь офис, кто-то убрал мою пампушку. Так, ну давайте
0: про сыры. Если в кране нет воды, знаете. Так, давайте закончим. Да, про сыры, как вы съездили за границу, попробовали.
1: Да, потому что, собственно говоря, из-за того, что я протестировала, продегустировала там кучу интересных сыров, я вдруг поняла, что, собственно говоря, я люблю сыры, я люблю этот продукт, и мне захотелось его дома кушать. И одно дело, когда ты привозишь оттуда кусочки вкусных сыров, а когда их уже здесь не купишь, а и выехать туда становится сложно, у меня получилось такое вот увлечение.
2: Проще сделать самой.
1: Да,
0: а вот, кстати,
1: да.
0: Вот действительно, а еще ведь и, наверное, дороже, да, вот когда ты покупаешь, или когда сам делаешь тоже, это вот себестоимость определенная, разница есть в этом?
1: Себестоимость, конечно, ниже, когда ты делаешь это сам.
0: Вот.
1: Конечно, конечно, однозначно, потому что, ну, я же не плачу сама себе за то, что
0: за
1: я его сварила.
0: Перевожу.
2: Да, с детьми так не работает. Когда ты сама родила, у тебя одни траты, а когда в гости сходила к чужим детям, там другие.
1: Интересное
0: сравнение.
1: Тут я с вами согласна полностью.
0: И первый сыр вы сварили дома в кастрюльке.
1: Однозначно. 10-литровая кастрюля, на удивление, в которой я раньше варила компоты и варенье, пригодилась мне для первой головки сыра, которая была для меня удивительно, я вообще не знала,
0: что это. А что за сыр это был? Что,
1: это был осьяга. Осьяга сыр. Я хочу сказать, что в магазине я его никогда не пробовала. Более того, настоящая осьяга. Я тоже до сих пор.
0: У него такое название какое-то.
2: Как будто бразильский актер какой-то.
0: Испанско-мексиканское какое-то, вот я хотел сказать, да.
1: Нет, нет, нет. Это швейцарский.
0: Швейцарский сыр.
2: Чем-то на российский, дырками похож на российский. Я вот загуглила, интересно стало.
1: Российский, кстати, тоже очень вкусный. Я его варю, у меня очень популярный сыр. И в отличие от магазинного, люди его прям вот прям говорят: боже, это же совершенно другой сыр. Потому что когда делаешь дома, когда делаешь руками, из настоящего молока, без всяких консервантов, получается нечто фантастическое. Собственно говоря, так и получилось.
0: Слушайте, а рецептура, это же тоже вот где-то ее надо достать, соблюсти там же, да, все пропорции.
1: Конечно, конечно, да. Вылилось мое увлечение, то, что я захотела себе там эту головку сыра, в то, что я пошла учиться. Я поехала в Москву, я училась в большой сыроварне, я училась долго, сдавала экзамены, училась онлайн тоже. Потом я освоила еще и вторую профессию, как выяснилось, не просто надо сварить сыр, надо его еще вырастить. Я поехала в Москву, училась там.
0: Вы представляете, еще и сыр вырастить.
2: Все как с детьми.
0: Сыр
2: реально.
0: Еще вырастить.
1: Все, все как с детьми, не оставишь ни на минуту, без всяких отпусков и праздников работаешь, да.
2: У меня есть вопрос. Сейчас тоже я помотаю от меня маленько. Смотрите, вот вы варите сыры. Есть такое то, что вы куда бы ни пришли, заказываете сырную тарелку, чтобы попробовать, сравнить, что-то где-то почерпнуть для себя. Можете ли вы понять в классическом рецепте сыра, например, того или иного, что что-то там добавили?
1: Я стараюсь пробовать.
2: Это как кавер вот на песню.
1: Да, я стараюсь попробовать всегда. Иногда мне удается.
2: А не надоедает вам вот сыр?
1: Я, честно говоря, не ем его тоннами.
2: Но когда сладкого хочется, вы можете сыр поесть?
1: Я ем горгонзолу с медом. Я обожаю горгонзолу с медом под свежесваренный кофе. Это для меня вот просто вот, ну...
0: Организм. Продолжайте, Ольга, продолжайте.
1: Да, да, да, да, я не могу сказать это слово.
2: Организм, мы поняли.
0: Организм, да.
1: Но поверьте, это один из моих любимых сыров, и у меня всегда есть созревающие головки горгонзолы, и теперь уже не только горгонзолы, потому что когда я училась, я выяснила, что огромнейшее количество сыров с голубой плесенью, и это такое богатство вкусов, что да, я теперь зависима, я теперь пробую везде, открываю что-то новое и делаю.
0: Что ж вы вытворяете? Я большой поклонник сыра. Вы все вообще сорта сыров перепробовали?
1: Нет, конечно.
0: Или есть такие, которые как бы, ну вот настолько экзотика считается,
1: да,
0: что там надо подниматься, не знаю, на горы там монахов Тибета, чтобы попробовать этот сыр?
1: Слушайте, там вот попробуйте найти в интернете вообще, какое количество видов сыров есть в мире.
0: Так а вы историю сыров изучали наверняка ведь тоже.
1: Ну, историю сыров, она это не раскрывает, какое количество сыров есть и видов. Есть категории, на которые можно разделить этот продукт, да?
2: Но от тысячи же... до 2000.
0: Ух ты!
1: Это только видов. Попробовать их, ну, я нет, я не себе.
0: А давайте, да, действительно, вот немножко упростим. Что?
2: Ну, это вот по типу молока, по текстуре, по способу производства, по жирности, по совершенно характеру верно. Созревания.
0: Это вот как раз вот сейчас разделение, да, которое вот скажет, что существует, это вот да. Так вот они и делятся.
1: Это для мастеров такое разделение. Для вас...
2: Вкусно-невкусно.
1: Для вас больше деления с плесенью, не с плесенью.
2: Сплетница, не сплетница.
1: Твердые сыры, не твердые сыры. Чаще меня вот так вот просят, говорят, а что у вас тверденького есть? Или а что у вас с плесенью?
2: Почему нормально вот женщину спросить, а что у вас тверденького есть? А когда к мужчине подойдешь, это значит не очень.
0: Это значит сыр копченый.
2: Я люблю, кстати, знаете, колбасный сыр люблю. Косичку? Или это вообще для лохов?
1: Почему же для лохов? Ну что уж вы так себя обижаете.
2: Но я люблю это что-то из детства, колбасный сыр. Но сейчас почему-то я пробую колбасные сыры, они уже не как в детстве.
1: Я вам скажу страшную вещь, да, колбасный сыр я вообще не уважаю.
2: Вот я говорю, для лохов получается.
1: Нет, это зависит от вкуса каждого человека, вот честно.
2: Ну это для ценителей не подходит, наверное, все.
1: Почему не подходит?
2: Колбасный сыр?
1: Это просто лично мое предпочтение.
2: Это как галоши на даче.
0: Кому-то нравится, кому-то не нравится.
1: У меня один из востребованных пунктов, например, да, в моем ассортименте, это плавленый сыр, например. То есть у меня есть очень много клиентов, которые очень любят плавленый сыр.
0: А мужики вообще уважают сырок «Дружба». Знаете, вот так, соберутся в 5 утра у подъезда,
1: да,
0: сырок «Дружба»
1: нет, ну,
0: откроет.
1: Лай-лай. Мужчины мне очень любят косичку покупать, чечил.
0: Косичка,
1: да,
0: хороша.
1: Вы же, наверное, видели ее только в подкопченном виде. Я не копчу, коптильни это пока не пробовала. Угу. Хотя, может быть, попробую когда-нибудь.
2: Он же жареный вот еще, чечил, как это сказать?
1: Жареный – это халуми. Халуми. Чечил – это соленый подкопченый сыр. Я делаю не копченый, тоже соленый, очень вкусный, нежный. Он просто прекрасен. Сейчас вот скажу страшную вещь.
0: О прекрасности вредит вашему здоровью. Вынужден мы это сказать, но сглотнуть при этом. Продолжим дальше наши увлекательные беседы. Напомню, что вы тоже можете присоединиться и рассказать о своем удивительном хобби. +7 972 72 42 102.
2: На котором вы всегда находите время в своем дне.
0: Совершенно верно. А пока у меня для вас будет информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цита, клиника Муратова. Клиника Муратова. Красивые формы. Ваша уверенность. Мамопластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акции действуют до конца декабря. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Было хорошо, стало еще лучше. АЗС «Иликом» на Хлебозаводской обновилась. Больше комфорта для вас. Все виды топлива и даже сотый и дизель. Заправляйся на АЗС «Иликом».
3: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
5: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, КПЛО 2-0+.
6: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
7: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: рок из 90-х на Бим Радио.
1: Ну что, готовы сорвать голос? Но аккуратнее, чтобы фуниатор уж потом не бегать особо. Тогда запоминайте, Бим Радио приглашает на вечеринку рок из 90-х. 10 октября. Это, в общем-то, уже в эту субботу. В ресторане «Максимилиас» вас ждет вечер полутонов. Полутонов? И синусоид. Первые аккорды знакомы каждому. А подпевать будет весь зал. На сцене... Может быть, и под сценой, всякое бывает. Главный рокер Бим-радио Петр Нежинский, стал быть, я. А за пультом диджей Айон. Стало быть, встретимся.
2: Стало быть, не я.
1: Стало быть, не я. Вас ждут любимые рок-хиты, конкурсы и подарки. Есть косуха, рваные джинсы или настоящий рокерский прикид, а это зачастую ракес, наверное, все-таки. Надевайте. Самый яркий образ не останется без внимания. Еще раз. 10 октября, 20.00, ресторан «Максимилианс». Будет жарко. Подробности на «Максимилианс.ру» 18.
2: На Maximilians.ru.
1: Хорошо. Сорвать голос. Но аккуратней, чтобы фуниатор уж потом не бегать особо. Тогда запоминайте, Бим Радио приглашает на вечеринку рок из 90-х. 10 октября. Это, в общем-то, уже в эту субботу. В ресторане Maximilians вас ждет вечер полутонов. Полутонов? И синусоид. Первые аккорды знакомы каждому. А подпевать будет весь зал. На сцене... Может быть, и под сценой, всякое бывает. Главный рокер Бим-радио Петр Нежинский, стал быть, я. А за пультом диджей Айон. Стало быть, встретимся.
2: Стало быть, не я.
1: Стало быть, не я. Вас ждут любимые рок-хиты, конкурсы и подарки. Есть косуха, рваные джинсы или настоящий рокерский прикид, а это зачастую ракес, наверное, все-таки. Надевайте. Самый яркий образ не останется без внимания. Еще раз. 10 октября, 20.00, ресторан «Максимилианс». Будет жарко. Подробности на «Максимилианс.ру» 18.
2: На Maximilians.ru.
1: Хорошо. Сейчас будет

0: джинсы или настоящий рокерский прикид, а это зачастую ирокез, наверное, все-таки, надевайте. Самый яркий образ не останется без внимания. Еще раз, 10 октября, 20.00, ресторан «Максимилианс». Будет жарко. Подробности на «Максимилианс.ру» 18+.
1: На «Максимилианс.ру».
0: Хорошо. Сейчас будет один вопросик, три варианта ответа и возможность забрать пригласительный.
1: Не так много, кстати говоря, возможностей остается, чтобы выиграть приз. Это пригласительный билет на вечеринку, который мне выдали новую... махнушку.
0: Да?
1: И она как? Пахнет как новая.
0: Надо тоже попросить новую махнушку.
1: Скажи,
0: себе.
1: Что свою потерял. Да. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Какие мы женщины коварные все-таки, да?
0: Ужасно.
1: Итак, один вопрос. В нашем мессенджере пишите правильный ответ. Первые трое правильно ответивших получают по одному пригласительному.
0: В Макс пишите.
1: Давайте так. Если вы еще не выигрывали билет на эту вечеринку, только при этом условии. Итак, какая американская рок-группа 90-х переводится на русский язык как «красные острые перцы чили»? Варианты ответов. The Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers или Metallica? Какая американская рок-группа 90-х переводится на русский язык как «красные острые перцы чили»?
0: Вот, чтобы вам не скучно было, чтобы помнили таких.
1: Hello, hello.
0: Да-да. How low? Это вы сейчас к «Смазатин Спириту» апеллируете уже. А тут немножко...
1: Hello, hello. А так, у нас есть правильные ответы.
0: Да?
1: Правильный ответ, конечно же, это группа Red Hot Chili Peppers, которая сейчас звучит у нас на заднем фоне. С моим произношением вы бы, наверное, слабо поняли, что это Red Hot Chili Peppers. Можно с вашим, Петр, пожалуйста?
0: Red Hot Chili Peppers.
1: Спасибо,
0: вот, вот так надо говорить, что ли?
1: Спасибо. Да, мы вышлем сообщение победителям сегодняшней игры. Обязательно объявим их попозже. У нас впереди прогноз погоды.
0: Совершенно верно. Ну и, конечно, не забывайте, рок из 90-х уже в эту субботу.
2: Рок из 90-х на Бим-радио. Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
3: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: По данным Яндекс.Погода, 9 октября завтра в Казани переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7 градусов. В низких местах при прояснениях минус 1, плюс 1. Максимальная температура воздуха днем плюс 12, плюс 17. А это значит, что завтра еще теплый денечек нас ждет. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны ночью плюс 2, плюс 6, днем минус 1, плюс 1 градус. Нет, я вам соврала. Плюс 16, конечно же, днем максимально, осадков не ожидается. Альметьевск, Бугульма, Знакаево днем до плюс 14 градусов без осадков. И в Нурлате завтра до плюс 16 градусов днем, ночью плюс 1. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
5: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
2: Вечерний Трубим.
0: А мы возвращаемся к нашему разговору. Напомню, что у нас сегодня в гостях наша слушательница Ольга. Еще раз рада вас приветствовать. Мастер сыров.
1: Mm-hmm. Да, и здесь за эфиром уже, во-первых, нам даже позвонил слушатель, который...
0: Гурман,
1: позвонил, поговорил с Ольгой на тему сыров. Я не очень слышала, о чем вы разговаривали. Не то, чтобы я глухая, просто бегала, искала махнушку. И еще у нас есть сообщение, нам написал наш слушатель. Добрый вечер, скиньте, пожалуйста, контакт девушки.
6: Хорошо, скинь.
1: Это вы еще не ели сыр, который Ольга принесла.
0: Смотрите, сколько ценителей. Сыр потрясающий, просто невероятно потрясающий. Ну, давайте мы о сырах поговорили. Теперь...
1: Сообщение еще есть.
0: Отлично, прочитаем их-то.
1: Я балдею от колбасного сыра, Антон Пупсик пишет. Вкус детства, но в магазинах типа вот этой выручайки всякой, он говно говорит. Беру
0: да
1: на рынке.
0: Да
1: и производство написал. Я тоже попробую, спасибо, Антон, большое.
0: Угу. Какое там еще, по-моему, сообщение было у нас?
1: Добрый вечер, Ярослава, Петр и гости программы.
0: А, Бабай написал?
1: Да.
0: Добрый вечер, Бабай. Ну так что, пойдем давайте к истории вообще, как все это с Ольгой приключилось. Ольга вообще у нас из республики нашей соседней замечательной Мариэл.
6: Да, родилась вот. Я там.
1: А вот. Где там?
6: Поселок Серн. Кстати, сейчас

0: наверняка вам известно, что
1: Сернур?
0: Там есть.
1: Сернур? Да-да, поселок Сернур, теперь его почему-то называют. А раньше был Сернур, Сернурский сырзавод, сейчас особенно гремит везде. И, как видите, похоже, у нас судьба одинакова с моим местом рождения. Тоже сыродели.
2: Совпадение, как говорит один дяденька.
1: Знаки, знаки, знаки.
2: Смотрите, там вы закончили институт. И там же вы открыли для себя свое первое серьезное увлечение.
1: Да.
2: Туризм и походы.
1: Да. Меня это подруга как привела это в клуб Альпика. Сказала, слушай, говорит, там это есть вот скалолазание там.
2: Ну, подождите, вот я представляю, Ольга, до этого вы макраме занимались, например. Или там филателистом были. Ну, я, к примеру, гербарий собирали. А потом подруга говорит, там пойдем-ка это скалолазание есть.
1: Да, примерно так, так это было. Да, совершенно верно. И мы пришли туда, и мы сказали, мы хотим к вам. Они такие, ребята, девушки милые, у нас набор будет через 2 недели, вы можете немного потерпеть?
2: Так.
1: Ну, мы потерпели, мы пришли, и да, я заболела этим делом, и до сих пор в моем шкафу лежат палатки, коврики, спальники, и меня носит.
3: Но они лежат, вы периодически, да, вы как-то...
1: Периодически выбираюсь, да, сейчас уже и дочку привлекаю к этому потихонечку. Но сейчас реже. Ввиду теперь моего последнего хобби, сыроделия, не удается, не получается уезжать прям совсем надолго. Но это хобби на всю жизнь.
3: А у дочки какое хобби?
1: Она занялась боксом.
3: С кем? Со сыром?
2: Так.
1: Она во 2-м классе, и да, она занялась боксом.
2: Давно занимается боксом?
1: Ну, учебный год только начался.
2: А, вот только. Я все-таки хочу немножко вот... Мне кажется, вот это вот...
1: А, она шьет.
2: Знакомая вам вот эта песня, Ольга?
1: Ну-ка.
4: Я спросил тебя, зачем идете в гору?
1: Конечно. Как уж я с советских времен.
2: Ну так вы вот когда альпинизмом занялись, вы пели вот эти песни вот?
1: Конечно.
2: Подождите, там, может быть, курсы игры на гитаре были специальные для скалолазки ты моей, водолазки?
1: Боже, это тоже было в моей жизни. Я ходила, училась играть на гитаре.
2: Серьезно?
1: Да, да. Несмотря на то, что я убеждена, что у меня ни слуха, ни голоса, я ходила, училась, и, может быть, так вот могу пару песен,
2: Ольга,
1: но
2: вы
1: крайне
2: сейчас
1: редко.
2: Вот обалдеете. Вот повернитесь немножечко спиной, посмотрите, что за вами стоит, лежит,
1: да,
2: вернее,
1: да,
2: на
1: да,
2: полу.
1: Да-да-да, гитара прекрасная.
2: Гитара в прекрасном кофре. Что, может быть, даже у нас сегодня получится экспромт какой-то музыкальный?
1: Нет, я вас умоляю.
3: А
1: давайте
3: нет?
1: Побережем слушателей. Ну
3: а мы с Петром за. Вы за большинство.
1: Гитару я не брала в руки уже очень давно.
2: Обалдеть. Ну, смотрите, вот ваше вот это вот увлечение скалолазанием, сколько скал вы перелазили, кстати говоря?
1: Оно переросло в горный туризм.
2: Вот!
1: Да-да, оно переросло в горный туризм. Наверное, самый сложный поход, который я была, это все-таки был Алтай. Потом я уже в такие сложные не ходила, и там было несколько 4-тысячников, там Икту гора.
2: То есть вы прям восхождение вот эти вот прошли?
1: Да, то есть это был поход 5-й категории сложности.
2: Обалдеть.
1: Примерно 22 дня.
2: Обалдеть.
1: Как мы тогда смеялись с нашей командой, мы сходили, перезимовали летом. То есть это был август, мы уехали, вернулись уже вот в конце лета. Вот. И большую часть мы прошли по ледникам, по снегу, и периодически только спускались в долины на травку.
2: Хочется задать достаточно очевидный вопрос, Ольга.
1: Задавайте.
2: Зачем? Вам это вот надо было? Зачем? Что случилось?
1: Знаете, мне кажется, любой, кто ходит в такие походы, когда он идет этот поход, когда ему плохо, когда его немножко подташнивает от горной болезни, когда рюкзак тебя придавливает к земле, ты думаешь, боже, зачем? Зачем я это делаю? А потом сидишь так на перевале, смотришь, вот как я сидела тогда на перевале, горная болезнь меня отпустила, а там внизу, вдалеке была зеленая долина, а ты сидишь на снегу и думаешь, боже, как красиво, как прекрасна жизнь. А ведь я бы это не увидела, если бы все-таки не пришла сюда, не доползла сквозь все свои сложности. Я абсолютно не жалею, что я так и сходила. Другое дело, что повторять я уже не хочу. Я уже не в той физической форме.
2: Там хорошая физическая форма-то, однако, нужна.
1: Очень-очень-очень, да. Я знаю, что люди, которые этим серьезно занимаются, они ходят, несмотря на возраст. У меня это, скажем так, была самая высокая точка достижения в горном туризме. Я ее горжусь, потому что я все-таки дошла, несмотря ни на что. Благодарна команде. Но повторять я уже вряд ли.
3: Ольга, смотрите, мы сегодня говорим про хобби. Дорогие радиослушатели, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Какие вообще у вас хобби, как они влияют на вашу жизнь? И одобряет ли ваша вторая половинка, например, ваше хобби? Вот есть у вас какие-то хобби, которые вы бы еще хотели открыть для себя?
2: Для на примете, так сказать, у вас, на горизонте где-то.
1: Вы знаете, я никогда не загадываю на самом деле, да, вот потому что это
3: не план, а именно желание.
1: Желание. Я бы, наверное, еще хотела полетать.
2: Ну, как пилот сами управлять, да? Или...
1: Было бы очень интересно, да.
2: Или там в катапульт у вас заряжает и полетели.
1: Нет, именно поуправлять самолетом, вертолетом, что-нибудь, да, потому что вот эта стихия пока еще для меня вот на вот такая
2: такие
1: мечта.
2: Такие вас немножко тянут какие-то это мужские, скажем так, увлечения. Вот. Там полетать, в гору сходить, на гитаре поиграть.
3: Сырок с пивасом.
2: Да, боксом.
1: С винцом все-таки.
2: Дыхать с алюминием. Все равно вредит вашему здоровью.
1: Да, да, да. Да, увлечения у меня очень мужские, это надо признать, и не всегда меня поддерживают женская половина, поддерживает, потому что действительно увлечения тяжелые зачастую, но есть женская половина во всех этих темах всегда, всегда не я одна такая сумасшедшая.
3: Но ваши дочери тоже, вот ваши, по-моему, да, увлечения передались такие?
1: Не знаю, она прекрасно шьет, ей очень нравится, но да, вот она захотела бокс. Я была немножко шокирована. Я говорю, ты уверена? Она такая, да, вот она второй месяц ходит.
2: Ну, класс.
1: И пока бросать не планирует.
2: Класс.
1: Катается на скейте.
2: Молодец.
1: Вот. На горные лыжи я тоже стараюсь ее поставить уже. Вот надеюсь, что в этом году мы уже посерьезнее будем кататься. Будем надеяться, что она будет... тоже активный.
2: Отличный выбор. В свое время перед выходом в ринг мне так и сказали, бокс это не шахматы, здесь надо головой думать.
1: Шахматы
2: потом
1: она
2: я,
1: тоже
2: потом
1: играет.
2: Я понял, почему мне так сказали.
1: Шахматы она тоже играет.
2: Круто, круто. Стратегическое мышление. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 наши мессенджеры. Вот у нас есть такие сообщения. Написали, например, привет, мой любимый дуэт. А мне очень нравится сыр-косичка, соленая и копченая. Или как называется?
1: Это чечил.
2: Чечил.
1: Это чечил, да, и я его делаю. Это один из популярных сыров. Очень вкусный.
2: Без ничего, говорит, просто сыр. Без
1: да,
2: ничего.
1: Да, да. Почему бы и нет?
3: Нет, я не любитель.
2: Эй, чечил!
3: Подождите, вот сейчас зачитаем сообщение, потом к нему обязательно вернемся, так. Если я вдруг уйду опять куда-нибудь, вы мне напомните. Добрый вечер, бим люди, у которых есть хобби, прям молодцы, завидуем, потому что сейчас для многих хобби нужны финансы, свободное время. Не у каждого все это есть.
2: Да.
3: Это да, но, знаете, чем-то в этой жизни надо жертвовать или, скажем так, расставлять приоритеты.
0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
5: Реклама на БИМ-радио.

0: все.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
3: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
4: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
5: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: Мир Марк.

0: будет рад.
1: Приходите посмотреть на потрясающую экспозицию из воздушных шаров в ТРЦ «Паркхаус». Проспект Ямашева, 46/33. Вход свободный, 0+.
2: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону +7 987 217 0070.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Мама, а мы ничего не забыли?
6: Кажется, ничего.
5: А зрение проверить?
7: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием -30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе «Брикс». Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт «Басты». Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф.
9: Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели «Брикс». Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11.2026. Подробности об организаторе, правилах его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
10: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
11: «Волга К50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-3030. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс», АО «Альфа-Банк».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Количество подарков ограничено, не оферта.
14: Спонсор шоу «Утромены» – ООО «Стел МС».

Реклама на BIM-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, сохраните улыбку до конца дня, иначе вы вряд ли сумеете выполнить задуманное. Тельцы, вам предложат какое-то компромиссное решение, примите его обязательно, пора двигаться вперед. Близнецы, рекомендуем не ходить пока по магазинам, используйте удачу в другом месте. Раки, если вы ждете улучшений в жизни, сделайте первый шаг и просто делайте больше, больше двигайтесь. Львы, избегайте скучных и надоедливых собеседников. Не подвергайте эмоциональное состояние испытаниям. Девы, награда ждет терпеливых. В этом как раз вся мудрость. Лишние эмоции только помешают. Весы, наступает время надежных финансов. Возложите денежную функцию на супруга. Скорпионы, не стоит задерживаться на работе. Кто-то будет ждать от вас утешения. Стрельцы, вы будете беспокоиться больше и чаще обычного. У вас начинается новый интересный период жизни. Козероги, не спешите говорить «да», вы будете настроены обсуждать и разводить демагогию. Водолеи, старайтесь спокойно реагировать на аврал на работе, вы справитесь, и это принесет плоды. Рыбы, вам надо сделать что-нибудь для себя нехарактерное, удивить своим поведением. Всем знакам зодиака желаем интересных событий.

0: Мы продолжаем наши удивительные разговоры с нашей удивительной гостьей. Напомню, сегодня у нас в гостях Ольга. На данный момент это мастер по сырам. Мне вот нравится, как это звучит. Но хобби вообще невероятное количество в жизни Ольги присутствовало. И как раз с вами тоже, дорогие слушатели, мы сегодня обсуждаем тему, как влияет на нашу жизнь увлечение и хобби. Вы можете об этом рассказывать тоже без утайки. +7 927 242 102 8. Некоторые сообщения я вижу, будем обязательно зачитывать. Но пока вернемся к Ольге. Мы уже тут поговорили и про альпинизм, и про туризм. В итоге это увлечение, ну вот, как вы сами говорили, привело вас к тому, что вы стали, ну, как-то больше общаться с людьми.
1: Однозначно, да, конечно. То есть, когда приходишь в такие компании, где увлеченные люди, ты обрастаешь знакомствами, друзьями, потому что у вас много что общего, вас много куда в одном направлении тянет. Соответственно, отсюда же вырастают изменения в жизни, что-то новое включается в жизнь, в том числе и вот новые направления развития в работе, вот как у меня сложилось, например.
0: Да? Плюс ко всему, это привело вас вообще в Казань?
1: Ну да, кстати, именно туристы меня вытащили из Мариэл. Они предложили приехать в Казань. Так как это были тогда еще очень далекие 2000-е года, достаточно сложные, переезд в Казань для меня был достаточно серьезным изменением. Но я абсолютно об этом не жалею. Сначала было тяжело, но в результате большую часть своей взрослой жизни я живу именно здесь и... Очень благодарна тем людям, которые, да, тогда помогли мне.
0: Слушайте, ну прям великолепно. Вы сейчас обалдеете вообще. Вы знаете, куда туризм привел Ольгу, помимо того, что Казань, он ее привел в промышленный альпинизм? Вообще, как это вот все вяжется?
1: Как вяжется?
0: А как веревки вяжутся вот эти, Ольга? Расскажите-ка
1: нам. Я отлично знаю, как вяжутся веревки.
0: Причем, Ольга за эфиром сказала, что она сама вообще вот это вот висела, вот одинокий голубь на карнизе за окном.
1: Да, было такое. Было. Вообще это получилось, знаете как, вот я работала, моя первая официальная работа в Казани, она была офисная. То есть я работала в компании, компьютерными программами занималась, но меня через некоторое время так уже вот стало напрягать вот это сидение с утра до вечера в офисе. Я заходила в офис, начинала болеть, да.
2: Вот этот скрюченный за компьютером.
0: А тут за окном, на веревочке. А на тросе,
1: я,
0: наверное,
1: после увольнения вот просто обратилась к друзьям и говорю: слушайте, говорю, я не хочу сейчас никуда устраиваться, мне нужно восстановиться вот морально, физически. Научите меня, вот вы же висите, да, вот у вас вот без денег-то жить совсем не хочется.
0: Ну, а там, кстати, деньги-то неплохие платили промышленным альпинистам.
1: Да, да, да. То есть это как бы опасная работа, но хорошо оплачиваемая. И да, мои туристические навыки, альпинистские навыки, работа с веревками, с обвязками, все это наложилось на то, что меня в первый раз завесили на веревках на тогда еще строящееся здание Excel.
3: Я уж думала, в личной жизни как-то ваша это, ну, поспособствовало.
1: Ну, давайте не будем углубляться в личную жизнь.
0: А мы об этом еще поговорим обязательно. А вы помните свой первый вот это, как, я не знаю, это даже назвать? На свежем воздухе пребывание.
1: Вот, я же говорю, это был первый объект, это тогда строился Excel. Сейчас вам, наверное, сложно представить, что это было просто здание, бетон.
0: Почему? Я помню, когда он открывался, я был на открытии.
1: А я была до того.
0: А вы раньше там появились.
1: Да, я была там раньше, да. То есть, и, честно говоря, увольнение с офиса я отмечала бутылкой шампанской на крыше этого
0: Excel. Вредит вашему здоровью все-таки.
1: Вредит. Но это была новая страница в жизни, потому что, как оказалось, в офис я уже не вернулась.
0: Конечно, после такого свежего воздуха-то.
1: Да, это меня затянуло, это стало работой. Сначала я висела сама, потом включились организаторские какие-то вещи.
0: Висела с друзьями, потом я висела лучше их. Об этом мы продолжим говорить чуть-чуть позже, уже в новом музыкальном часе. А пока я вам расскажу, что происходит на дорогах нашего города.
4: БИМ-радио. Путевые заметки на БИМ-радио.
5: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
6: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
7: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах. 5 баллов, движение плотное. Сообщает нам об этом Яндекс.Карты. Крупные пробки на улице Академика Сахарова от проспекта Победы до Закиева 14 минут. 12-минутное затруднение Университетской от Кремлевской до Островского. Также Николая Ершова от Вишневского до Сибирского тракта. 10-минутное затруднение обнаружено на улице Татарстан, улице Пушкина от Московской до Дзержинского, а также Астрономическое от Кремлевской до Правобулочной. Ситуация на мостах и дамбах. Свободный Ленинская, мост Миллениум, Кировская дамба, затруднение из центра в 7 баллов. Третья транспортная дамба в центр, ну, небольшое затруднение в 2 балла. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
4: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Добро пожаловать во второй музыкальный час. 18.01 на часах в студии БИМ-радио. Это вечерний Трубим. Сегодня четверг, сегодня гостевой эфир. Сегодня с нами не только очаровательница Ярославушка, но и наша замечательная гостья Ольга.
2: И Петр Нежинский.
1: Это я. Здравствуйте.
2: Че думал, не вспомним?
1: Ну, мало ли. Я же икнул даже. А Ольга у нас человек увлеченный всевозможными хобби. Начиная, ну вот как бы пока сейчас, как бы в фаворе получается, это сыроизготовление, сыроварение. Мы выяснили, что Ольга занималась альпинизмом, изучала гитару, хокку, танка-та-танка, что там, владение мечом, наверное. Ну я не знаю, я предполагаю просто. А в этом часть, кстати, мы еще будем играть в игру «Ты мне зубы не сговаривай». Я думаю, как раз про хобби и будем там разговаривать. Промышленный альпинизм. Вот на этом мы немножечко остановились. И плюс 792-72-42-102.8 это наш мессенджер, куда вы можете написать, рассказать о своих хобби. Пока как-то вот я только вижу, приветствует нас.
2: У меня есть хобби каждый день в 17.00 слушать БИМ-радио. Марат пишет. Вот Володя это... пишет, сыр сулугуни, вот это вкуснятина. Только не тот, что продают у нас в магазинах. А какой, Володя?
1: Ну, наверное, прям где-то там вот надо вот на Кавказ ехать за таким сыром.
3: Что?
4: Я делаю.
3: Вы делаете?
4: Да.
3: Ольга
4: да.
3: делает такой сыр, Владимир.
2: Даже поближе,
4: я
2: чем...
4: фактически с него и пошла учиться-то. У меня муж потребовал сулугуни.
1: Батюшки.
2: Mm-hmm. Прям потребовал?
4: Да, он сказал, я обожаю есть сулугуни. Научись для меня делать сулугуни.
1: И вы научились.
2: В конце требую вот
4: и
2: это.
4: Я научилась.
1: Вот как хорошо. Видите, как правильно. Вот оно правильное взаимоотношение.
4: А любит он теперь стречтелл.
1: Что, простите?
2: Это танец?
4: Это сыр.
1: Это танец?
4: Это итальянский сыр.
1: После тарантелл танцуется. Ольга, промышленный альпинизм. Вы там за окном, мы выяснили, поприсутствовали, отметили выход из офиса тоже за окном. Дальше вы стали руководить всем этим действом. То есть вы там познакомились, видимо, с ребятами, которые...
4: заказчиками. Угу. Ребята, это уж понятно, кто висел, да, они тоже начали собираться в бригады, кто висел по
1: закошкам. Декабристов вспоминаю, знаете, сразу Пестель, Рылеев, ребята, что висели. И они говорят, Ольга, а ты можешь бумажной волокитой заниматься, а мы просто висеть будем?
4: Они сказали, сними с нас это, пожалуйста, да.
1: Сними с нас это немедленно.
4: Да.
2: Нет, а потом, говорит, вы так глубоко в мою личную жизнь не ныряете, вот только закинет, да. Я что молчу-то, нам сегодня слушатель Боярышник прислал.
1: Да что, успокоительный?
2: Ага, я сегодня такая нарасслабон.
1: Бахнула маленько боярышничка.
2: Нет, съедобный боярышник.
1: А, съедобный боярышник.
2: Так что, если вы тут спрашиваете, что случилось с Ярославой, просто боярышника переелась.
1: А я сыр попробовал, видите, меня наоборот прет. И вы стали руководителем, получается, да, вот этой всей истории. Долго это длилось?
4: Так, стройкой я занималась, наверное, лет 12-13.
1: Ох ты! То есть это не только промышленный альпинизм? Что туда еще
4: ходило? Потом прибавилось еще теплоизоляционные работы. Тоже друзья вот так подкинули, втянули меня. И прибавилось еще это направление. И поэтому вот работала достаточно долго. И это был мой заработок основной, да.
1: Так, то есть вы прям
4: хобби,
1: как руководитель
4: переросло,
1: там...
4: Да, переросло в работу, в бизнес.
1: Иванов! Я сказала, что это такое было?
4: Примерно да.
1: Вызывали, да, на ковер?
4: Примерно да.
2: Хватит висеть на ковер!
4: Ну, не так вежливо иногда приходилось общаться.
1: Ну, а мы знаем, как строители, в общем-то, общаются друг с другом. Великолепно.
4: Да, к сожалению,
1: вы овладели в совершенстве этим языком, да? То есть не дай мне ключ на 13, а вот...
4: Ты нас слушаешь, люди, ну зачем же так-то меня позорить?
1: Ну ладно, это жизнь, Ольга, это жизнь.
4: Это жизнь, да, поэтому да, я владела.
1: Что же происходило с Ольгой дальше, мы обязательно узнаем совсем скоро. Потому что прямо сейчас у меня для вас будет информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника Муратова – красивые формы, ваша уверенность. Мама пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского, 67. Акция действует до конца декабря. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на БИМ-радио.
5: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
6: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
7: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
12: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.
13: Не выношу кронштейны на стенах.
14: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
15: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
16: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
0: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, пап, знакомьтесь, это Алик. Модный московский шиномонтажье.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Ну что, мой выход?
1: Да-да. Выходите.
0: Меня заставили. Всем еще раз добрый вечер. Петр Нежинский, Ярослава и Ольга сегодня с нами. Ольга рассказывает про свои хобби, причем хобби достаточно не женские, но при этом Ольга очень женственная, очень нежная, очень такая, мне кажется, ранимая, очень эмпатичная. Сегодня у нас гости.
1: И очень симпатичная.
2: Спасибо, спасибо.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Говорим про хобби. Как хобби влияют на вашу жизнь? Есть ли хобби? Почему-то мне кажется, что мужчины вообще в большинстве своем забивают на хобби сейчас. Почему-то.
1: Правильно. Я, кстати, об этом тоже вот сейчас задумался.
0: Ну, то ли потому, что денег надо зарабатывать. Ну, а как себя восполнять тогда?
1: Они успевают, да, когда? Действительно нужно, понимаешь, вот просто вот, видимо, работать, зарабатывать, а потом вот человек, наверное...
0: Поэтому мужики раньше умирают.
1: Кризис потом среднего возраста наступает, экзистенциальный, когда ты сидишь, такой репу чешешь, ладно, репа выращенная на огороде, а ты свою чешешь, уже иногда и лысеющую, понимаете, думаешь, а что я вообще хочу?
2: Мотоцикл хочу!
1: Вот это, да, и начинается вот это, мотоцикл, конная езда, там, верховая. Да, случается же такое.
2: Это же здорово, что хотя бы в это может вылиться, вот это вот желание что-то новое в жизнь принести.
1: Это да, я согласен.
2: Даже если это пусть будет мотоцикл. Почему бы нет, лишь бы
0: на диване не валялся.
2: Лишь бы, да, радость приносил и не валялся на диване. Потому что я тоже не понимаю людей, которые лежат на диване, и откуда они берут энергию, которая их восполняет. Да,
1: из дивана и берут. Они медитируют в этот момент.
2: Мне кажется,
1: на диване.
2: Диван он только корни может заставить выпустить.
1: А я тяю корни и увлекаюсь верховой ездой.
0: Вот, кстати, Ольга, вы увлекаетесь. Здесь написано яхтенный спорт. Я бы еще даже яхтовый сказала бы. Где яхтенный спорт? Вот для меня там и рыбалка.
1: Так.
0: Так, вот здесь вот у нас могут быть с вами точки соприкосновения. Женщина и рыбалка.
1: А вообще давайте спросим, как вот Ольга пришла в этот яхтенный спорт? Как это вообще? То есть... Ну что, вот мы из последнего, что мы помним. Ольга висела на веревочке открытия Excel. Потом занималась бригадами. Тара-дара-дан, тара-дара-даран. Это бригада. И вдруг яхтенный спорт.
2: Ну, тоже не вдруг.
1: Тоже не вдруг.
2: И вообще, я вам сейчас открою страшную тайну. Во все мои увлечения меня всегда приводили женщины. Это вот как раз...
1: Подруги?
2: К тому, что... Да, подруги, да, совершенно верно. Это к тому, что понятие женский вид спорта, женское увлечение, мне кажется, это какой-то ярлык, который мешает определиться с тем, что тебе нравится. Потому что у меня всегда были яркие подруги, которые давали мне вот эти яркие направления. В альпинизм меня привела подруга. Она сейчас живет далеко за пределами России, но именно она меня привела в альпинизм. Точно так же меня привели и в гонки по бездорожью, и в том числе в яхтенный спорт. Моя подруга, сидя у костра, сказала, что у нее не хватает экипажа на регату, на ее яхту. Яхта
1: Нормально.
2: Чара в городе Зеленодольск. Знаменитая яхта, знаменитый женский экипаж. Да, и она меня пригласила, и на мои страшные расширенные глаза с фразой «Я ничего в этом не понимаю!» Ну, я думаю, что ты справишься.
1: Главное,
2: ответ,
1: не я гикнуться.
2: О, кстати, да, гик – страшная вещь, если он прилетает.
1: Да, да. Оттуда слово это пошло, гикнуться, на самом деле.
2: Да, да, да, да, да. Вот. И да, я пошла, мне как-то был как раз такой момент, мне нечем было заняться, вот честно. Вот просто, вот был свободный период. Я подумала, а почему бы нет? Надо поддаваться таким увлечениям, и жизнь станет ярче. И я пошла.
0: А кто вы по знаку зодиака?
2: Скорпион.
1: О, майнгадабл!
0: Зря спросила
1: Ярослава
0: в конце эфира.
1: Ярослава обожает скорпионов.
0: Обожаю скорпионов, да.
2: Я считаю, что это самый прекрасный знак.
1: Ну, слушайте,
2: да, да,
0: все скорпионы
2: овы
0: так
2: тоже.
1: Вот коллега у нас тоже увлекается рыбалкой, например.
2: Да, мы уже тут выяснили,
1: да,
2: за эфиром.
0: За эфиром, да, мы пообщались. Вы попробовали рыбалку, потому что ваш супруг любит рыбалку, но это не вашего, казалось, да?
2: Я не фанат, но... Я с удовольствием работаю с очком, когда рыба поймана. Вообще, я великолепна
0: это
2: в этом.
0: Это важно.
2: Деле.
0: Я вам хочу сказать, кто не рыбачит.
2: Однозначно, да. Я великолепна в вытаскивании щуки или судака из Волги. Особенно вот когда...
0: А фотки вот есть прям... вот с этой вот, с трофейной какой-нибудь щукой?
2: Ну, сейчас
0: нет. Не с собой, а вообще вот где вы держите как-то по-особенному, потому что у щуки очень острые.
1: Марлин какой-нибудь, например.
2: Марлина мы в Атлантике ловили.
1: А, я угадал.
2: Маленького, правда. Вот. И нет, там мальчики фотографировались. Ага. Вот. Я максимум с щукой один раз фотографировалась, да. А в Астрахани я ездила с мужем на рыбалку один раз.
1: Так.
0: Пока там он... особенно рыбалка, я слышала.
2: Да, он нырял, он с ружьем охотился. А я училась ловить с этим, как их там, с поппером. О, я помню слово, да. Я помню, я училась ловить поппером, и я была единственная тогда в команде, кто поймал жереха.
1: Это что, очень... простите? Жерех, это из какой страны, товарищ?
2: Так, поддержите меня.
1: Вот мне нравится, слушатель нам дальше что пишет, говорит, вы о чем-то на богатом там говорите, яхты, понимаете ли, у них там все дела.
0: Ну, вообще все хобби, да, требуют тех или иных вложений, но совершенно всегда верно. Ли яхты это на богатом?
2: Знаете, я вот общаюсь с многими людьми, и не только в Казани в этой теме, я могу точно сказать, что главное желание. Да, есть яхты разного уровня, есть яхты очень дорогие, с очень дорогим обслуживанием, с командой, со всем прочим, да. Но есть люди, которым просто нравится.
0: Без кабинки, ей без кабинки.
2: Да, да. Вот, например, та яхта, на которой я начинала ходить, да, вот этот женский экипаж.
1: Чара.
2: Чара, яхта Чара, да. Кто будет в Зеленодольске, может увидеть, уже теперь Чара 2. Есть...
0: От создателей Чара 1.
2: Да, да, от создателей Чара 1. Капитан Мадина, она до сих пор ходит, она учит детей ходить. И...
0: Ходить по воде, если что, то сейчас я своих годовасиков отдам.
2: Да.
0: Он не ходит у нас.
2: Да, у мореходов нет слова плавать, ходить. Вот, и я хочу сказать, что... У нее огромное желание, она его реализует, несмотря ни на что. И да, да, если вы хотите, то вы все равно найдете способ заняться тем, что вам нравится.
1: Было бы желание, действительно, потом как-то странно вселенная начинает подтягивать эти возможности.
2: Она дает возможности, и если вы это все не упускаете, то у вас все получится.
0: Вот тут вот нам слушатель написал «Главное желание и друг с яхтой». А расскажите, пожалуйста... Ладно, я не буду спрашивать.
1: Я Лехе Алехину привет передам, который нас, может быть, слышит. Мы его тоже с Ольгой,
2: да,
1: оказывается, вы знакомы.
2: Знакомы, да.
1: И яхту Алексей твою помнит.
0: А почему корабли ходят, а капитан дальнего плавания, говорят?
2: Ну, вот когда океан, то да, там плавают на огромных лайнерах и кораблях, да. Есть такое понятие. И военно-морской флот, кстати, там тоже моряки плавают.
0: И день ВДВ тоже есть.
2: Уходят в плавание, да.
0: И ВМФ тоже
2: вот
0: есть.
2: Вот такая особенность.
1: Ну так с супругом будущим вы и познакомились на яхте, получается?
2: Да.
1: Он
2: да.
1: как это был, в противоборствующей команде или тоже в чаре был?
2: Мы были в разных категориях судов.
1: Угу. И там вот регата была, насколько
2: я помню. Да, регата. На первой регате это было так увлекательно и интересно, что я даже не познакомилась с ним тогда. Познакомились мы уже только на второй регате.
1: А он капитаном?
2: Да, он капитан.
0: А вы пели ему вот это «Капитан, улыбнитесь».
1: А он в парадном капитан
2: он
1: был?
2: Он сам прекрасно
1: это.
2: Поет, так. Играет на гитаре, на пианино, на барабанах. И это была музыкальная яхта, да, очень завлекательная. Но познакомились мы случайно в кафе.
0: Может, поэтому вы рыбу не ловили? Там бум-бум-бум-бам-бам-бам, конечно,
2: почему,
0: там рыба такая.
2: Почему?
0: Да, ну,
2: он ловил, он прекрасно ловил рыбу, и щучка свежевыловленная у нас частенько была.
0: Это Ольга не про себя,
1: если что. И даже поймал одного скорпиона.
2: Да.
1: В свои сети капитанские.
2: Это ему удалось, да.
1: Так. Ну, то есть на второй регате вы уже пригляделись, да? Смотрите там.
2: Мы познакомились, и как-то у нас так все лихо под парусами все так
1: под
2: сложилось.
1: Парус. Ох ты мой,
0: романтика.
1: Какая
0: романтика.
1: Джек
0: романтика.
1: Его зовут, наверное, нет? Не Джек, как зовут вашего супруга? Я другого Джека вспоминаю.
2: Мансур его зовут.
1: А, Мансур. Мансур Воробей.
2: Да.
1: Смекаешь,
0: да,
1: о чем
0: смекаешь,
1: это я?
0: Надо спросить.
1: Отлично. Смотрите, у нас сейчас мы продолжим на богатом. Мы еще не поговорили про то, что Ольга штурманом одно время даже не поработала. Я не знаю, как вот это сказать-то.
2: Ну, поездила.
1: Поездила. А штурман, кстати, там ралли какие-то
2: время.
1: Были же, да? Вот такая вот история.
2: Да.
1: По бездорожью, пустыне, вот это все.
2: Начиналось опять же с подруги.
1: Обалдеть.
2: Которая сказала, я осталась без штурмана. Поехали со мной.
0: Ольга, а вы не думали книгу написать про свою жизнь? Наш слушатель пишет, про жизнь Ольги можно сериал снимать.
1: Кстати, неплохая
2: Слушайте,
1: идея.
2: Ну, вот вы придумали новую
0: вот
2: тему для моего нового
1: Если
2: увлечения.
1: Нас слушают кинематографисты и режиссеры,
2: книги.
1: Пожалуйста, я думаю, Ольга открыта к предложению.
0: А вы точно продюсер?
3: Фильм-радио.
4: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
5: Знаете ли вы, что в России существует официальная должность под названием «вождь»? Так именуется глава сельского поселения Алёринский Суктул в Якутии, основное население которого составляют юкагиры.
4: В мире столько всего интересного.
6: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: Три недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
6: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
1: Ну, немного полезной информации на правах рекламы. Бим Радио, конечно же, зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд, подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, сильные аксессуары. Стильные, конечно же, покажи. Видите, кто здесь крутой рокер? За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. И ваш любимый диджей Айон, конечно же. Встречаемся 10 октября, Максимилианс, 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на Максимилианс.ру, 18+.
4: Реклама на Бим-радио.
7: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.

0: офисе.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер Хавейл?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
6: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8-843-240-19-91.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Мама, а мы ничего не забыли?
10: Кажется, ничего.
9: А зрение проверить?
11: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30%. До конца ноября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо» Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
13: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
14: +2 92 102 8. Это уже номер телефона Бим-радио в студии. У нас на подходе игра «Ты мне зубы не заговаривай». Нам нужно два игрока, мальчик и девочка. Звоните прямо сейчас. 2 92 102 8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Казани завтра, 9 октября, переменная облачность без существенных осадков, ветер юго-западный, южный 4, минус 9 метров в секунду, минимальная температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7 в низких местах при прояснении.
0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Казани завтра, 9 октября, переменная облачность без существенных осадков, ветер юго-западный, южный 4, минус 9 метров в секунду, минимальная температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7 в низких местах при прояснениях. А я люблю высоту.

0: данным Яндекс.Погоды в Казани завтра, 9 октября, переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью +2, +7 в низких местах при прояснениях. А я люблю высоких. -1, +1. Максимальная температура воздуха днем +12, +17 градусов. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны. Завтра максимально днем +16 градусов, ночью +6. Прояснение без осадков завтра. Так, а дальше идем. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево. Днем максимально +14, ночью +4. Спасибо, коллега. Так стало комфортнее. Так, и Нурлат. Нурлат завтра +16, без осадков. В данной погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Зубодробительная битва «Ты мне зубы не заговаривай». На кону у нас, конечно же, замечательный подарок. Это сертификат в картинг. Отправим победителя именно туда. Давайте знакомиться, кто же сегодня с нами будет играть. Первая до нас сегодня дозвонилась Мадина. Здравствуйте, Мадина.
4: Здравствуйте.
3: Как выяснилось, у вас сегодня вообще дебют. Вы первый раз дозвонились к нам.
4: Да.
3: Что, так стеснялись до этого?
4: Нет, просто я пыталась, не получалось.
3: Сегодня, видимо, вот, наконец-то фортуна вам улыбнулась. Кстати, мы тут говорим о хобби. Есть ли у вас какое-то хобби, Мадина?
4: Я пеку иногда.
3: Что, простите?
4: Пеку, люблю печь.
3: Печете.
4: Да,
3: пироги,
4: да.
3: Наверное, да, предположу я?
4: Нет, разные десерты, торты.
3: Десерты, торты. Здорово.
4: Да.
3: Хорошо, давайте познакомимся с вашим оппонентом. Это Динар. Добрый вечер, Динар.
5: Здравствуйте.
0: Динар, как ваш вечер проходит? Какие ваши хобби?
5: У меня нет хобби, к сожалению.
0: Вы из той категории мужчин, который на диване любит полежать?
3: Или который все время работает?
5: Который все время работает.
0: Вот. А на диване кто лежит тогда?
5: Кошка?
3: Хороший ответ.
0: Неплохо, да.
3: Я учту. Чего на диване лежишь? Я кошка.
0: У меня лапки.
3: Отлично. Давайте напомним правила игры.
0: 10 слов у меня, 10 слов у Петра. Сегодня все слова будут на букву «З». Не хобби мы сегодня взяли, а просто слова на букву «З».
3: Ой, моя любимая буква.
0: Да?
3: Конечно. За одну минуту вы должны отгадать больше слов, чем ваш оппонент. Наша задача с Ярославой не называть однокоренных слов. Очень тщательно за этим следят наши слушатели. Мадин, вы дозвонились первые. Можете выбрать, с кем будете играть в паре.
4: С Ярославой.
3: Ага, хорошо.
0: Я никогда не угадываю. Я думала, с Петром вы будете играть сегодня.
3: Соляви.
0: Я буду рада сегодня с вами поиграть. Сейчас подожди, я слова прочитаю.
3: Давай.
0: Же. Все, я готова.
3: Вы готовы, Мадина?
4: Да.
3: Тогда стартуем.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
0: Это «Ну погоди, волк» там был и...
4: Заяц.
0: Да, а вот X, Y равно, это что такое в школе?
4: Z.
0: Нет, в целом, вот надо
4: уравнение.
0: Ее, надо ее
4: уравнение.
0: Решить. Нет,
4: задание, задача.
0: Вот задача, правильно. А что мне снег, что мне? Что мне дождик проливной?
4: Зной.
0: Хорошо, а мы в него смотримся, думаешь, фу, какая страшная сегодня, отекшая какая-то. Куда мы смотрим?
4: Зеркало.
0: Молодец, умничка. Вешаем на дверь его, чтобы никто не зашел.
4: Замок.
0: Молодец. А часы раньше такие были? Еще говорят, головка от часов. Встает ни свет, ни...
4: Заря.
0: Молодец. А вот кто там в домике живет? Это что такое? Мы детям обычно их говорим. Не пьет, не бьет, а...
4: Задатки.
0: Молодец. А вот еще бывает домашнее в школе дают.
4: Задание.
0: Хорошо. А вот его надо соблюдать в РФ.
4: Закон.
0: Молодец. Туда мужика ведем, чтобы кольцо напялить. Быстрее.
4: Зак.
0: Молодец.
2: Ты мне зубы не заговаривай.
0: Извините, при всем уважении, я очень торопилась.
3: А что вас так Мадин рассмешил последний? Вы так прям засмеялись так? Отвели?
4: Потому что успели.
3: А успели отвезти уже кого-то?
4: Еще нет.
0: Вы молодец, умничка. Ой. Мы все уложились с вами. Где-то на каком-то слове застряли.
3: Нормально, задача.
0: Но вы большая умничка, да, умничка. Я вас хвалю.
3: 10 из 10. Потрясающий результат. Сейчас мы будем играть уже с Динаром. Динар, вы готовы?
5: Да.
3: Я напомню, что все слова объединены буквой.

0: группой Z.
1: Очень тихо говорите, Динар.
0: И говорите громче, пожалуйста.
2: Ага, так лучше?
0: Намного лучше. Вы готовы?
2: Да.
0: Стартуем.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
0: Вот смотрите, в квартире бывает кухня, прихожая, и вот
2: зал.
0: Он большой.
2: М? Зал.
0: Правильно. Вот у нас сейчас осень, а потом будет...
2: Зима.
0: Верно. Когда солнышко садится, это как называется?
2: Закат.
0: Верно. Кобра, питон, уж.
2: Змея.
0: Правильно. В дверь...
2: Звонок.
0: Правильно. Так, это что у нас? Вот есть перед, а есть он. Ну, наоборот, в смысле.
2: Зад.
0: Правильно. На него на засов дверь закрывают.
2: Замок.
0: Замок. Там производство каким бывает. Кирпича,
2: замок.
0: Например. Совершенно верно. В институте, говорит, давайте ее. Я вам оценку поставлю.
2: Зачетка.
0: Ага, правильно. И человек, который, что-то пристает, конфликт пытается как бы...
2: завязать.
0: Его как называют, этого человека?
2: Зачинщик.
0: Нет, еще по-другому.
2: Забияка.
0: Еще. Ну, что ты ко мне вот это вот...
2: Задира.
0: Задира, да.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Мы с тобой, конечно, нафантазировали. Во-первых, я вместо замка объясняла замок. Сама ударение поставила.
0: У меня замок должен был быть,
1: у
0: да?
1: тебя нет, у тебя замок, у меня замок. Но я неправильно свое же прочитала. Но зато ты зачетка неправильно сказал. Там зачет у тебя, не зачетка.
0: А он сказал зачет, я слышал. А потом зачетку сказал.
1: Ну, короче, 10-10, ничья.
0: Вот и все.
1: А это значит, что супер игра. Одно слово, я вам начинаю его объяснять. Кто быстрее догадается, тот выкрикивает, тот и побеждает. Если слово выкрикнуто правильно.
0: Тот и катается на картинге.
1: Дамир.
0: Ребята, вы здесь вообще?
1: Ой, Динар, прошу прощения,
4: да,
1: Динар.
4: Да, да.
1: Динар, Мадина, вы здесь?
0: Отлично.
4: Да, здесь.
2: Да.
0: Динар, вы погромче говорите.
1: Там из леса, выйдите на дорогу.
0: По уровню с Мадиной ее слышно намного лучше.
2: Я на парковке, наверное, из-за этого.
0: Что такое?
1: Так, смотрите, начинаю объяснять слово. Это комплекс действий, направленных на поддержание и улучшение...
2: Зарядка.
4: Зарядка.
0: Слушайте дальше. Не отгадали.
1: Вы ее все равно не делаете по утрам. Улучшение состояния того, о ком думают на обеспечение его благополучия. Это проявление доброжелательности через конкретные поступки, которые создают необходимые условия для комфортного существования. Как в физическом, так и в эмоциональном плане.
0: На букву «З».
1: Это помощь, уход, попечение. Например, о больном.
0: Ну, человек замерз,
2: забота.
0: А ты...
1: Молодец.
4: Защита?
0: Забота. Он сказал это, да. Забота.
1: Да, Динар, вы верно ответили. Это действительно забота. Почему-то думала, Мадина первая ответит, потому что для женщины как будто она
0: важнее. Мне тоже казалось, что Мадина опередит, поэтому я хотел сделать пример с пиджаком, когда девушка замерзла, а ты пиджак свой надеваешь на плечи, чтобы она согрелась. Вот проявление Z значит забота. Динар был первым, мы вас поздравляем, Мадина.
4: Да.
0: А вас с почином? Вы же первый раз дозвонились, смотрите, какой блестящий результат уже.
1: Зато теперь и завтра можете позвонить, поучаствовать, а пока передавайте приветы.
4: Передаю всем привет, кто меня узнал. Очень рада, что дозвонилась и поиграла с вами в эту игру.
1: Мы тоже за вас очень рады. Звоните нам еще обязательно, участвуйте. В следующий раз с хобби обязательно вас спросим. Динар, мы вас поздравляем.
2: Спасибо.
0: Вы все еще на парковке, что ли?
1: Ну.
2: Да. Только приехали.
0: Молодец, не шевелиться, мало ли связь пропадет. Динар, кому будете вы привет передавать?
2: Хочу передать привет дочке Регине, которая услышала вовремя, сказала звонить, супруге Насте и всем, кто меня узнал.
1: Семье тоже большой привет от нас передавайте. Трубочку не кладите с эфиром, расскажем, как забрать подарок, а игра вернется к нам уже завтра.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
5: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
3: ООО «Интернет-решение» 120-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
4: Прогноз на сегодня. На Иликом ясно. Евро 5 и Евро 6 всегда в наличии. Заправляем полный бак и канистры. Иликом. Качественное и выгодное топливо без ограничений.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
7: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Ой, Ксения Сергеевна к нам зашла, мы тут нафоткались, все познакомились. Ксения Сергеевна говорит: Ольга, какие у вас необычные хобби все-таки.
1: Да тут все, вот кто у нас даже слушает, вот какие-то сообщения, когда приходили, да, люди прям удивляются. А вот так вот, ребят, вот так вот. Это здорово, когда хобби действительно вот так вот может и поменять вашу жизнь, и вообще появляется в вашей жизни. Может быть, просто стоит не бояться этого, а идти навстречу вот каким-то своим приключениям.
2: Я всегда всем об этом говорю. Абсолютно согласна, потому что в нашу жизнь все приходит неожиданно. Когда ты хочешь что-то изменить в себе или в жизни, тебе дается все. И если ты это подхватываешь, я думаю, что жизнь становится ярче,
0: и дает
2: интереснее.
0: Еще больше.
2: Конечно, конечно. Это выливается в наполненность себя, наполненность твоей жизни, окружения. Я думаю, что никогда не надо бояться что-то менять, что-то пробовать, чем-то увлекаться.
1: Это причем,
2: вам понравится,
1: это причем я еще упомяну, что мы хотели поговорить, но не успели немножко затронуть. Я все-таки предлагаю чуть-чуть эту тему подхватить. Гонки по бездорожью, вот даже вот этим вот наша гостья увлекалась. Причем не просто она, знаете, на телефон снимала или смотрела, а активное участие в этом принимала. То есть,
2: да,
1: насколько я понимаю, вы
2: я
1: были там штурманом.
2: Да, то есть бездорожье — это штурман,
1: это вот человек, который рядит рядом, один вот...
2: Бежит с лебедкой, да, вытаскивает машину по пояс и иногда глубже в болоте, тащит трос, все это было, да. Ездила я в самой тяжелой категории, это аэроспорт ездила.
1: Где это вообще происходило, вот это? Где вы все это нашли, вот это все бездорожье? Это же не здесь вот выехал за Казань.
2: В болотах. Но трассы в разных местах были, в том числе и в Татарстане тоже находилась. Моя первая гонка была вообще на побережье Камы, Рыбная Слобода. Там была проложена. Была я и в Нижегородской области, и в Пермском крае, и в Астрахани позже уже была, когда на байке каталась. То есть меня поносило немножко с этими гонками. По европейской части России.
0: Хорошо, что слово поносило, ударение на букву.
1: Баги — это машиночки такие небольшие, насколько я помню.
2: Баги — это уже квадроциклы, да, двухместные. Это уже потом, когда с бездорожья перешла на раллийные гонки. То есть сначала это тоже были баги и гонки по бездорожью, но потом они выросли, это чемпионаты России, Канам Трофи тогда они назывались, они выросли уже в ралли, то есть уже на скорость. И ездили уже на скорость. То есть лебедка уже я перестала бегать. Вот.
1: Но это же все весело, вот это скорость, адреналин, грязь, слякоть в лицо.
2: Вообще, да, адреналин, он как наркотик, он захватывает, остановиться невозможно. Я, видно, уже давно в этой зависимости, потому что мне это безумно нравилось. И с удовольствием бы в ралли, наверное, еще поездила. Я Дакар смотрю прям вот всегда. Там я знаю, за кого болеть, и знакома с этими ребятами лично.
1: Ну, я думаю, команда Чагина, наверное.
2: Ну, Чагина, да, обязательно. Ну, я и за квадроциклистов, за Сергея Корякина нашего постоянно, всегда болею.
1: А парашютный спорт вас случайно не привлекал?
2: Была у меня мечта прыгнуть еще в студенчество. Я пробовала, но поднялся ветер, и нам отменили прыжки. И почему-то с тех пор не складывалось.
1: Не складывался парашют.
2: Фу-фу-фу,
1: не дай бог.
2: Фу-фу-фу, да. Но действительно было несколько попыток еще раз попробовать, и всегда что-нибудь мешало. Возможно...
1: Может, и не надо.
2: Возможно, и не надо, да.
1: А вы прислушиваетесь, да, вот к таким вот знакам?
2: Да, прислушиваюсь, потому что если я не прислушиваюсь, я всегда знаю, что это закончится плохо, потому что, ну, опыт уже такой жизненный. Если что-то прям вот делаешь вопреки, а у тебя вот прям все встает против, ни удовольствия, ни веселья, и иногда проблемы бывают. То есть такое тоже бывает.
1: Сейчас задам странный вопрос. Ольга, вы зеркальные цифры запоминаете, видите часто?
2: Часто.
1: 18-18.
2: Вижу, часто, да.
1: Добро пожаловать в органы, сынок. Ну что, я напомню, что у нас сегодня был открытый микрофон, потрясающая беседа с нашей сегодняшней гостьей. Ольга сегодня у нас в гостях. Просто какое-то невероятное количество хобби, и я скажу, а мы по Ольге видим, она на этом не остановится. Это сейчас она мастер сыроварения. Что будет дальше, мне кажется, Ольга сама даже не может предположить.
2: Однозначно.
1: Ольга, ну и может быть пару каких-то напутственных слов для наших замечательных слушателей?
2: Обязательно. Следуйте за своей мечтой. Я думаю, что вот это самый главный девиз. Если сделать по жизни, то у вас все получится. Не надо отказываться, не надо бояться. Дерзайте. Дерзайте. В вашу жизнь может войти вообще неожиданно такие вещи, о которых вы еще даже мечтать боитесь. Удачи вам всем.
1: Прекрасные слова,
0: спасибо.
1: Ольга. Огромное спасибо. Было очень интересно с вами познакомиться. Действительно, дорогу, как говорится, осилит идущий. Ну и, безусловно, не бойтесь, если к вам в жизнь стучится какое-то любопытное хобби. Может быть, это вообще изменит совершенно вашу жизнь. Ну, а мы не будем изменять своим традициям. И прямо сейчас дорожная информация на БИМ-радио.
3: БИМ-радио. Путевые заметки на БИМ-радио.
4: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
5: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
6: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Итак, что же происходит на казанских дорогах? Сейчас у нас 4 балла местами затруднения. Крупные пробки. Улица Кировская дамба от Кремлевской набережной до улицы Несмелого 10 минут. А проспект Ибрагимова-Копылова от Академика Королева до Тетцевской 7 минут вы там проведете. 6-минутные затруднения замечены на Патриса Лумумба от проспекта Альберта Камалиева до улицы Космонавтов, а также улица Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова. И совсем маленькая 5-минуточная коротышечка на Левобулачной улице от Мартына Межлаука до улицы Татарстан. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба, мост Миллениум, треть транспортной свободны. Кировская дамба, затруднение из центра в 8 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути. Скоро услышимся в новом часе.
3: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Третий час, 19.01 на часах в студии БИМ-радио. Еще раз всех с удовольствием приветствуем. Вечернее шоу «Вечерний Трубим» на 102.8 продолжается. Ярославушка.
2: А ты что тут делаешь?
1: А я тут работаю. Альберт Ботанин к нам зашел. Здравствуйте, Альберт.
2: Ну, поздоровайся тогда.
1: Музыку слушайте.
2: Что там Махмуд с тобой сделал? Что ты пришел сюда и танцуешь?
3: Просто хорошее настроение.
2: Ты готовишься к рок-вечеринке?
3: Да, я готовлюсь к рок-вечеринке. Ребята, там будет такая, там будет жесть.
1: Какая там будет? Брюнетка, что ли?
3: И брюнетка, и блондинка. Все там будем, как говорится. Поэтому обязательно смазывайте колени фастум гелем. Будем плясать, будем танцевать. Песни орать будем страшно, страшно. Соседи придут, будут ругаться. Но соседи придут, тоже будут подпевать.
1: Вот это споем, да, хором? I'm a fire starter, twisting
2: fire starter. А мы, кстати, будем с тобой петь?
1: Можем успеть.
2: Это вы про это? I'm a fire
1: starter, twisting fire starter. Ну, ладушки, мы в этом часе-то будем еще и играть. Спасибо, Альберт Вячеславович. Танцуйте в сторону дома.
2: Танцуйте дальше, да.
1: Аккуратней. Да. Ну, куда ты все своими ручонками загребенками?
2: Что облапать надо на самом деле, а?
1: В этом часе мы с вами будем играть в игру «Забавушка» совсем скоро. Также мы, конечно же, будем поздравлять наших дорогих, замечательных именинников, кто отмечает свой день рождения сегодня. Что у нас там? Это 8
2: октября.
1: Октября. По-прежнему весы.
2: По-прежнему октябрь.
1: По-прежнему октябрь. Что, к Забавушке пойдем?
2: Пойдем.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на БИМ-радио.
1: Одобряете, да? Одобряете. Спасибо. Игра «Забавушка». Стало быть, сейчас будет вам предложена очередная фразюлечка, которую нужно будет досочинять.
2: Да,
1: тот, кто досочиняет ее веселее и круче всех, отправится у нас в кафе национальной кухни.
2: Вот. Итак, что нужно сделать? Продолжить фразу, которую мы вам сегодня даем. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры. До 19.40 принимаем ваши ответы. Так, и в конце часа будем награждать лучшего. А выходов будет меньше, потому что в этом часе мы еще кое-куда спутешествуем с вами вместе. Так что достирываем, докидываем ваши эти всякие носки, трусы и поехали. Итак, фраза. Рыбалка на червя пошла не по плану, потому что... Рыбалка на червя пошла не по плану, потому что... Все, пошли рыбачить, что?
1: Ну, как-то вот так вот. Еще раз напомним, до 19.40. Старт уже можно давать прямо сейчас. Рыбалка на червя пошла не по плану, потому что... Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Напомним, это наши мессенджеры, куда вы и присылаете свои сочинения. Ну и, безусловно, напомним, что автора лучшего произведения вознаградим. А вернее, отправим в кафе национальной кухни. Всем желаем удачи, не теряйте времени. Ну и скоро, конечно, встреча с Александрой Трединовой. Будем путешествовать.
4: БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио.
5: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
7: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
8: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ООО «СЗ Октава». Жилой комплекс «Октава».
9: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
10: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
9: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
10: А метро далеко?
9: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
11: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
14: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
15: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
16: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
17: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
18: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Одна девочка за всю неделю ни разу не устроила своему парню истерику и умерла.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: «Путеводитель». Туристический проект на Бим-радио.
1: Ну, вы поняли, да? Все понятно, да? Лисанна Бадретдинова уже в студии. Здравствуйте, Лисан. Это путеводитель. Куда-то будем сегодня путешествовать.
2: Куда-то будем.
3: И будем... и водитель.
2: А мы что-то разыгрывать будем, кстати? Надо мне загадочки какие-нибудь готовить.
1: А я не знаю, о чем вы разговаривали с коллегой.
2: Да, коллега.
3: А давайте мы, у нас скоро вечеринка, мы разыграем. Просто возьмем очень много желающих пойти на вечеринку в субботу рок из 90-х. Давайте мы разыграем прямо сейчас пригласительный.
2: А давайте. Так, тогда загадочки пошли, Значит, в тех краях мы сегодня будем говорить, давайте сразу ограничим как бы круг.
3: Мы в России.
2: Мы в России, да. Итак, речь будет идти про российский город и его окрестности. Итак, в тех краях находится самый гигантский памятник, который попал, причем памятник Ленину, который попал в книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире памятник реально жившему человеку. Угу, угу, да, да, вот так вот.
3: Ты думаешь, мы прям так быстро сообразили все, да?
2: Хорошо, ладно. В том городе есть два фонтана, которых... что, уже кто-то угадал? Да
3: есть,
2: ладно.
3: Да. Да.
2: Не, давай закончу вот эту вот загадку.
3: Давай.
2: Да, фонтан, где изображены шестеро детей, которые танцуют хороводом вокруг крокодила.
1: Это тот самый страшный фонтан.
2: Почему страшный?
1: Нет, не страшный.
2: Ну, в какой-то части страшный, наверное. Что, кто выиграл? Что?
3: Айдар дает правильный ответ. Это да? Волгоград.
2: Да. Да, все верно. Айдар,
1: так я просто
2: молодец.
1: Сталинград, вот там это дети за ручки держались. Это
2: да,
1: фонтан,
2: да,
1: что
2: да,
1: ли?
2: Да, да. Там, кстати, его уже, можно сказать, продублировали в другом месте города. То есть он существует, получается, в двух ипостасях. Вот этот вот, который изначальный, который возле мельницы, так называемый.
1: Да, да, да.
2: И, ну, сейчас начнем по порядку.
1: Давайте.
2: Да? Вот знаешь, вообще мне о своей поездке рассказала моя подруга хорошая Ирина. Они ездили со своей сестрой Любой, еще с одной сестрой. В общем, знаешь, здесь девочки ездят по городам и весям нашей страны и почему-то не хотят давать мне интервью, елки-палки, на моем канале. Обычно я беру интервью и...
3: Вредины. Вот,
2: вредины. Нет, они на самом деле стеснительные. Но я их разговорила. То есть они мне рассказали, даже вот буклетики я с собой принесла, что там вообще смотреть. Казалось бы, что можно смотреть в Волгограде? Ребята, оказывается, в окрестностях этого города совершенно невероятные есть места. Итак, к Волгограду мы вернемся. Значит, город Волжский там есть, почти как наш Волжск, но Волжский, да. Туда можно доехать на электричке. Ребята, там, что мне девочки сказали, там все в 2-3 раза дешевле, чем в Казани, представляете?
3: Все?
2: Электричка 52 рубля стоит, например, да. Огромнейшая, например, шаурма, там 200 рублей, вот так вот. Да-да-да. Вот у тебя уже, я вижу, инфаркт миокарда.
3: А слюну увидишь?
2: Ну, вот, подождите.
4: Она есть.
2: Она есть, да. Итак, в Волжском что мы смотрим? Ну, во-первых, там самая, одна из самых крупнейших в Европе, Волжская ГЭС находится. Смотровая площадка там с видом на плотину совершенно потрясающая. И, конечно же, есть там парк Волжский, это сердце города. Что там вообще в самом парке и что рядом, да? Представьте себе огромную территорию в 330 гектаров, это больше 400 футбольных полей. И начинается все он прямо от площади Ленина. И что там смотреть, да? Во-первых, вот эта смотровая площадка с балюстрадой, то есть откуда мы смотрим на Волжскую ГЭС, Волгоград и пойму Ахтубы. Обязательно до нее дойдите. Во-вторых, фонтаны. Центральная аллея начинается с шара желаний. Это такой вращающийся фонтан. А дальше есть светомузыкальный фонтан, струи которого бьют аж на 25 метров вверх. То есть вечером это очень красиво. В-третьих, там есть искусственный пруд, где недавно заселили карпов, карасей и даже мальков карпа кои. Ну, пока живность не очень-то к себе подпускает, ну, я думаю, со временем она не привыкнет, все их будут подкармливать, как всегда, и все это будет чудесно. И, кстати, если вы поедете зимой туда, за памятником Высоцкому заливают каток, и на верхнем Бьефе готовят лыжню в 1,5 километра. Ну, лучше все-таки летом, наверное, ехать, чтобы это... Дальше. Суслики. Следующая моя загадка
3: это
2: должна
3: нам?
2: Была быть... Да.
3: Мы смотрим.
2: Нет, в Волжском есть суслики. Это, ну, практически вселенная скульптора Николая Карпова. То есть Николай Карпов создал более 30 фигурок вот этих вот зверьков по всему городу. И это настоящий квест для туристов и самих горожан. И то есть самый известный суслик-фотограф. Это на пересечении проспекта Ленина и Комсомольской. Все его обычно обнимают, часто ломают и часто его чинят. Да? Дальше. Суслик-футболист у стадиона. Суслик-архитектор у монумента основателю города. И если вы зададитесь, особенно если вы с детьми, например, поедете, надо прям задаться таким целью пересчитать всех сусликов. И, кстати, волжане их даже настолько обожают, им даже вяжут всякие шапочки, шарфики, их наряжают и вообще очень местная такая трогательная фишка. Их, кстати, около 30 штук, и на каждом есть QR-код расположен, да, то есть по которому можно узнать историю конкретного места. А вообще, почему суслики пошли? Потому что идея в том, что суслики когда-то были главными обитателями этих степей и даже спасали людей от голода в войну. Ну, сами понимаете, каким образом. Дальше. Что еще смотрим? Мозаичный дом. Есть там на Ленина 97. Дом украшен мозаичными панно заслуженного художника России Геннадия Черноскутова. В 83-м году они были сделаны. Все это можно посмотреть, полюбоваться и так далее. Дальше. Парк Прибрежный. То есть, казалось бы, маленький городок, да, а можно прям по нему гулять. Это один из трех знаковых объектов. Недавно его там благоустроили. Расположен вдоль улицы Чайковского. Там есть пешеходные зоны, автополивы. В общем, все очень красиво, замечательно. И неожиданный объект. Да, ребята, мортуарий. Знаете, что это такое?
3: Нет.
2: Это кладбище.
1: Вот, я хотел сказать,
3: Морти,
1: что-то со смертью что-то связано, конечно,
2: да,
1: морта.
2: Да, да, да. Вообще, это павильон траурных обрядов в античном стиле. Был построен в 1958 году, то есть по всему СССР было всего 7 таких объектов, а сохранилось всего только 2 в Волжском и в Башкирском Салавате, то есть даже недалеко от нас.
1: Угу. И, какая красота.
2: Ну вот да, ну представьте, вообще здание построено в таком стиле сталинского классицизма, но с такими античными мотивами, отсюда, собственно, название в народе. И это, кстати, не просто заброшка, то есть это кладбище сейчас закрыто, это прям вот культурное наследие регионального значения. Но все-таки энергетика достаточно такая специфичная, потому что там есть братское захоронение села Безродного, на месте которого, собственно, и вырос этот город Волжский. И если вы все-таки там цените необычную архитектуру, стоит сходить посмотреть, потому что там очень интересно прям вот полюбоваться даже вот на вот эту вот постамент, на который ставили гроб, который смотрел в сторону города. Вот так вот даже. Это, ну, необычная вещь. Дальше. В самом Волгограде что мы смотрим? Конечно же, Мамаев курган. Конечно же, поднимаемся к родине-матери. Да. И смотрим обязательно смену караула. Это вообще невероятно. Она мне показывала. Вот Ирина, Люба, передаю вам огромный привет. Спасибо вам большое за рассказ. Видео, когда смотришь, у меня, честно говоря, я не могу такие вещи смотреть. Я, елки-палки, в Армении, помню, в Ереване была, в музее геноцида армян. Я там ревела белугой просто. Вот здесь вот тоже я стала смотреть, мне аж слезы наворачиваются. Настолько это красиво. Красиво, торжественно все сделано.
3: Эмпатик ты наш.
2: Ну, я вот, да, не тыкайте меня палками, пожалуйста. Я такая чувствительная. Так вот, обязательно нужно посмотреть вот эту смену караула. Проходит она в зале воинской славы, и это прям вот святая святых. Расписание там разное меняется по сезонам. Вы еще можете посмотреть, каким образом все это понаблюдать. И вот, конечно же, в Красноармейском районе Волгограда находится тот самый большой памятник, Ленину. И, как я говорила, это прям вот этот памятник в книге рекордов Гиннесса находится, да. Дальше, что мы смотрим? Аллея героев, конечно же, площадь павших борцов. Вечером погулять по набережным можно. И вот то, что ты, Петр, говорил, вот тот самый фонтан, он находится рядом с руинами мельницы Гергарда. Дом называется, они до сих пор, ну, не... Он так и остался в руинах, то есть это как память войне.
1: Да-да-да,
2: и...
1: его не стали восстанавливать, чтобы прям вот так вот и было, как, да, ну, да, оставили, да, как было, в общем-то.
2: Да. И напротив вот этой мельницы Гергарда находится дом Павлова.
1: То да? Есть... О, тот самый знаменитый дом Павлова.
2: Да, причем сейчас он, конечно, жилой, то есть там живут люди, но во время Сталинградской битвы 58 дней наши бойцы держали там оборону.
1: Не каждая европейская страна столько продержалась.
2: Кстати,
1: пользуясь случаем, Ярославу передаю привет в замечательный Волгоград. Есть у меня там друг.
2: Да? Вот так вот.
1: Смотрите-ка. И он бывает, кстати, слушает Бим-радио.
2: Ага. Так, и обязательно нужно сходить в планетарий, который находится на улице Гагарина, 14, посмотреть там различные фильмы, показывают и так далее. И, конечно же, обязательно нужно съездить в старую Сарепту на электричке. Там, ну, будьте удивлены. Вот у меня даже вот этот вот есть...
3: Буклет.
2: Буклетик, да. То есть это называется музей-заповедник Старая Сарепта. В свое время, 260 лет назад, туда приехали несколько семей немецких и основали свою общину. У них там кирха находится, у них там дома вот эти выстроены, причем очень интересно был устроен уклад. И они еще создавали, делали горчичное масло, собственно говоря, которое у нас по всему, по всей стране распространяется. Ну, у меня все.
3: Есть же вот это поздний вечер. Сарента, тут Сарепта.
2: Сарепта, да, вот это вот. И все, пожалуй.
1: Слушайте,
2: да?
1: Ну, очень интересно, Лисан, спасибо большое.
2: Пожалуйста.
1: Всегда очень увлекательно с тобой происходит путешествие.
3: Но мало.
1: Приходи
3: еще чаще.
2: А давайте на полчаса делать передачу.
1: А давайте вместе куда-нибудь возьмем и на белые камни на рыбалку. Лисан Батрединова, путеводитель.
3: Спасибо, Лисан.
2: Пока-пока.
0: Путеводитель. Туристический проект на Бим-радио.
4: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
5: Интересно, что в начале 20 века гидрографическая экспедиция, работавшая в Охотском море недалеко от Магадана, не заметила и не нанесла на карту маленький остров в 3 километрах от берега. Ошибку вскоре исправили, а острову дали название «Остров недоразумения».
4: В мире столько всего интересного.
6: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
7: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
8: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неоферта. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
1: Немного полезной информации, конечно же, на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цита клиника Муратова. Клиника Муратова – красивые формы, ваша уверенность. Мамопластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского, 67. Акции действуют до конца декабря. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Бим-радио.
9: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.

0: Компания «Триарт» нам доверяют. 258-30-58.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Игра за бабушка здесь на Бим-радио. До 19:40 ждем ваши продолжения фразы в нашем мессенджере +7 9 8 2 42 102 8. Мы тут просто за эфиром, если честно, уж совсем честно, мы репетируем один музыкальный номер, который в конце вечера хотим вам представить. Ну так сегодня нам захотелось, завтра Петра в эфире не будет. Грусть, печаль, тоска.
2: Грусть, в общем, хороший грипп.
1: Рыбалка на червя пошла не по плану, потому что... Давайте будем зачитывать то, что вы прислали к этой минуте. Рыбалка на червя пошла не по плану, как-никак, февраль.
2: Бар, логично, логично.
1: Рыбалка на червя пошла не по плану, потому что червь помнил гибель отца и решил отомстить во что бы то ни стало.
2: Какой кошмар.
1: Рыбалка на червя пошла не по плану. Изумительные спагетти по-болонски со слегка обжаренными дольками нежнейшей уточки, приправленной базиликом, розмарином, грецким орехом, посыпанной небольшим количеством мелко натертого пармезана, реджано, как оказалось, были совсем не спагетти.
2: Вот так вот.
1: Что ты снизу читай.
2: Какой кошмар. Да-да-да.
1: Рыбалка на червя пошла не по плану, потому что рыбалка не хотела идти на червя пешком. Рыбалка на червя пошла не по плану, потому что план забыли дома.
2: Потому что это был не червяк.
1: Рыбалка на червя пошла не по плану, когда после пьянки понял, что на червя пошла не по плану. Как-никак, февраль.
2: Бар, логично, логично.
1: Рыбалка на червя пошла не по плану, потому что червь помнил гибель отца и решил отомстить во что бы то ни стало.
2: Какой кошмар.
1: Рыбалка на червя пошла не по плану. Изумительные спагетти по-болонски со слегка обжаренными дольками нежнейшей уточки, приправленной базиликом, розмарином, грецким орехом, посыпанной небольшим количеством мелко натертого пармезана, реджано, как оказалось, были совсем не спагетти.
2: Вот так вот.
1: Что ты снизу читай.
2: Какой кошмар. Да.
1: Рыбалка на червя пошла не по плану, потому что рыбалка не хотела идти на червя пешком. Рыбалка на червя пошла не по плану, потому что план забыли дома.
2: Потому что это был не червяк.
1: Рыбалка на червя пошла не по плану, когда после пьянки понял, что на крючок

0: Да-да-да-да-да-да.
1: Рыбалка на червя пошла не по плану, потому что рыбалка не хотела идти на червя пешком. Рыбалка на червя пошла не по плану, потому что план забыли дома.
0: Потому что это был не червяк.
1: Рыбалка на червя пошла не по плану, когда после пьянки понял, что на крючок насаживал мизинец.
0: Потому что ехали далеко и оказалось, удочки забыли. Наверное, бывает такое.
1: Рыбалка на червя пошла не по плану, когда мужики подсказали, что нужно ловить на кота.
0: Рыбалка на червя пошла не по плану, потому что жены поехали с ними.
1: Рыбалка на червя пошла не по плану, когда жена зашла в воду и сказала, что рыба клюет на болтушку. А я болтушка болтушкой. А, ну это приманка.
0: Ага, понятно. Потому что червь соскочил с рыбалки.
1: Рыбалка на червя пошла не по плану, потому что ее не отпустили после 9.
0: А еще потому, что жареный червь оказался вкусным.
1: Рыбалка на червя пошла не по плану, когда людей запустили на каток.
0: Был план, и мы его придерживались.
1: Рыбалка на червя пошла не по плану, когда червяк сам 3 раза плюнул в лицо.
0: Потому что червь Анатолий сказал, сегодня будет клевать на кукурузу.
1: Рыбалка на червя пошла не по плану, когда я был слишком голоден, решил заморозить червяка и всех съел.
0: Потому что вместо карася на крючок клюнула вечеринка рок из 90-х. И пока я пытался снять ее с крючка, из воды вынырнул бим-радио и включил короля и шута. Так громко, что рыба ушла в отрыв, а я стал танцевать на берегу с удочкой в зубах.
1: Рыбалка на червя пошла не по плану, потому что у червя были свои планы. Он пошел на рок-вечеринку от бим-радио.
0: Потому что нашелся кирпич. Есть анекдот про рыбака с кирпичом.
1: Рыбалка на червя пошла не по плану. Я тут неправильно зачитала, потому что я слепошарая местами. Рыбалка на червя пошла не по плану, когда я был слишком голоден, решил заморить червяка и всех съел.
0: Потому что умирать в планы червя не входило, и он отбивал... Отбивался от рыбы ножом. Батюшки, какой опасный
1: червь. Рыбалка на червя пошла не по плану. Почему, когда клюнула щука, муж попросил помочь и поработать с очком.
0: Конечно же.
1: Да, с очком.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Буквально несколько минуточек у вас осталось. Действуйте.
2: Бим-радио. Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
3: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день. Одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения. От 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: По данным Яндекс.Погоды, завтра, 9 октября, переменная облачность в Казани, без существенных осадков, ветер юго-западный, южный, 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью, +2, +7 градусов в низких местах, при прояснениях -1, +1 градус. Максимальная температура воздуха днем +12, +17. Вот такие задачи у нас в прогнозе погоды сегодня. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
4: У природы нет плохой погоды.
2: Программа для именинников. Вечерний тост.
1: Рыбка.
0: Рыбка?
1: Удочка, опарыш.
0: А-а-а.
1: Рифмы не подобрала я.
0: Ну как ты, дела у тебя, товарищ?
1: Ты ж мой товарищ, слышарыш.
0: Вот так вот.
1: Ты шарыш?
0: Слепошарыш.
1: Да, это я. Так, будем поздравлять тех, кто сегодня стал на год опытнее, на год мудрее, умнее, жизнерадостнее. Это 100%. Итак, открываю нашу группу Бим-радио Казань. Напомню, что у нас есть наши соцсети. И наша СММ Маргарита, большой привет, если слышишь, создала такую ветку, новую у нас направление. Ведущий отвечает на вопросы. Вот я ее начала, я ответила на самые интересные вопросы по версии нашей Маргариты. Заходите, обязательно смотрите, чтобы потом не повторяться. Итак, напомню, что у нас есть бим-болталка в Максе. Бим-болталка у нас готовит творческий номер на день рождения Бим-радио, который, напомню, состоится совсем скоро, 20 ноября. Вы все чаще спрашиваете, когда. Так вот, 20 ноября будет вечеринка по случаю дня рождения Бим-радио. Итак, группа Бим-радио Казань ВКонтакте. Давайте посмотрим, кто же у нас сегодня отмечает свой день рождения из наших подписчиков-радиослушателей. Кристина Куркина, Наталья Павлова, Диана Шутова, Наталья Косова, Максим Большаков, Ефросиня Лагода, Алсуха Ирудинова, Рамиль Латфулин, София Витлип, Алексей Лукаянов, 35 лет сегодня Алексей,

0: Светлана Ахметова, Алексей Еремеев, Сергей Федоров, Надия Тухватульна и Виталий Владимирович. А, еще забыла я Наталью Егорову. Дорогие именинники, будьте здоровы, самое главное. Пусть у вас будет какое-то хобби, которое придает вам сил, дает вам энергию и не раздражает. Нет, частицу не забыли. Все, во Вселенную мы это не шлем. С днем рождения! Ура!
1: 2-930-800, телефончик, по которому, позвонив, вы можете поздравить незабываемых родных и близких. Или заходите на сайт bimradio.ru. Пользуйтесь, радуйте своих, да, родных. А я расскажу, с кем из знаменитостей вы родились в один день. Смотрите, в этот день родились поэт Иван Аксаков, летчиц Полина Осипенко, поэтесса Марина Цветаева, певец Марк Бернес. Вот сегодня наши замечательные утромены. Утром его поздравляли и пели даже песни «Любимый город может спать спокойно». Фигурист Александр Горшков, писатель Юлиан Семенов, актер Леонид Куравлев появился на свет. Сигурни Уивер, тоже такая известная достаточно актриса. И многие-многие-многие другие. Я вот смотрю просто. Луис Альберто, вот товарищ, который играл, по-моему, это он в «Богатый тоже плачет». Точно! Рахелио Гера, батюшки, надо же, я помню. Из музыкантов сегодня свой день рождения отметил бы Джонни Реймонд, гитарист легендарных The Ramones. А также сегодня свой день рождения отмечает Бруно Марс.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Игра, как говорится, 19:42 на часах в студии. Сейчас сообщения уже не будут приниматься в зачет. Ну, а у нас тут продолжается наша забавная рыбалка. Итак, дочитываем, что же к данной минуте есть.
2: Рыбалка, которую мы себе можем позволить сегодня.
1: Совершенно верно. Рыбалка на червя пошла не по плану, потому что червяк оказался местным авторитетом, и рыба к нему просто не подплывает. Потому что червяк харкнул в ответ рыбаку в лицо, когда он его насадил на крючок батюшки.
2: А рыбалка, ну это примета просто.
1: Да?
2: Да, надо обязательно поплевать на поплавок.
1: Ох ты.
2: Ну или на приманку. Рыбалка на червя пошла не по плану, когда пришел домой через неделю. Рыбалка на червя пошла не по плану, когда захотелось по-большому. Рыбалка на червя пошла не по плану. Не по плану, он ловил только лещей.
1: А, потому что гладиолус.
2: Рыбалка на червя пошла не по плану, когда червь увидел меня голым. Рыбалка на червя пошла не по плану, потому что старуха не поверила в золотую про... не поверила про золотую рыбку, и увернуться от дырявого корыта не получилось.
1: Потому что это был червь сомнения.
2: Все, что ли?
1: Все, что ли?
2: А нет.
1: Да.
2: Нет же.
1: Да.
2: Рыба клюнула, а я нет. Вот
1: точно.
2: Это... Ну да чё, потому что рыба сказала, я не сегодня, Валера, Валера. Потому что тесть упал за борт, рыба стала крупнее. Рыбалка пошла не по плану, потому что не была в планах. Потому что рыба клюнула, а я нет, здравствуйте, Яночка.
1: А еще потому что рыба была вегетарианцем. Скоро узнаем победителя, что?
2: Ну еще есть.
1: Да, и золотые нулевые тоже, кстати.
2: Ну человек старался, писал.
1: Писайте быстрее.
2: Рыбалка на червя пошла не по плану, потому что удочки забыли. Рыбалка на червя пошла, потому что в бассейне рыбы нет. Рыбалка на червя пошла не по плану, потому что червь постоянно жрал рыбу.
1: Какой гад.
2: Все, я все.
3: Бим-радио. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
4: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5». Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинга и при выске дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю, где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю! В автокресле!
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Мир Марс.

0: будет рад.
1: Приходите посмотреть на потрясающую экспозицию из воздушных шаров в ТРЦ «Паркхаус». Проспект Ямашева, 46/33. Вход свободный, 0+.
2: Спонсор шоу «Утромены» – ООО «Стел МС».

0: 94-174.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, сохраните улыбку до конца дня, иначе вы вряд ли сумеете выполнить задуманное. Тельцы, вам предложат какое-то компромиссное решение, примите его обязательно, пора двигаться вперед. Близнецы, рекомендуем не ходить пока по магазинам, используйте удачу в другом месте. Раки, если вы ждете улучшений в жизни, сделайте первый шаг и просто делайте больше. Больше двигайтесь. Львы, избегайте скучных и надоедливых собеседников. Не подвергайте эмоциональное состояние испытаниям. Девы, награда ждет терпеливых. В этом как раз вся мудрость. Лишние эмоции только помешают. Весы, наступает время надежных финансов. Возложите денежную функцию на супруга. Скорпионы, не стоит задерживаться на работе. Кто-то будет ждать от вас утешения. Стрельцы, вы будете беспокоиться больше и чаще обычного. У вас начинается новый интересный период жизни. Козероги, не спешите говорить «да», вы будете настроены обсуждать и разводить демагогию. Водолеи, старайтесь спокойно реагировать на аврал на работе, вы справитесь, и это принесет плоды. Рыбы, вам надо сделать что-нибудь для себя нехарактерное, удивить своим поведением. Всем знакам зодиака желаем интересных событий.
5: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
7: Когда в последний раз вы проверяли свое здоровье? Чекап в клинике Муратова от 2000 рублей. Проверьте важное – печень, щитовидную железу и организм в целом. Клиника Муратова. Диагностика – это забота о себе. Акция действует до конца декабря.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: 19.54 уже на часах в студии БИМ-радио. С чем всех поздравляю. Возвращаемся на базу, как говорится. Трехчасовое увлекательное путешествие у нас на сегодня только завершается. Но не забывайте, что далее вас ждет привет-привет. В невероятной харизмы товарищи из Бонни М сегодня с нами будет Глеб Миновский. Что вы еще шепчите? Конечно, я же в наушниках, я вас слышу. Ну и, конечно, давайте подведем итог нашей сегодняшней забавушки.
10: Рыбалка на червя пошла не по плану, потому что жены поехали с нами. Вот оно так бывает, это же за. Рената, вы сегодня у нас побеждаете в игре «За бабушка». Мы вас поздравляем, выслала вам инструкцию по получению приза. Спасибо всем огромное за сегодняшний эфир.
9: Нет, я просто подумал, вы какую-то букву не выговариваете. Инструкцию отправили, когда вы. Ну ладно, я шучу.
10: По получению приза.
9: По получению приза. Да,
10: соответственно,
9: верно.
10: Петр, спасибо вам за эфир.
9: Взаимно.
10: Дело в том, что мы тут за эфиром немного репетировали. И, во-первых, дорогие наши радиослушатели, если вам сегодня никто не говорил, что вас любит, знайте, что мы вас любим. И еще умность дня, тоже сегодня мудрость.
9: Как же без
10: умность.
9: Этого?
10: Да, в природе нет буквально ничего, что цвело бы круглый год. Так что не требуйте этого и от себя.
9: Ох, вот это действительно
10: хорошо
9: круто.
10: Было, да?
9: Ну и что, давайте-ка попробуем, как у нас получится. Сейчас мы такие небольшие искорки костра вспомним, как это звучало в свое время. Надо мне чекнуть инструмент. Ой, елки-палки. Больше ударяюсь, конечно, инструментом, чем его чекаю. Есть контакт как будто бы, да?
10: Готовы?
9: Давай. Сейчас, подожди.
10: Да я ноту только не знаю. Тут я ноту. Да, 3-4. На.

Добрый вечер, мои солнышки, как у вас дела? Глеб Низовский в студии Бимрадио, давайте меня приветствуйте. Очень спешу и хочу с вами поболтать. 792-72-42-102.8. Буду ждать ваших сообщений, рассказывайте, как прошла ваша неделя. И еще у меня сегодня для вас сюрприз, но к этому мы еще вернемся.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: виниловый час. Каждый трек, как старая добрая история.
1: Ну что, друзья, вот и наступил тот момент, когда я могу представить вам специальную программу «Виниловый час» и ее ведущего Глеба Низовского. Дождались? Давайте ставьте лайки, подписывайтесь. 7-92-72-42-102-8. Буду ждать вашей обратной связи. В ближайший час мы окунемся в мир фанка, соула и R&B. Ну и, конечно же, поговорим о любви. Это лучше всего у меня получается. А сейчас начнем с потрясающей песни группы Kool & the Gang «Get Down On It». Поэтому немножко разобнемся, не правда ли?

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Народные советы.
2: Лучший способ заправить одеяло в пододеяльник – это положить их вместе в стиральную машинку.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
4: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
5: Черри в эфире Бим-радио, друзья.

0: Рок из 90-х на БИМ-радио.
1: Не хватает барабанов здесь, да, как я люблю говорить. Давайте немного отвлечемся от фанка и соло, друзья, и вернемся к року 90-х. Информация на правах рекламы. БИМ-радио приглашает вас на вечер. Рок из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенд. Устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана. Все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ – сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х встречаемся 10 октября в Максимилианс в 8 вечера. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с БИМ-радио. Подробнее на maximilians.ru. 18+. Итак, как вы уже поняли, сейчас мы будем разыгрывать два пригласительных, поэтому готовьтесь, друзья. Друзья, ответы буду принимать, ну, давайте в Максе, наверное. 792 72 42 102 8. Итак, готовьтесь. Победителем будет... Давайте второй и пятый правильно ответивший. Вопрос вообще простой на самом деле. Итак, внимание, все готовы? 792 72 42 102 8 в Максе. Итак, вопрос. Какая американская рок-группа известна тем, что выступает в масках, закрывающих лицо? Вариант А – Slipknot. Вариант Б – Green Day. Вариант В – AC/DC. 792 72 42 102 8 в Максе. Пожалуйста, пишите. Буду крайне рад.
0: Рок из 90-х на БИМ-радио.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Так, ну что, друзья, я, между прочим, удивлен. Вопрос был следующий. Значит, так, сейчас я чуть пролистаю наверх. Какая американская рок-группа известна тем, что выступает в масках, закрывающих лицо? Вариант А – Slipknot, вариант Б – Green Day и вариант В – AC/DC. Из всех написавших правильно ответил только один человек, друзья. Это Ильнур. Давайте мы его сразу поздравим. Ильнур, вы железобетонный сегодня победитель. Это правильно. Вариант Slipknot, вариант А, соответственно. Ну, кто же еще? Кто-то написал Kiss. Ну, по сути, тоже хороший вариант, но только они не маской были, они были в гриме. Я очень обожаю эту группу, я знаю про них все. Я 13 лет их большой фанат. Поэтому у нас сегодня один победитель. Вот так получается. Ильнур, поздравляю вас. Сейчас с вами спешусь, необходимую информацию выясню. И совсем скоро к вам вернусь со своей... со специальной рубрикой, давайте скажем так.
0: Рок из 90-х на Бим-радио.
2: Осеннее настроение на любимой волне.

0: Виниловый час. Каждый трек, как старая добрая история.
1: Ну что, друзья, продолжаем экскурс в замечательную музыку. У нас на повестке дня сегодня будет Фрэнки Вэлли и его группа Four Seasons с прекрасной песней December 1963. То есть он поет про старые добрые времена, когда все, когда трава была зеленее, да, как говорится, и напитки вкуснее, если можно так выразиться. Замечательный певец, который, кстати, исполняет очень известную песню I Love You Baby, которую очень часто приписывают Фрэнку Синатре, но он ее никогда не пел. Итак, Фрэнки Valley Four Seasons, December 1963, в эфире Beam Radio, друзья.
2: Реклама на Beam Radio.
3: Ресторан «Максимилианс» и Beam Radio представляют 21 октября «Линда». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Beam Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Виниловый час. Каждый трек, как старая добрая история.
1: Итак, друзья, так как программа специальна, да, и ведущий Глеб Низовский, я обычно здесь отвечаю за романтику всегда, и я придумал вот такой вот небольшой интерактивчик. Вы мне будете писать, само собой разумеется, по номеру 792-72-42-102.8, и вообще каждый четверг в 8:30 я буду зачитывать ваши любовные письма. Давайте так. Это может быть история об упущенной возможности, может быть история о какой-то великой любви, которая продолжается до сих пор, как раз-таки сегодня. У нас одна из таких историй, и начнем. Впервые мы встретились в сентябре. Я только поступил на первый курс и шел с новыми друзьями-одногруппниками. По пути встретил свою давнюю подругу, а рядом с ней стояла девушка с надменным испытывающим взглядом. Это мне пишет Раиль. Я тогда подумал, что за казанская выскочка, но симпатичная. Но она точно не захочет со мной встречаться, как выяснилось позже. Тогда она тоже постеснялась проявить инициативу. Так мы пересекались 2.5 года, пока моя подруга не решила за нас. Она просто дала мне ее номер и сказала «позвони ей». В этот раз я долго не думал, с этого звонка прошло почти 22 года. И я до сих пор испытываю на себе ее оценивающий взгляд и каждый раз понимаю, что готов терпеть эту выскочку еще пару сроков. Вот такая замечательная история, друзья, поэтому у вас будет замечательная возможность поделиться и своей. С большим удовольствием я ее зачитаю в прямом эфире, чтобы все узнали именно вашу историю любви. А сейчас, в честь этого сообщения, прекрасная группа Wham, он же Джордж Майкл, с песней «Everything She Wants», «Все, что она хочет», в эфире «Бим Радио».

поводу как плейлиста, как и по поводу самой программы, потому что для меня это важно, и не только для меня. В Максе в Телеграме, пожалуйста, я все это буду пересылать редактору, имейте в виду. 792-72-42-102.8 в Максе в Телеграме. Да, в принципе, еще. Можете писать и на нашем сайте, в нашем приложении, там тоже есть кнопочка «Передать привет». Пожалуйста, оставляйте свое мнение. Вот. И, кстати, о мнении, друзья, вы также можете оставить замечательный отзыв про нас на Яндекс.Картах и 2GIS. Это было бы очень приятно, потому что мы всегда стараемся, каждый день поддерживаем ваше настроение. И вообще мы вас всех очень сильно любим, наших дорогих слушателей. Вот. И, опять же, к слову об этом, совсем скоро, через 21 минуту, друзья, начнется уже ваша любимая программа «Привет, приветов», про которую я вам напоминаю, и по тому же номеру вы можете писать «Привет» и признаваться любви, как обычно, и заказывать свои любимые песни. 792-72-42-102.8. А подогреет вас к этому моменту замечательная Джанет Джексон, сестра Майкла Джексона, если мне не изменяет память, поэтому давайте послушаем ее замечательную песню. R&B 90-х — это отдельная история.

0: Виниловый час. Каждый трек, как старая добрая история.
1: Как же мне нравится эта песня, друзья. Я долго выбирал, под что же я буду говорить в рамках этой рубрики. И хотя какой долго, я сразу знал, что буду говорить именно под нее. Итак, 792-72-42-102-8, пишите мне свою обратную связь и свое мнение по

0: Первые в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
1: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
6: В рамках программы «Виниловый час» Марая Кэрри в эфире Бим-радио, друзья.

0: Виниловый час. Каждый трек, как старая добрая история.
1: Ну что, друзья, вот и подходит к завершению уже наша с вами прекрасная передача «Виниловый час». Сразу после гороскопа я к вам вернусь, и будет какая-нибудь завершающая две песенки, которые попадут в самое сердце, я считаю, потому что почему через 10 минут начнется ваша любимая программа «Привет, приветов», и вот мне уже прилетают все новые и новые приветы, я знаю, что вы готовы. 792-72-42-8 в Телеграме, в Максе, а также на нашем сайте и нашем приложении. Передавайте приветы, признавайтесь в любви и пишите просто приятные вещи. Ну и привет мне, само собой разумеется, а то я обижусь.
2: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони. 278-78-78 kamacement.ru.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, сохраните улыбку до конца дня, иначе вы вряд ли сумеете выполнить задуманное. Тельцы, вам предложат какое-то компромиссное решение, примите его обязательно, пора двигаться вперед. Близнецы, рекомендуем не ходить пока по магазинам, используйте удачу в другом месте. Раки, если вы ждете улучшений в жизни, сделайте первый шаг и просто делайте больше, больше двигайтесь. Львы, избегайте скучных и надоедливых собеседников. Не подвергайте эмоциональное состояние испытаниям. Девы, награда ждет терпеливых. В этом как раз вся мудрость. Лишние эмоции только помешают. Весы, наступает время надежных финансов. Возложите денежную функцию на супруга. Скорпионы, не стоит задерживаться на работе. Кто-то будет ждать от вас утешения. Стрельцы, вы будете беспокоиться больше и чаще обычного. У вас начинается новый интересный период жизни. Козероги, не спешите говорить «да», вы будете настроены обсуждать и разводить демагогию. Водолеи, старайтесь спокойно реагировать на аврал на работе, вы справитесь, и это принесет плоды. Рыбы, вам надо сделать что-нибудь для себя нехарактерное, удивить своим поведением. Всем знакам зодиака желаем интересных событий.
6: Бим-радио – это только начало. Сегодня Бим-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим-медиа. 2-930-800.

0: виниловый час. Каждый трек, как старая добрая история.
1: Ну что, друзья, Глеб Низовский по-прежнему в студии Бим-радио. И вот уже совсем скоро, через 4 минуты, какие-то 4 минуты, начнется ваша любимая программа «Привет, привет». FM 92, 72, 42, 102.8. Пожалуйста, пишите. У меня уже достаточное количество набралось, но, по-моему, еще маловато. В Телеграме и в Максе, пожалуйста, буду крайне рад. А также на нашем сайте, в нашем приложении можно передать привет и заказать песенку. Если вы что-то закажете с этого часа, что уже звучало, я вообще буду крайне рад. Да, кстати, по поводу программы «Виниловый час», друзья, пожалуйста, пишите свою обратную связь. Для меня это важно. Просто скажу так. А я знаю, что у меня уже есть свои фанаты. В этом я определенно уверен. И закончим мы этот замечательный час, просто великолепный час, потрясающей песней, наверное, не знаю, моего коллеги по баритону, даже какой баритон, у меня же бас, моего коллеги по тембру, если можно так выразиться, легендарный Барри Уайт, друзья. Наслаждаемся этой музыкой и, конечно же, увидимся в следующем часе.
2: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Компания «Триарт» нам доверяют. 258-30-58.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, вот и началась ваша любимейшая программа «Привет, приветов на Бим Радио». И с вами я, Глеб Низовский. Давайте не будем тогда тратить ни единой драгоценной минуты и начнем. Итак, мне писала Ляйсан. Прошу, поставь песню Пегги Ли, Джонни Гитар. Глеб лучший. Спасибо большое, Ляйсан, за такие прекрасные слова. И с нее мы как раз-таки начнем сегодняшнюю нашу рубрику. Марсель мне писал. Передаю привет своей семье. Мама Рушинья, папа Насибула, братья Янур и Айнур. Люблю вас очень, Марсель мне написал. Замечательные теплые слова. Как говорится, семью мы все свою любим. Так, Успановы мне писали. Передаем привет семье Салиховых, Ляйсан и Камилю из Новошишминска. Ух, прочитал. А также их дочкам Амине и Мади. Не скучаем по вам. Надеемся, этот привет хоть немного согреет сердца. Я более чем уверен, что он сердца согреет. Надеюсь, они это услышали. Привет, Бимчик. Хочу передать привет всем ведущим Бима, всем ребятам и девчатам из Болталки. Большой-большой привет, Михаил мне написал. Михаил, вам тоже замечательного вечера и всего самого-самого наилучшего в нашей компании. А Ляйсан еще написала сообщение. Всем приятного четверга. Передаю привет всей команде CD Pepsi 21 Savage. Хорошего вам вечеринки. Завтра в СНТ Заречье. А что, завтра вечеринка? Можешь мне тоже присоединиться? Я еще подумаю над этим вопросом, само собой, разумеется. Итак, у нас сегодня день рождения, так понимаю, да? Еще лучше. Добрый вечер, Бимушка. Добрый вечер, любимые ведущие. Хочу поздравить Ксению. Она сегодня стала мамой замечательного сынули. Поздравляю Ксению и я. Пожелаю им добра, здоровья, чтобы сынули был другом и помощником. Привет моей любимой семье. И если можно, песню «Шуры, твори добро». Наталья мне написала. Наталья, песенка, конечно, крайне-крайне в тему. Очень вас поддерживаю. Так, едем далее. Переходим. Так, в Телеграме у нас пока пусто, друзья. Не пользуется популярностью, как говорится. Ленар мне писал. Салам, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет всем ведущим моей любимой девочке Светланочке. Ты моя умничка. И поздравьте с днем рождения Шевалеева Рустема. Желаю всего хорошего. Ну и привет всем слушателям Бим Радио. Хорошего вечера. Спасибо, Ленар. Поставьте, пожалуйста, MC Зали. Скоро вновь придет весна. Заранее благодарю. А Ленар, как всеобщему сожалению, я полагаю, этой песни MC Зали у нас в библиотеках наших Александрийских не нашлось. Поэтому давайте попробуйте выбрать что-нибудь другое. Да, я думаю, мы еще успеем с этим. Так, Рустам мне как раз-таки писал. Привет, Бим Радио, передаю всем привет брату Айдару и матери Алсу, также отдельно Бим Болталки. Хочу заказать песню Басты и моей Мишель. И моя Мишель, точнее, если я буду танцевать. Да, сегодня для вас в эфире прозвучит Рустам, безусловно, без проблем. Ну, давайте еще один приветчик, им еще есть. Светлана мне писала. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно Бим Болталки. Еще большой-большой привет Юлечке. Поставьте, пожалуйста, песню дискотеки аварии «Малинки». И для вас, Светлана, на сегодня тоже прозвучит. А сейчас Пегги Ли, Джонни Гитар в эфире Бим Радио. И скоро вернусь к вашим приветам, друзья.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, продолжаем, возвращаемся к вашим приветам, дорогие друзья. Глеб, привет, и привет всем нашим. Айдар мне написал: Раилю отдельный привет и желаю поправиться скорее. И просьба поставить Rolling Stones. Айдар, замечательная просьба, которую я с большим удовольствием выполню. Само собой, разумеется, сегодня для вас прозвучит. Итак, едем далее. Кто у нас там заказывал эту песенку? Сейчас пролистаем. Добрый вечер, Бимуля и Глебушка. А, это Дарина. Я помню, как вас зовут. Вы у меня выиграли пригласительный один раз. Да-да-да. Большой привет моим родным. Дарина мне пишет: огромный привет любимой бим-болталке в том числе. Всем отличного настроения. И просит поставить песню «Мумитролль. Невеста». Спасибо. Спасибо вам за такие теплые слова, Дарина. Юля писала: приветик ведущим и болталке, ведьмочкам, девчонкам, любимым всегда рядом. И поддержать... и поддержит во всем умницы. Можно песню ДДТ, что такое осень. О, у нас такой роковый отряд. Друзья, получается, от роллингов до ДДТ, и не знаю, что там еще дальше будет, сейчас посмотрим. Так, у нас тут сразу несколько человек хотят послушать Баиндию спектакль. Вот, одна хочет от себя, а другие хотят, чтобы она послушала. Давайте вернемся к этому. Доброго вечера любимому радио, любимому городу, слушателям и всем сотрудникам. Прекрасного вечера бим-болталки и бим-читалки. Глеб, легкого вам эфира. Поздравляю своего любимого сына с днем его рождения. 14 лет — это новая вершина. Иди по жизни смело, у тебя все получится, я всегда рядом с тобой. Спасибо всем бим-болталки за поздравления. Сегодня весь день было безумно приятно принимать их. Ярослава, Петр, Елена, спасибо огромное за приятную беседу и фоточки. А вы, получается, приходили, я так понимаю? Почему мне привет не передали, Ксении? Все, я запомнил вас. И заказывает песню «Индия. Спектакль». Да, само собой, разумеется, она для вас сегодня прозвучит. Ксения. И, кстати, по поводу спектакля-то, да? Ксения Сергеевна, тебе и сыну поздравления. «Индия. Спектакль» — ее любимая. Глеб, поставим? Пишет мне джентльмен по имени Арсений. Арсений, ну, конечно, поставим. Ну что ж, вы сомневались разве в этом? Так, ладно, время. Сейчас баста моя Мишель, и потом снова я к вам вернусь с вашими приветами. Не переживайте, все успеем, все зачитаем.

0: хотела.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Было хорошо, стало еще лучше. АЗС «Иликом» на Хлебозаводской обновилась. Больше комфорта для вас. Все виды топлива и даже сотый и дизель. Заправляйся на АЗС «Иликом».
3: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Итак, друзья, не теряем ни единой драгоценной нашей минуты. Глеб Низовский по-прежнему в студии Бим Радио, и это программа «Привет, приветов», как вы уже поняли. Доброго вечера, прекрасная Казань. Дания мне пишет: передайте, пожалуйста, привет всем бегунам Казани и тем, кто выйдет на старт Казанского национального полумарафона в воскресенье. Поставьте, пожалуйста, песню «Нулевой километр» Мураками. Очень необычный заказ, Дания. Одобряю. Продолжаем нашу небольшую рок-рубрику в этом часе, получается. Так, едем дальше. В Телеграме у нас пока пусто. Едем далее. Аня мне писала: можно передать привет Апаровой Раяне и моему любимому папочке Денису? Ну, конечно, можно. Вот я и передаю. Надеюсь, в этот момент застали Раяна и Денис. Аня вам передает огромный-огромный-огромный-преогромный приветик. Едем далее, друзья. Так, Елена мне писала: здравствуйте, любимое радио, передаю привет всей Казани, моим сыночкам Максиму и Артему. Поставьте, пожалуйста, рок «Острова». Ничего не говори. Спасибо. Спасибо вам, Елена, за то, что вы с нами и слушаете нас сегодня. Обязательно рок «Острова» для вас, само собой разумеется, прозвучат. Так, друзья, вот с этого момента должен заметить, что мы почти забили час музыкой, поэтому, скорее всего, еще одна-две песни и все. Битеки, так как говорится, 792-72-42-128 в Телеграме, в Макс, а также на нашем сайте, в нашем приложении. Пишите, передавайте приветы и заказывайте. Еще одну песенку можно. Точнее, сейчас еще будет одна, и потом еще одну. Добрый вечер, я диспетчер, пишет мне Дмитрий. Привет всей болталке, поздравьте маму с днем... Ксению Сергеевну в скобочках. С днем рождения ее сына. Всего наилучшего здоровья, мира и добра. И можно песню «С днем рождения, любви до головокружения». Я так понимаю, вы имеете в виду Аллегрову, которая сегодня тоже прозвучит в эфире для... Сегодня все лавры Ксении Сергеевне, да? Я так понимаю, Ксения Сергеевна тоже от всего сердца, лично от себя, поздравляю с днем рождения вашего сына. Я сначала вообще подумал, что кто-то родил сына. Это самое первое сообщение. Но оказывается, все гораздо прозаичнее. Ну ладно. Rolling Stones в эфире Бим Радио, друзья. Brown Sugar.

Привет, приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.

0: А это, если что, так ник называется, да, Кирилл? Привет, Глеб, здравствуйте. Отличного эфира, благодарю. Тут вышел тизер сериала нового. Этот сериал будет похож на «Слово пацана» и выйдет в ноябре этого года. Приятно, что вновь Казань в центре внимания. И скину какую-то ссылочку. Я про это ничего не слышал на самом-то деле, Кирилл. Спасибо, что отправили. Обязательно посмотрю, но сейчас пока не могу открыть вашу ссылочку. Но обязательно я это не пропущу. Мне еще писала Ханрим Мым. Вот так называется имя у слушателя. Здравствуйте, как у вас дела? И как бы все, максимально лаконично. Но я написал «Добрый вечер, неплохо», и меня игнорируют. С этих пор прошло уже 20 минут. Пожалуйста, напишите, а то я обижусь. Так, ладно, друзья, едем дальше. Совсем скоро к вам вернусь с новыми приветиками, а может даже и звонок примем. Ну, смотря, какое у меня будет настроение.
1: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, еще парочку приветиков быстренько зачитаем. Да, добрый вечер, Бим, огромный привет вам и всем диджеям. Большой привет любимой супруге Хабибулины, Камиле и дочке Арине, и маме Татьяне, и всему Богородскому. Денис Владимирович написал. Денис Владимирович, вам тоже желаю прекрасного-прекрасного вечера. Переходим в Макс. Кирюха мне писал.

0: А сейчас информация на правах рекламы, друзья. Бимрадио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х» 10 октября в ресторане «Максимилианс». Мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурса на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 8 вечера. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
8: Бим-радио. Первое в Казани.

0: достаточно.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Так, друзья, тут посовещался, значит, сам с собой. Да, у меня бывает иногда такое. Я решил принять звонок. Уникальная возможность. 292-102-8. Друзья, звоните мне в студию и пообщаемся с вами в эфире. Считаю до трех. Раз, два, три. 292-102-8. А, можно еще же код города сказать. 8-843. Вот, давайте так попробуем. Так, ну давайте, я жду. Кто же позвонит-то? Кто там судорожно набирает эти цифры, чтобы передать приветик в прямом эфире и еще заказать песню, потому что еще есть так, есть контакт. Ага. Алло.
3: Алло.
2: А, добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Как ваши дела?
3: Радик.
2: Радик. Меня зовут. Очень приятно. Чем занимаетесь?
3: Я приехал с работы, вот сижу тут в машине, путевку заполняю назад.
2: Что, кого заполняете?
3: Путевой лист.
2: А, путевой лист, ну это такая, это работа не из легких, Радик, что могу сказать. Кому хотели бы передать привет в этот час?
3: Так, привет хочу передать вам, всему вашему коллективу.
2: Благодарим.
3: Вот, действительно, как вам настроение поднимать это с утра. Выходишь как бы грустный, но как 7 часов слушаешь, включаешь. И настроение поднимается.
2: Всегда рады стараться. Куда же без этого, без наших дорогих слушателей. Спасибо вам большое тоже за теплые слова. А какую песенку бы хотели заказать, кстати? Да. Мы еще успеваем.
3: Я вообще-то любитель тяжелого рока.
2: Так.
3: Хотел вообще Юран Хип группа.
2: Опа, Юрай Хип, да, вы имеете в виду, я понял.
3: 60-е годы, по-моему, где-то так вот.
2: Ну, 60-е это не точно, я точно помню там вокалиста Дэвида Байрона. Вот он вообще замечательный был человечек, если мне память не изменяет, его так зовут. Давайте я попробую сейчас поискать. Ну, вроде должны быть. Есть они у нас.
3: Я один раз Сергей Белов, как его... нашел эту группу, поставил.
2: У нас есть песня, да, «Lady in Black» есть от Юрай Хип. Вот, да, давайте мы ее как раз-таки послушаем. Только у нас уже очень мало времени остается, Радик. Ага. Поэтому давайте еще два слова и все.
3: Еще раз большой вечерний привет вам, всему вашему коллективу и транспортной компании «Белый Мерседес», те, кто работает в ней.
2: Ай, красавчик, все, хорошего вам вечера. Пока, Радик, спасибо, что позвонили.
3: Спасибо большое.
2: Ладно, друзья, поехали. У нас время мало. Радику хорошего вечера. Еще раз желаем. Я сейчас с Мураками на любой километр. Вы перебим радио.

что, друзья, да, рок-острова так прервались. Вышел с вами попрощаться, совсем времечко уже нету. С вами последние два часа был Глеб Низовский. Увидимся с вами, точнее, услышимся уже в субботу в 7 вечера. Давайте, не скучайте, всех люблю и всем пока. Хорошего вечера четверга. А, ну да, кстати, пожалуйста, пишите обратную связь по поводу программы «Виниловый час». Все-таки я еще раз напоминаю, 792-72-42-102-8 в Телеграме и в Максе. Обязательно все прочитаю. Все, теперь точно всем пока. Всех люблю, целую.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. Три-арт. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Отдыхай с BIM Radio.

Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. БИМ-радио. БИМ-радио.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800. Люби с BIM Radio.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: «Любимое радио». «Первое в Казани».

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: радио. Первое в Казани.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

ночью только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2 930 800.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Радио. Первое в Казани. Бим-радио. 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. How can I say what I'm feeling? If I don't know how to move, how can I say what I believe in? If I only believe in you.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Люби. Сбим радио.

Инмедиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM-медиа. 2 930 800.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Esto es tremenda. Descarga.
1: Осеннее, уютное, любимое. Дим Радио. Первое в Казани.